0: Омбудсмен лично посещает детские дома, чтобы увидеть фактическую ситуацию, а затем обсуждаются выявленные факты с руководством учреждений. Обобщив информацию о ситуации во всех проверенных детских домах, омбудсмен готовит спецдоклад о системных проблемах, которые планируется опубликовать в ноябре. С начала июля в Риге было создано 6 новых приемных семей, которые взяли под опеку 7 детей. Об этом сообщает отдел внешних коммуникаций Рижской думы. С 1 июля по 18 сентября этого года 12 приемных семей заключили договора с Рижской социальной службой, 6 новых и 6, которые уже работали ранее. 5 из них живут в Риге, 7 за пределами столицы. За этот период в приемные семьи были устроены 14 детей. 7 попали в новые приемные семьи, и еще 7 в семьи, которые уже имели такой опыт. Рижское самоуправление сотрудничает и с приемными семьями, живущими за пределами города, чтобы подобрать для каждого ребенка наиболее подходящую семейную среду. Приемная семья на определенный срок берет на себя заботу о ребенке, который не может оставаться в своей родной семье. Самоуправление оказывает приемным семьям финансовую поддержку, а также обеспечивает сотрудничество со специалистами по социальной работе. Жителям, которые рассматривают возможность стать приемной семьей, самоуправление рекомендует обратиться в сиротский суд и один из центров поддержки приемных семей, чтобы узнать о порядке оформления. За 3 последние года число детей, находящихся под опекой, сократилось на 17%, а число детей, устроенных в учреждения, выросло на 22%. Особенно не хватает приемных семей для подростков и детей с травматическим опытом или поведенческими трудностями. Нагрузка на приемные семьи растет, а возможность принимать новых детей сокращается. Всемирная организация здравоохранения рекомендует детям уделять физической активности не менее 1 часа в день. В Латвии образовательный стандарт для общеобразовательных школ предписывает проводить 3 урока физкультуры и здоровья в неделю. Это обеспечивает Латвии лидирующие позиции в регионе, поскольку в Эстонии и Литве эти показатели скромнее. В Латвии допускаются исключения для 1 классов, где может проводиться 2 урока физкультуры в неделю, однако во многих школах введены специализированные спортивные классы, предусматривающие ежедневные занятия физкультурой. В Литве у учеников 9-10 классов проводится 2 урока физкультуры в неделю, тогда как у других возрастов – 3. В Эстонии учебная программа строится по 3-летним циклам. Количество еженедельных уроков физкультуры варьируется от 2 до 3 для 1-6 классов, но затем сокращается. В старшей ступени обучения у эстонских школьников проводится 1 или 2 урока в неделю. Во втором семестре 12 класса физкультуры вовсе исключается из расписания, чтобы ученики могли сосредоточиться на подготовке к экзаменам. Это не идеальный подход, поскольку если принять во внимание нашу армию и систему государственной службы обороны, а также тот факт, что за 1/2 до призыва у школьников нет уроков физкультуры, молодые люди приступают к службе неподготовленными к выполнению своих обязанностей, отмечает исследователь в области спорта Тартусского университета Хассо Пааб. В Эстонии, как и в Латвии, отменено освобождение от уроков физкультуры. Если состояние здоровья ребенка позволяет ему посещать школу, значит, он достаточно здоров и для участия в уроках физкультуры. Как и в Латвии, все ученики должны получать оценку по этому предмету. В Эстонии пока нет рекомендаций для семейных врачей и профильных специалистов касательно физической активности и интенсивности нагрузок, подобных тем, что действуют в Латвии. В Литве количество уроков физкультуры несколько меньше, чем в Латвии. У учеников 9-10 классов проводится всего 2 занятия в неделю. Причина этого прозаична – нехватка средств. В Литве не запрещено освобождать учеников от физкультуры по медицинским показаниям. Однако получить такое освобождение непросто. Согласно правилам Министерства здравоохранения Литвы, врач может выдать рекомендации по ограничению физической активности ученика. В таких случаях ученики все равно посещают уроки физкультуры, но учитель адаптирует физическую нагрузку. Литовская ассоциация учителей физкультуры выступает за введение 4-5 уроков физкультуры в неделю. По примеру, Венгрии, где школьники занимаются спортом 5 раз в неделю. Исследования, проведенные в Литве, показывают, что нынешние школьники значительно слабее физически, чем их родители в том же возрасте. Кроме того, наблюдается явное нежелание учеников посещать уроки физкультуры. Как и в Латвии, в Литве школьники получают оценки по физкультуре, хотя учителя могут адаптировать задания. Выставление оценки является обязательным. Кроме того, в Литве не выдают долгосрочных медицинских справок, полностью освобождающих ученика от физкультуры на семестр или на весь учебный год. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Латвии 31% жителей в возрасте от 20 до 75 лет употребляют те или иные табачные или никотиновые изделия, сообщили в Ассоциации бездымной отрасли со ссылкой на исследование центра СКДС. Самый популярный табачный продукт – обычные сигареты. Их курят 20% всех опрошенных или 64,5% тех, кто употребляет табачные или никотиновые изделия. Электронными сигаретами пользуются 9% опрошенных. Нагреваемый табак употребляют 4%, никотиновые подушечки – 2%, другие никотиновые продукты – 2%. При этом 68% опрошенных заявили, что вообще не употребляют никотиновые продукты. Что касается политики снижения вреда от табака, 69% опрошенных считают, что просвещение общества эффективнее запретов на употребление продуктов. После вступления в силу ограничений и запретов в отношении бездымных продуктов, респонденты заметили среди своих друзей и знакомых следующие изменения. 23% теперь покупают эти продукты на нелегальном рынке, 23% перешли на другие легальные бездымные продукты, 20% покупают их за границей, 9% вернулись к самому вредному табачному продукту – сигаретам, а 3% полностью отказались от употребления табачных изделий. Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу 4 популярных сервисов – Цену Депо, Kiwiscan.io, Leta Partik LV и Visi Booklet LV. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. Рига заметно выделилась в новом исследовании Greenpeace, посвященном стоимости и доступности общественного транспорта в Европе. В столице Латвии не менялась цена обычного месячного проездного с 2023 года, а число категорий пассажиров, имеющих право на скидки или бесплатный проезд, оказалось самым большим среди 30 исследованных столиц. Greenpeace сравнивал транспортные системы европейских стран и их столиц. Исследователи оценивали стоимость проездных, социальные льготы, простоту системы оплаты и налоговую нагрузку на общественный транспорт. В рейтинге столиц Рига получила 80 баллов из 100 и заняла 15 место. 3 года назад она находилась на 17 позиции. Обычный месячный проездной в Риге стоит 30 евро. Для сравнения, месячный проездной в Лондоне стоит 162 евро, в Амстердаме 107, в Париже 77, в Стокгольме 64, а в Берлине 58 евро. Особое место Риге обеспечили социальные льготы. По данным исследования, ни одна другая столица не предлагает столь широкий перечень категорий пассажиров, имеющих право на бесплатный или льготный проезд. Студенты получают скидку 60% на месячный проездной. Бесплатно пользуются общественным транспортом рижане, получающие пенсию по старости, жители старше 75 лет, люди с определенными категориями инвалидности, репрессированные и другие группы. Льгота в размере 50% предусмотрена для некоторых работающих получателей пенсии за выслугу лет, а также для педагогов и отдельных работников социальной сферы. Greenpeace указывает, что такая скидка для этих профессиональных групп уникальна среди всех исследованных столиц. К сожалению, национальный результат Латвии оказался значительно скромнее. Страна получила 6,5 баллов из 100 и заняла 23 место из 30. Главная претензия Greenpeace связана с отсутствием единой системы билетов на общественный транспорт. Национальный железнодорожный перевозчик Vivi, в частности, не предлагает абонемент, который позволял бы пользоваться всей железнодорожной сетью страны. По методологии Greenpeace максимальные оценки гарантии получают страны, где пассажир может приобрести простой и доступный билет для поездок почти всеми видами общественного транспорта по всей стране. А такие системы существуют только в 8 из 30 европейских государств. В понедельник в Нью-Йорке президент Латвии Эдгар Ринкевич проинформировал генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриша о противодействии России странам Балтии и другим государствам, поддерживающим Украину, в результате чего возникает риск эскалации. Как сообщил советник Ринкевича по вопросам коммуникации Мартин Шдрегерис, президенты Латвии, Литвы и Эстонии на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудили с Гутерришем актуальные вопросы безопасности и глобальные вызовы. Ринкевич осудил действия России, усиливающие атаки баллистическими ракетами и беспилотниками на гражданское население и гражданскую инфраструктуру Украины, а также заявил, что российские атаки на украинскую зерновую инфраструктуру серьезно угрожают мировой продовольственной безопасности. Кроме того, президент Латвии проинформировал Гутерриша о совместном призыве руководителей нескольких стран к созданию механизма контроля и регулирования моделей искусственного интеллекта. Ринкевич подчеркнул, что важно работать над созданием единых стандартов, привлекая к этой работе также европейские государства и небольшие страны. На этой неделе правительство планирует принять решение о мерах по снижению цен на топливо до допустимого минимума, используя все доступные инструменты, заявил премьер-министр Андрис Кулбрекс. По его словам, планируется снизить акцизный налог на топливо, отменить расходы по топливным резервам и требования по биотопливу. В совокупности это может снизить цену топлива в пределах 20 центов за литр. Цель этих решений – добиться вступления мер по снижению цен на топливо в силу с 1 октября на срок до 31 декабря. В случае возможной угрозы воздушному пространству во время выборов, жители в сообщениях системы сотового оповещения получат не только информацию об угрозе, но и сведения о работе избирательных участков на соответствующей территории, сообщила Центральная избирательная комиссия. В сообщениях, отправленных на территорию, затронутую угрозой, будет указано, что избирательные участки в соответствующих краях или городах закрыты и голосование временно невозможно. После окончания угрозы жители получат новое сообщение о возобновлении работы участков. При необходимости в сообщении также может быть указана информация о продлении времени работы соответствующих участков. В ситуации угрозы безопасность людей всегда стоит на первом месте. В то же время мы подготовили план действий, чтобы после окончания угрозы избирательные участки на соответствующей территории могли возобновить работу и избиратели были бы незамедлительно об этом проинформированы, подчеркнул председатель ЦИК Марис Ведрис. Он призывает жителей, которые получат подобные сообщения, действовать строго в соответствии с содержащимися в них указаниями. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Омбудсмен Карина Палкова выявила существенные нарушения прав детей в одном из детских домов в Латгале, в котором проживает около 20 детей. Омбудсмен пока не назвала детский дом, в котором констатированы нарушения, сообщив, что намерена встретиться с руководством самоуправления. Омбудсмен рассказал, что сотрудники детского дома осознают ситуацию и нацелены на сотрудничество, а также указывают на недостаточное финансирование. Однако, по словам Палковой, возникает вопрос, почему не сложилось сотрудничество с самоуправлением, и ему не было сообщено о проблемах. Также омбудсмена интересует, каким было участие сиротского суда в решении ситуации. Она оценивает его как недостаточное. Как подчеркнула омбудсмен, именно сиротский суд должен лучше всех знать, куда направляют детей и в каких условиях они живут. Она также констатировала, что сотрудники учреждения практически не говорят по-латышски, хотя для проживающих там детей родным языком является латышский. В своем аккаунте Facebook Палкова пишет, что в этом учреждении на нужды одного ребенка предусмотрено менее 200 евро на весь год. На эту сумму необходимо приобрести одежду и обувь на все сезоны и другие необходимые в быту вещи. Как отметила омбудсмен, это самая маленькая сумма на ребенка, которая была констатирована в ходе проверок бюро омбудсмена в учреждениях вне семейного ухода. Из меню детского дома следует, что на завтрак на каждого ребенка выделяется от 55 до 69 центов, на обед от 1 евро 25 центов до 1 евро 61 цента, на полдник от евро 20 8 до евро 64 и на ужин от 72 центов до 1 евро 28 центов. Исполнительный директор самоуправления Аугшдауговского края Петерис Дзалбе подтвердил агентству «Лето», что сказанное Палковой касается проверки в муниципальном центре социальной поддержки и ухода АВЦ. Он отметил, что омбудсмен во время запланированной на вторник встречи будет удивлена, что стоимость обедов в образовательных учреждениях края еще меньше. Комментируя опубликованную омбудсменом информацию о пустом холодильнике в детском доме, исполнительный директор самоуправления указал, что в соответствии с требованиями продовольственно-ветеринарной службы в нем может находиться только та еда, которую дети не доели во время приемов пищи, или продукты, купленные детьми на личные средства. В свою очередь, продукты, которые воспитанники детского дома могут использовать для приготовления еды, хранятся в другом месте. Он также сообщил, что детям обеспечивается 4-разовое питание. Дзалбе признал, что можно дискутировать о том, достаточно ли 20 евро в месяц на покупку одежды, однако самоуправление сотрудничает с датским фондом, который предоставляет гуманитарную помощь, как одежду, так и мебель. Заявления неэтичны. Сейчас предвыборное время, и заявления омбудсмена будут использованы в политических целях, заявил Дзалбе, отметив, что Палковой следовало поговорить с самоуправлением еще до публикации результатов проверки. Он рассказал, что детский дом создавался как учреждение для сирот, но в реальности в нем проживают дети, изъятые из семей, где есть проблемы с зависимостями. Государство должно решать проблему алкоголизма и употребления наркотиков. Это не ответственность самоуправления, сказал исполнительный директор. В этом году до конца августа с новыми просьбами о предоставлении убежища в Латвии обратились 1100 человек, сообщила начальник управления по делам гражданства и миграции Инесса Янсене Шулмейстере. За этот период также поступило 100 повторных запросов на предоставление убежища и 155 просьб о возобновлении процесса его предоставления. В основном за убежищем обращались граждане Афганистана, Пакистана, Сомали и Египта. Самая большая часть прибыла со стороны белорусской границы, отметила Янсене Шулмейстере. Она сообщила, что статус соискателя убежища присваивается лишь небольшой части просителей, поскольку в большинстве случаев оснований для его предоставления нет. Министерство внутренних дел совместно с Государственной пожарно-спасательной службой на этой неделе проведет практические учения в 4 муниципальных учебных заведениях Латвии, чтобы проверить готовность школ и разработанные ими планы действий в случае воздушной угрозы. 23 июля Сейм принял поправки к закону об образовании, определив обязанности самоуправления учебных заведений по обеспечению непрерывности работы системы образования в случае угрозы. Муниципальные учебные заведения обязаны разработать план обеспечения непрерывности деятельности, в том числе алгоритм действий в случае угрозы. Советник министра внутренних дел Вилмарс Вецвагарис пояснил, что практические учения такого рода совместно со школами после восстановления независимости Латвии проводятся впервые. По его словам, важно, чтобы у школ был не только подготовлен план действий, но и чтобы этот план проверился на практике. Учения позволят выявить недостатки и понять, что еще необходимо улучшить, чтобы в случае воздушной угрозы сотрудники школы и учащиеся знали, как действовать. После каждого учения будет проводиться его анализ, а после завершения всего цикла – общая оценка результатов. Полученные выводы помогут самоуправлениям и учебным заведениям усовершенствовать свои планы обеспечения непрерывности деятельности, а при необходимости уточнить подготовленные рекомендации. Практические учения пройдут 23 сентября в 9:40 в Лиепайской средней школе Лиедага, 23 сентября в 10 часов в Акнистской средней школе в Екапилском крае, 24 сентября в 10 утра в Рижской 64-й средней школе и 25 сентября в 10 утра в Огрегальской основной школе в Огрском крае. Все задействованные в организации проведения выборов в Сейм стороны готовы обеспечить их успешное проведение, однако полностью исключить возникновение непредвиденных ситуаций невозможно, заявили представители ответственных органов. Министр по делам умного управления и регионального развития Эдгар Ставерс сообщил, что вчера получил окончательный отчет от группы управления проектом избирательной платформы, согласно которому все критические работы в системе завершены, относящиеся к критической инфраструктуре разделы протестированы. При этом он подчеркнул, что работа Государственного агентства цифрового развития и других сторон будет продолжена, чтобы не допустить повторения ошибок, как на прошлогодних муниципальных выборах, когда выяснилось, что при возникновении проблем стороны не смогли обеспечить оперативное взаимодействие. На этот раз все будут тесно сотрудничать, заверил министр. В следующий понедельник на заседании правительства планируется заслушать доклад о создании командного центра избирательной платформы, который будет обеспечивать проведение выборов, но подробно подробности и соображений безопасности министр не раскрыл. В то же время министр указал, что нельзя дать 100% гарантию того, что все пройдет без сбоев и не возникнет непредвиденных проблем. Однако, по его словам, сложности, выявленные в ходе разработки системы, устранены. Министр подчеркнул, что для завершения работ было очень мало времени, всего 4 месяца. Работа велась в том числе в нерабочее время и по ночам, что, соответственно, увеличило расходы на проведение выборов. Однако конкретных цифр Тауэрс не назвал. Глава Центральной избирательной комиссии Марис Вейдрис также отметил, что есть большие основания надеяться на то, что ошибки, допущенные на предыдущих выборах, не повторятся. В то же время он признал, что полностью исключить непредвиденные ситуации невозможно, и участвующие в проведении выборов стороны готовы к различным сценариям. Вейдрис сообщил, что избирательные комиссии лучше подготовлены к работе, чем во время прошлогодних муниципальных выборов, что снижает вероятность повторения проблемных сценариев. На данный момент обучение завершено более чем на 99% избирательных участков и продолжается лишь на отдельных зарубежных участках. Заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV Варис Тейванс подчеркнул, что в настоящее время есть уверенность в том, что выявленные в системе недостатки устранены, и в целом уверенность в успешном проведении выборов значительно выше. Он также отметил, что против Латвии и других стран Балтийского региона регулярно осуществляются масштабные кибератаки. Поэтому во время предстоящих выборов нельзя исключить провокации. В то же время, по его словам, провокации могут быть связаны не непосредственно с выборами, а, например, с попытками повлиять на восприятие избирательного процесса. Это могут быть атаки, направленные на перегрузку ресурсов, которые непосредственно с выборами не связаны. Подобные случаи наблюдались и в других странах, указал представитель CERT.LV. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В Латвии 31% жителей в возрасте от 20 до 75 лет употребляют те или иные табачные или никотиновые изделия, сообщили в Ассоциации бездымной отрасли со ссылкой на исследование Центра СКДС. Самый популярный табачный продукт – обычные сигареты. Их курят 20% всех опрошенных или 64,5% тех, кто употребляет табачные или никотиновые изделия. Электронными сигаретами пользуются 9% опрошенных. Нагреваемый табак употребляют 4%, никотиновые подушечки 2%, другие никотиновые продукты 2%. При этом 68% опрошенных заявили, что вообще не употребляют никотиновые продукты. Что касается политики снижения вреда от табака, 69% опрошенных считают, что просвещение общества эффективнее запретов на употребление продуктов. После вступления в силу ограничений и запретов в отношении бездымных продуктов, респонденты заметили среди своих друзей и знакомых следующие изменения. 23% теперь покупают эти продукты на нелегальном рынке. 23% перешли на другие легальные бездымные продукты. 20% покупают их за границей. 9% вернулись к самому вредному табачному продукту – сигаретам. А 3% полностью отказались от употребления табачных изделий. Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу 4 популярных сервисов – Цену Депо, Kiwiscan.io, Letapartik.lv и Visibuklety.lv. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. Рига заметно выделилась в новом исследовании Greenpeace, посвященном стоимости и доступности общественного транспорта в Европе. В столице Латвии не менялась цена обычного месячного проездного с 2023 года, а число категорий пассажиров, имеющих право на скидки или бесплатный проезд, оказалось самым большим среди 30 исследованных столиц. Greenpeace сравнивал транспортные системы европейских стран и их столиц. Исследователи оценивали стоимость проездных, социальные льготы, простоту системы оплаты и налоговую нагрузку на общественный транспорт. В рейтинге столиц Рига получила 80 баллов из 100 и заняла 15 место. 3 года назад она находилась на 17 позиции. Обычный месячный проездной в Риге стоит 30 евро. Для сравнения, месячный проездной в Лондоне стоит 162 евро, в Амстердаме 107, в Париже 77, в Стокгольме 64, а в Берлине 58 евро. Особое место Риге обеспечили социальные льготы. По данным исследования, ни одна другая столица не предлагает столь широкий перечень категорий пассажиров, имеющих право на бесплатный или льготный проезд. Студенты получают скидку 60% на месячный проездной. Бесплатно пользуются общественным транспортом рижане, получающие пенсию по старости, жители старше 75 лет, люди с определенными категориями инвалидности, репрессированные и другие группы. Льгота в размере 50% предусмотрена для некоторых работающих получателей пенсии за выслугу лет, а также для педагогов и отдельных работников социальной сферы. Greenpeace указывает, что такая скидка для этих профессиональных групп уникальна среди всех исследованных столиц. К сожалению, национальный результат Латвии оказался значительно скромнее. Страна получила 6,5 баллов из 100 и заняла 23 место из 30. Главная претензия Greenpeace связана с отсутствием единой системы билетов на общественный транспорт. Национальный железнодорожный перевозчик Vivi, в частности, не предлагает абонемент, который позволял бы пользоваться всей железнодорожной сетью страны. По методологии Greenpeace максимальные оценки получают страны, где пассажир может приобрести простой и доступный билет для поездок почти всеми видами общественного транспорта по всей стране. А такие системы существуют только в 8 из 30 европейских государств. В понедельник в Нью-Йорке президент Латвии Эдгар Ринкевич проинформировал генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриша о противодействии России странам Балтии и другим государствам, поддерживающим Украину, в результате чего возникает риск эскалации. Как сообщил советник Ринкевича по вопросам коммуникации Мартин Шдрегерис, президенты Латвии, Литвы и Эстонии на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудили с Гутерришем актуальные вопросы безопасности и глобальные вызовы. Ринкевич осудил действия России, усиливающие атаки баллистическими ракетами и беспилотниками на гражданское население и гражданскую инфраструктуру Украины, а также заявил, что российские атаки на украинскую зерновую инфраструктуру серьезно угрожают мировой продовольственной безопасности. Кроме того, президент Латвии проинформировал Гутерриша о совместном призыве руководителей нескольких стран к созданию механизма контроля и регулирования моделей искусственного интеллекта. Ринкевич подчеркнул, что важно работать над созданием единых стандартов, привлекая к этой работе также европейские государства и небольшие страны. На этой неделе правительство планирует принять решение о мерах по снижению цен на топливо до допустимого минимума, используя все доступные инструменты, заявил премьер-министр Андрис Кулбрекс. По его словам, планируется снизить акцизный налог на топливо, отменить расходы по топливным резервам и требования по биотопливу. В совокупности это может снизить цену топлива в пределах 20 центов за литр. Цель этих решений – добиться вступления мер по снижению цен на топливо в силу с 1 октября на срок до 31 декабря. В случае возможной угрозы воздушному пространству во время выборов, жители в сообщениях системы сотового оповещения получат не только информацию об угрозе, но и сведения о работе избирательных участков на соответствующей территории, сообщила Центральная избирательная комиссия. В сообщениях, отправленных на территорию, затронутую угрозой, будет указано, что избирательные участки в соответствующих краях или городах закрыты и голосование временно невозможно. После окончания угрозы жители получат новое сообщение о возобновлении работы участков. При необходимости в сообщении также может быть указана информация о продлении времени работы соответствующих участков. В ситуации угрозы безопасность людей всегда стоит на первом месте. В то же время мы подготовили план действий, чтобы после окончания угрозы избирательные участки на соответствующей территории могли возобновить работу и избиратели были бы незамедлительно об этом проинформированы, подчеркнул председатель ЦИК Марис Ведрис. Он призывает жителей, которые получат подобные сообщения, действовать строго в соответствии с содержащимися в них указаниями. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Коалиция оценивает возможные решения по снижению цен на бензин и дизельное топливо, заявил в понедельник после собрания партии, формирующих правительство, премьер-министр Андрис Кулбергс. По словам премьер-министра, в связи с ситуацией в Ормузском проливе и продолжением военного конфликта вызывает обеспокоенность рост цен на топливо, особенно на дизельное. Премьер пояснил, что на прошлой неделе Министерству климата и энергетики, Министерству экономики и Министерству финансов было поручено подготовить предложение по мерам, которые можно реализовать в Латвии для снижения цен на топливо. В понедельник коалиция рассмотрела несколько вариантов. В частности, обсуждалась возможность снизить акцизный налог до минимального уровня, допускаемого законодательством ЕС, отменить расходы, связанные с требованием о хранении топливных резервов, а также требования об использовании биотоплива. Параллельно правительство планирует обратиться к Европейской комиссии с просьбой разрешить при необходимости применять еще более низкую ставку акцизного налога. По словам Кулбергса, такая возможность необходима на случай, если цены на топливо продолжат расти. Премьер-министр также сообщил, что в пятницу 25 сентября в 8:30 планируется созвать оперативное совещание по вопросам энергетики. Глава правительства хочет, чтобы снижение цен на топливо вступило в силу уже 1 октября. Для этого предложения должны быть подготовлены к заседанию бюджетно-финансовой комиссии Сейма в среду. В настоящее время завершается подготовка информации от всех министерств, уточнил премьер. В рамках программы «Жилья с низкой арендной платой» завершены 8 проектов на 478 квартир. Реализация еще 7 проектов продолжается, сообщили в Министерстве экономики. В министерстве отметили, что доступность жилья является важной предпосылкой для способности региональных предприятий привлекать и удерживать рабочую силу. Полная реализация поддерживаемых государством программ строительства жилья с низкой арендной платой и ипотечного кредитования финансовые учреждения развития «Алтум» может обеспечить жильем более 8 тысяч человек. В рамках проектов, реализация которых продолжается, будут построены еще 664 квартиры. В целом в рамках программы появятся 1142 новые квартиры, в том числе в Видземе 344, в Земгале 420, в Курземе 318, в Рижском регионе 60. В ноябре омбудсмен Карина Палкова опубликует специальный доклад о системных проблемах в детских домах Латвии. Одним из приоритетов омбудсмена является защита прав детей, в особенности защита интересов малозащищенных детей в детских домах. Сотрудники бюро омбудсмена уже сейчас проводят скрупулезный мониторинг таких учреждений и продолжат это делать во всех регионах Латвии. В понедельник Палкова опубликовала в Facebook фотографии с полупустыми холодильниками в одном из детских домов. По ее словам, в этом учреждении на одежду для ребенка на все сезоны тратится менее 200 евро. Кроме того, сотрудники этого учреждения почти не говорят по-латышски, сообщила Палкова. Во вторник, 22 сентября, омбудсмен планирует встретиться с руководством самоуправления, на территории которого находится данное учреждение. Название конкретного детского дома, упомянутого в публикации, не раскрывается, однако отмечается, что опубликованные омбудсменом фотографии – лишь один из примеров несоответствий, констатированных специалистами бюро омбудсмена в ходе проверок. Омбудсмен лично посещает детские дома, чтобы увидеть фактическую ситуацию, а затем обсуждаются выявленные факты с руководством учреждений. Обобщив информацию о ситуации во всех проверенных детских домах, омбудсмен готовит спецдоклад о системных проблемах, которые планируется опубликовать в ноябре. С начала июля в Риге было создано 6 новых приемных семей, которые взяли под опеку 7 детей. Об этом сообщает отдел внешних коммуникаций Рижской думы. С 1 июля по 18 сентября этого года 12 приемных семей заключили договора с Рижской социальной службой. 6 новых и 6, которые уже работали ранее. 5

0: из них живут в Риге, 7 за пределами столицы. За этот период в приемные семьи были устроены 14 детей. 7 попали в новые приемные семьи, и еще 7 в семьи, которые уже имели такой опыт. Рижское самоуправление сотрудничает и с приемными семьями, живущими за пределами города, чтобы подобрать для каждого ребенка наиболее подходящую семейную среду. Приемная семья на определенный срок берет на себя заботу о ребенке, который не может оставаться в своей родной семье. Самоуправление оказывает приемным семьям финансовую поддержку, а также обеспечивает сотрудничество со специалистами по социальной работе. Жителям, которые рассматривают возможность стать приемной семьей, самоуправление рекомендует обратиться в сиротский суд и один из центров поддержки приемных семей, чтобы узнать о порядке оформления. За 3 последние года число детей, находящихся под опекой, сократилось на 17%, а число детей, устроенных в учреждения, выросло на 22%. Особенно не хватает приемных семей для подростков и детей с травматическим опытом или поведенческими трудностями. Нагрузка на приемные семьи растет, а возможность принимать новых детей сокращается. Всемирная организация здравоохранения рекомендует детям уделять физической активности не менее 1 часа в день. В Латвии образовательный стандарт для общеобразовательных школ предписывает проводить 3 урока физкультуры и здоровья в неделю. Это обеспечивает Латвии лидирующие позиции в регионе, поскольку в Эстонии и Литве эти показатели скромнее. В Латвии допускаются исключения для 1-х классов, где может проводиться 2 урока физкультуры в неделю, однако во многих школах введены специализированные спортивные классы, предусматривающие ежедневные занятия физкультурой. В Литве у учеников 9-10 классов проводится 2 урока физкультуры в неделю, тогда как у других возрастов – 3. В Эстонии учебная программа строится по 3-летним циклам. Количество еженедельных уроков физкультуры варьируется от 2 до 3 для 1-6 классов, но затем сокращается. В старшей ступени обучения у эстонских школьников проводится 1 или 2 урока в неделю. Во втором семестре 12 класса физкультура и вовсе исключается из расписания, чтобы ученики могли сосредоточиться на подготовке к экзаменам. Это не идеальный подход, поскольку если принять во внимание нашу армию и систему государственной службы обороны, а также тот факт, что за полгода до призыва у школьников нет уроков физкультуры, молодые люди приступают к службе неподготовленными к выполнению своих обязанностей, отмечает исследователь в области спорта Тартусского университета Хассо Пааб. В Эстонии, как и в Латвии, отменено освобождение от уроков физкультуры. Если состояние здоровья ребенка позволяет ему посещать школу, значит, он достаточно здоров и для участия в уроках физкультуры. Как и в Латвии, все ученики должны получать оценку по этому предмету. В Эстонии пока нет рекомендаций для семейных врачей и профильных специалистов касательно физической активности и интенсивности нагрузок, подобных тем, что действуют в Латвии. В Литве количество уроков физкультуры несколько меньше, чем в Латвии. У учеников 9-10 классов проводится всего 2 занятия в неделю. Причина этого прозаична – нехватка средств. В Литве не запрещено освобождать учеников от физкультуры по медицинским показаниям. Однако получить такое освобождение непросто. Согласно правилам Министерства здравоохранения Литвы, врач может выдать рекомендации по ограничению физической активности ученика. В таких случаях ученики все равно посещают уроки физкультуры, но учитель адаптирует физическую нагрузку. Литовская ассоциация учителей физкультуры выступает за введение 4-5 уроков физкультуры в неделю. По примеру, в Венгрии, где школьники занимаются спортом 5 раз в неделю. Исследования, проведенные в Литве, показывают, что нынешние школьники значительно слабее физически, чем их родители в том же возрасте. Кроме того, наблюдается явное нежелание учеников посещать уроки физкультуры. Как и в Латвии, в Литве школьники получают оценки по физкультуре, хотя учителя могут адаптировать задания. Выставление оценки является обязательным. Кроме того, в Литве не выдают долгосрочных медицинских справок, полностью освобождающих ученика от физкультуры на семестр или на весь учебный год. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Латвии 31% жителей в возрасте от 20 до 75 лет употребляют те или иные табачные или никотиновые изделия, сообщили в Ассоциации бездымной отрасли со ссылкой на исследование Центра СКДС. Самый популярный табачный продукт – обычные сигареты. Их курят 20% всех опрошенных или 64,5% тех, кто употребляет табачные или никотиновые изделия. Электронными сигаретами пользуются 9% опрошенных. них нагреваемый табак употребляют 4%, никотиновые подушечки 2%, другие никотиновые продукты 2%. При этом 68% опрошенных заявили, что вообще не употребляют никотиновые продукты. Что касается политики снижения вреда от табака, 69% опрошенных считают, что просвещение общества эффективнее запретов на употребление продуктов. После вступления в силу ограничений и запретов в отношении бездымных продуктов, респонденты заметили среди своих друзей и знакомых следующие изменения. 23% теперь покупают эти продукты на нелегальном рынке, 23% перешли на другие легальные бездымные продукты, 20% покупают их за границей, 9% вернулись к самому вредному табачному продукту – сигаретам, а 3% полностью отказались от употребления табачных изделий. Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу 4 популярных сервисов – Цену Депо, Киви.ком, ИО, Лето Партик ЛВ и Висы Буклеты ЛВ. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. Рига заметно выделилась в новом исследовании Greenpeace, посвященном стоимости и доступности общественного транспорта в Европе. В столице Латвии не менялась цена обычного месячного проездного с 2023 года, а число категорий пассажиров, имеющих право на скидки или бесплатный проезд, оказалось самым большим среди 30 исследованных столиц. Greenpeace сравнивал транспортные системы европейских стран и их столиц. Исследователи оценивали стоимость проездных, социальные льготы, простоту системы оплаты и налоговую нагрузку на общественный транспорт. В рейтинге столиц Рига получила 80 баллов из 100 и заняла 15 место. 3 года назад она находилась на 17 позиции. Обычный месячный проездной в Риге стоит 30 евро. Для сравнения, месячный проездной в Лондоне стоит 162 евро, в Амстердаме 107, в Париже 77, в Стокгольме 64, а в Берлине 58 евро. Особое место Риге обеспечили социальные льготы. По данным исследования, ни одна другая столица не предлагает столь широкий перечень категорий пассажиров, имеющих право на бесплатный или льготный проезд. Студенты получают скидку 60% на месячный проездной. Бесплатно пользуются общественным транспортом рижане, получающие пенсию по старости, жители старше 75 лет, люди с определенными категориями инвалидности, репрессированные и другие группы. Льгота в размере 50% предусмотрена для некоторых работающих получателей пенсии за выслугу лет, а также для педагогов и отдельных работников социальной сферы. Greenpeace указывает, что такая скидка для этих профессиональных групп уникальна среди всех исследованных столиц. К сожалению, национальный результат Латвии оказался значительно скромнее. Страна получила 6,5 баллов из 100 и заняла 23 место из 30. Главная претензия Greenpeace связана с отсутствием единой системы билетов на общественный транспорт. Национальный железнодорожный перевозчик Vivi, в частности, не предлагает абонемент, который позволял бы пользоваться всей железнодорожной сетью страны. По методологии Greenpeace максимальные оценки получают страны, где пассажир может приобрести простой и доступный билет для поездок почти всеми видами общественного транспорта по всей стране. А такие системы существуют только в 8 из 30 европейских государств. В понедельник в Нью-Йорке президент Латвии Эдгар Ринкевич проинформировал генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриша о противодействии России странам Балтии и другим государствам, поддерживающим Украину, в результате чего возникает риск эскалации. Как сообщил советник Ринкевича по вопросам коммуникации Мартин Шдрегерис, президенты Латвии, Литвы и Эстонии на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудили с Гутерришем актуальные вопросы безопасности и глобальные вызовы. Ринкевич осудил действия России, усиливающие атаки баллистическими ракетами и беспилотниками на гражданское население и гражданскую инфраструктуру Украины, а также заявил, что российские атаки на украинскую зерновую инфраструктуру серьезно угрожают мировой продовольственной безопасности. Кроме того, президент Латвии проинформировал Гутерриша о совместном призыве руководителей нескольких стран к созданию механизма контроля и регулирования моделей искусственного интеллекта. Ринкевич подчеркнул, что важно работать над созданием единых стандартов, привлекая к этой работе также европейские государства и небольшие страны. На этой неделе правительство планирует принять решение о мерах по снижению цен на топливо до допустимого минимума, используя все доступные инструменты, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, планируется снизить акцизный налог на топливо, отменить расходы по топливным резервам и требования по биотопливу. В совокупности это может снизить цену топлива в пределах 20 центов за литр. Цель этих решений – добиться вступления мер по снижению цен на топливо в силу с 1 октября на срок до 31 декабря. В случае возможной угрозы воздушному пространству во время выборов, жители в сообщениях системы сотового оповещения получат не только информацию об угрозе, но и сведения о работе избирательных участков на соответствующей территории, сообщила Центральная избирательная комиссия. В сообщениях, отправленных на территорию, затронутую угрозой, будет указано, что избирательные участки в соответствующих краях или городах закрыты и голосование временно невозможно. После окончания угрозы жители получат новое сообщение о возобновлении работы участков. При необходимости в сообщении также может быть указана информация о продлении времени работы соответствующих участков. В ситуации угрозы безопасность людей всегда стоит на первом месте. В то же время мы подготовили план действий, чтобы после окончания угрозы избирательные участки на соответствующей территории могли возобновить работу и избиратели были бы незамедлительно об этом проинформированы, подчеркнул председатель ЦИК Марис Ведрис. Он призывает жителей, которые получат подобные сообщения, действовать строго в соответствии с содержащимися в них указаниями. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Омбудсмен Карина Палкова выявила существенные нарушения прав детей в одном из детских домов в Латгале, в котором проживает около 20 детей. Омбудсмен пока не назвала детский дом, в котором констатированы нарушения, сообщив, что намерена встретиться с руководством самоуправления. Омбудсмен рассказал, что сотрудники детского дома осознают ситуацию и нацелены на сотрудничество, а также указывают на недостаточное финансирование. Однако, по словам Палковой, возникает вопрос, почему не сложилось сотрудничество с самоуправлением, и ему не было сообщено о проблемах. Также омбудсмена интересует, каким было участие сиротского суда в решении ситуации. Она оценивает его как недостаточное. Как подчеркнула омбудсмен, именно сиротский суд должен лучше всех знать, куда направляют детей, в каких условиях они живут. Она также констатировала, что сотрудники учреждения практически не говорят по-латышски, хотя для проживающих там детей родным языком является латышский. В своем аккаунте Facebook Палкова пишет, что в этом учреждении на нужды одного ребенка предусмотрено менее 200 евро на весь год. На эту сумму необходимо приобрести одежду и обувь на все сезоны и другие необходимые в быту вещи. Как отметила омбудсмен, это самая маленькая сумма на ребенка, которая была констатирована в ходе проверок бюро омбудсмена в учреждениях вне семейного ухода. Из меню детского дома следует, что на завтрак на каждого ребенка выделяется от 55 до 69 центов, на обед от 1 евро 25 центов до 1 евро 61 цента, на полдник от евро 20 8 до евро 64 и на ужин от 72 центов до 1 евро 28 центов. Исполнительный директор самоуправления Аугшдауговского края Петерис Дзалбе подтвердил агентству «Лето», что сказанное Палковой касается проверки в муниципальном центре социальной поддержки и ухода АВЦ. Он отметил, что омбудсмен во время запланированной на вторник встречи будет удивлена, что стоимость обедов в образовательных учреждениях края еще меньше. Комментируя опубликованную омбудсменом информацию о пустом холодильнике в детском доме, исполнительный директор самоуправления указал, что в соответствии с требованиями продовольственно-ветеринарной службы в нем может находиться только та еда, которую дети не доели во время приемов пищи, или продукты, купленные детьми на личные средства. В свою очередь, продукты, которые воспитанники детского дома могут использовать для приготовления еды, хранятся в другом месте. Он также сообщил, что детям обеспечивается 4-разовое питание. Дзалбе признал, что можно дискутировать о том, достаточно ли 20 евро в месяц на покупку одежды, однако самоуправление сотрудничает с датским фондом, который предоставляет гуманитарную помощь, как одежду, так и мебель. Заявления неэтичны. Сейчас предвыборное время, и заявления омбудсмена будут использованы в политических целях, заявил Дзалбе, отметив, что Палковой следовало поговорить с самоуправлением еще до публикации результатов проверки. Он рассказал, что детский дом создавался как учреждение для сирот, но в реальности в нем проживают дети, изъятые из семей, где есть проблемы с зависимостями. Государство должно решать проблему алкоголизма и употребления наркотиков. Это не ответственность самоуправления, сказал исполнительный директор. В этом году до конца августа с новыми просьбами о предоставлении убежища в Латвии обратились 1100 человек, сообщила начальник управления по делам гражданства и миграции Инесса Янсене Шулмейстера. За этот период также поступило 100 повторных запросов на предоставление убежища и 155 просьб о возобновлении процесса его предоставления. В основном за убежищем обращались граждане Афганистана, Пакистана, Сомали и Египта. Самая большая часть прибыла со стороны белорусской границы, отметила Янсене Шулмейстера. Она сообщила, что статус соискателя убежища присваивается лишь небольшой части просителей, поскольку в большинстве случаев оснований для его предоставления нет. Министерство внутренних дел совместно с Государственной пожарно-спасательной службой на этой неделе проведет практические учения в 4 муниципальных учебных заведениях Латвии, чтобы проверить готовность школ и разработанные ими планы действий в случае воздушной угрозы. 23 июля Сейм принял поправки к закону об образовании, определив обязанности самоуправления учебных заведений по обеспечению непрерывности работы системы образования в случае угрозы. Муниципальные учебные заведения обязаны разработать план обеспечения непрерывности деятельности, в том числе алгоритм действий в случае угрозы. Советник министра внутренних дел Вилмарс Вец Вагарис пояснил, что практические учения такого рода совместно со школами после восстановления независимости Латвии проводятся впервые. По его словам, важно, чтобы у школ был не только подготовлен план действий, но и чтобы этот план проверился на практике. Учения позволят выявить недостатки и понять, что еще необходимо улучшить, чтобы в случае воздушной угрозы сотрудники школы и учащиеся знали, как действовать. После каждого учения будет проводиться его анализ, а после завершения всего цикла – общая оценка результатов. Полученные выводы помогут самоуправлениям и учебным заведениям усовершенствовать свои планы обеспечения непрерывности деятельности, а при необходимости уточнить подготовленные рекомендации. Практические учения пройдут 23 сентября в 9:40 в Лиепайской средней школе Лиедага, 23 сентября в 10 часов в Акнистской средней школе в Екапилском крае, 24 сентября в 10 утра в Рижской 64-й средней школе и 25 сентября в 10 утра в Огрегальской основной школе в Огрском крае. Все задействованные в организации проведения выборов в Сейм стороны готовы обеспечить их успешное проведение, однако полностью исключить возникновение непредвиденных ситуаций невозможно, заявили представители ответственных органов. Министр по делам умного управления и регионального развития Эдгар Ставерс сообщил, что вчера получил окончательный отчет от группы управления проектом избирательной платформы, согласно которому все критические работы в системе завершены, относящиеся к критической инфраструктуре разделы протестированы. При этом он подчеркнул, что работа Государственного агентства цифрового развития и других сторон будет продолжена, чтобы не допустить повторения ошибок, как на прошлогодних муниципальных выборах, когда выяснилось, что при возникновении проблем стороны не смогли обеспечить оперативное взаимодействие. На этот раз все будут тесно сотрудничать, заверил министр. В следующий понедельник на заседании правительства планируется заслушать доклад о создании командного центра избирательной платформы, который будет обеспечивать проведение выборов, но подробно подробностей и соображений безопасности министр не раскрыл. В то же время министр указал, что нельзя дать 100% гарантию того, что все пройдет без сбоев и не возникнет непредвиденных проблем. Однако, по его словам, сложности, выявленные в ходе разработки системы, устранены. Министр подчеркнул, что для завершения работ было очень мало времени, всего 4 месяца. Работа велась в том числе в нерабочее время и по ночам, что, соответственно, увеличило расходы на проведение выборов. Однако конкретных цифр Тауэрс не назвал. Глава Центральной избирательной комиссии Марис Вейдрис также отметил, что есть большие основания надеяться на то, что ошибки, допущенные на предыдущих выборах, не повторятся. В то же время он признал, что полностью исключить непредвиденные ситуации невозможно, и участвующие в проведении выборов стороны готовы к различным сценариям. Вейдрис сообщил, что избирательные комиссии лучше подготовлены к работе, чем во время прошлогодних муниципальных выборов, что снижает вероятность повторения проблемных сценариев. На данный момент обучение завершено более чем на 99% избирательных участков и продолжается лишь на отдельных зарубежных участках. Заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV Варис Тейванс подчеркнул, что в настоящее время есть уверенность в том, что выявленные в системе недостатки устранены, и в целом уверенность в успешном проведении выборов значительно выше. Он также отметил, что против Латвии и других стран Балтийского региона регулярно осуществляются масштабные кибератаки. Поэтому во время предстоящих выборов нельзя исключить провокации. В то же время, по его словам, провокации могут быть связаны не непосредственно с выборами, а, например, с попытками повлиять на восприятие избирательного процесса. Это могут быть атаки, направленные на перегрузку ресурсов, которые непосредственно с выборами не связаны. Подобные случаи наблюдались и в других странах, указал представитель CERT.LV. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В Латвии 31% жителей в возрасте от 20 до 75 лет употребляют те или иные табачные или никотиновые изделия, сообщили в Ассоциации бездымной отрасли со ссылкой на исследование Центра СКДС. Самый популярный табачный продукт – обычные сигареты. Их курят 20% всех опрошенных или 64,5% тех, кто употребляет табачные или никотиновые изделия. Электронными сигаретами пользуются 9% опрошенных. Нагреваемый табак употребляют 4%, никотиновые подушечки 2%, другие никотиновые продукты 2%. При этом 68% опрошенных заявили, что вообще не употребляют никотиновые продукты. Что касается политики снижения вреда от табака, 69% опрошенных считают, что просвещение общества эффективнее запретов на употребление продуктов. После вступления в силу ограничений и запретов в отношении бездымных продуктов, респонденты заметили среди своих друзей и знакомых следующие изменения. 23% теперь покупают эти продукты на нелегальном рынке. 23% перешли на другие легальные бездымные продукты. 20% покупают их за границей. 9% вернулись к самому вредному табачному продукту – сигаретам. А 3% полностью отказались от употребления табачных изделий. Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу 4 популярных сервисов – Цену Депо, Киви.ком, ИО, Лето Партик ЛВ и Висы Буклеты ЛВ. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. Рига заметно выделилась в новом исследовании Greenpeace, посвященном стоимости и доступности общественного транспорта в Европе. В столице Латвии не менялась цена обычного месячного проездного с 2023 года, а число категорий пассажиров, имеющих право на скидки или бесплатный проезд, оказалось самым большим среди 30 исследованных столиц. Greenpeace сравнивал транспортные системы европейских стран и их столиц. Исследователи оценивали стоимость проездных, социальные льготы, простоту системы оплаты и налоговую нагрузку на общественный транспорт. В рейтинге столиц Рига получила 80 баллов из 100 и заняла 15 место. 3 года назад она находилась на 17 позиции. Обычный месячный проездной в Риге стоит 30 евро. Для сравнения, месячный проездной в Лондоне стоит 162 евро, в Амстердаме 107, в Париже 77, в Стокгольме 64, а в Берлине 58 евро. Особое место Риге обеспечили социальные льготы. По данным исследования, ни одна другая столица не предлагает столь широкий перечень категорий пассажиров, имеющих право на бесплатный или льготный проезд. Студенты получают скидку 60% на месячный проездной. Бесплатно пользуются общественным транспортом рижане, получающие пенсию по старости, жители старше 75 лет, люди с определенными категориями инвалидности, репрессированные и другие группы. Льгота в размере 50% предусмотрена для некоторых работающих получателей пенсии за выслугу лет, а также для педагогов и отдельных работников социальной сферы. Greenpeace указывает, что такая скидка для этих профессиональных групп уникальна среди всех исследованных столиц. К сожалению, национальный результат Латвии оказался значительно скромнее. Страна получила 6,5 баллов из 100 и заняла 23 место из 30. Главная претензия Greenpeace связана с отсутствием единой системы билетов на общественный транспорт. Национальный железнодорожный перевозчик Vivi, в частности, не предлагает абонемент, который позволял бы пользоваться всей железнодорожной сетью страны. По методологии Greenpeace максимальные оценки получают страны, где пассажир может приобрести простой и доступный билет для поездок почти всеми видами общественного транспорта по всей стране. А такие системы существуют только в 8 из 30 европейских государств. В понедельник в Нью-Йорке президент Латвии Эдгар Ринкевич проинформировал генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриша о противодействии России странам Балтии и другим государствам, поддерживающим Украину, в результате чего возникает риск эскалации. Как сообщил советник Ринкевича по вопросам коммуникации Мартин Шдрегерис, президенты Латвии, Литвы и Эстонии на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудили с Гутерришем актуальные вопросы безопасности и глобальные вызовы. Ринкевич осудил действия России, усиливающие атаки баллистическими ракетами и беспилотниками на гражданское население и гражданскую инфраструктуру Украины, а также заявил, что российские атаки на украинскую зерновую инфраструктуру серьезно угрожают мировой продовольственной безопасности. Кроме того, президент Латвии проинформировал Гутерриша о совместном призыве руководителей нескольких стран к созданию механизма контроля и регулирования моделей искусственного интеллекта. Ринкевич подчеркнул, что важно работать над созданием единых стандартов, привлекая к этой работе также европейские государства и небольшие страны. На этой неделе правительство планирует принять решение о мерах по снижению цен на топливо до допустимого минимума, используя все доступные инструменты, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, планируется снизить акцизный налог на топливо, отменить расходы по топливным резервам и требования по биотопливу. В совокупности это может снизить цену топлива в пределах 20 центов за литр. Цель этих решений – добиться вступления мер по снижению цен на топливо в силу с 1 октября на срок до 31 декабря. В случае возможной угрозы воздушному пространству во время выборов, жители в сообщениях системы сотового оповещения получат не только информацию об угрозе, но и сведения о работе избирательных участков на соответствующей территории, сообщила Центральная избирательная комиссия. В сообщениях, отправленных на территорию, затронутую угрозой, будет указано, что избирательные участки в соответствующих краях или городах закрыты и голосование временно невозможно. После окончания угрозы жители получат новое сообщение, сообщение о возобновлении работы участков. При необходимости в сообщении также может быть указана информация о продлении времени работы соответствующих участков. В ситуации угрозы безопасность людей всегда стоит на первом месте. В то же время мы подготовили план действий, чтобы после окончания угрозы избирательные участки на соответствующей территории могли возобновить работу и избиратели были бы незамедлительно об этом проинформированы, подчеркнул председатель ЦИК Марис Ведрис. Он призывает жителей, которые получат подобные сообщения, действовать строго в соответствии с содержащимися в них указаниями. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Коалиция оценивает возможные решения по снижению цен на бензин и дизельное топливо, заявил в понедельник после собрания партии, формирующих правительство, премьер-министр Андрис Кулбергс. По словам премьер-министра, в связи с ситуацией в Ормузском проливе и продолжением военного конфликта вызывает обеспокоенность рост цен на топливо, особенно на дизельное. Премьер пояснил, что на прошлой неделе Министерству климата и энергетики, Министерству экономики и Министерству финансов было поручено подготовить предложение по мерам, которые можно реализовать в Латвии для снижения цен на топливо. В понедельник коалиция рассмотрела несколько вариантов. В частности, обсуждалась возможность снизить акцизный налог до минимального уровня, допускаемого законодательством ЕС, отменить расходы, связанные с требованием о хранении топливных резервов, а также требования об использовании биотоплива. Параллельно правительство планирует обратиться к Европейской комиссии с просьбой разрешить при необходимости применять еще более низкую ставку акцизного налога. По словам Кулбергса, такая возможность необходима на случай, если цены на топливо продолжат расти. Премьер-министр также сообщил, что в пятницу 25 сентября в 8:30 планируется созвать оперативное совещание по вопросам энергетики. Глава правительства хочет, чтобы снижение цен на топливо вступило в силу уже 1 октября. Для этого предложения должны быть подготовлены к заседанию бюджетно-финансовой комиссии Сейма в среду. В настоящее время завершается подготовка информации от всех министерств, уточнил премьер. В рамках программы «Жилья с низкой арендной платой» завершены 8 проектов на 478 квартир. Реализация еще 7 проектов продолжается, сообщили в Министерстве экономики. В министерстве отметили, что доступность жилья является важной предпосылкой для способности региональных предприятий привлекать и удерживать рабочую силу. Полная реализация поддерживаемых государством программ строительства жилья с низкой арендной платой и ипотечного кредитования финансовые учреждения развития «Алтум» может обеспечить жильем более 8 тысяч человек. В рамках проектов, реализация которых продолжается, будут построены еще 664 квартиры. В целом в рамках программы появятся 1142 новые квартиры, в том числе в Видземе 344, в Земгале 420, в Курземе 318, в Рижском регионе 60. В ноябре омбудсмен Карина Палкова опубликует специальный доклад о системных проблемах в детских домах Латвии. Одним из приоритетов омбудсмена является защита прав детей, в особенности защита интересов малозащищенных детей в детских домах. Сотрудники бюро омбудсмена уже сейчас проводят скрупулезный мониторинг таких учреждений и продолжат это делать во всех регионах Латвии. В понедельник Палкова опубликовала в Facebook фотографии с полупустыми холодильниками в одном из детских домов. По ее словам, в этом учреждении на одежду для ребенка на все сезоны тратится менее 200 евро. Кроме того, сотрудники этого учреждения почти не говорят по-латышски, сообщила Палкова. Во вторник, 22 сентября, омбудсмен планирует встретиться с руководством самоуправления, на территории которого находится данное учреждение. Название конкретного детского дома, упомянутого в публикации, не раскрывается, однако отмечается, что опубликованные омбудсменом фотографии – лишь один из примеров несоответствий, констатированных специалистами бюро омбудсмена в ходе проверок. Омбудсмен лично посещает детские дома, чтобы увидеть фактическую ситуацию, а затем обсуждаются выявленные факты с руководством учреждений. Обобщив информацию о ситуации во всех проверенных детских домах, омбудсмен готовит спецдоклад о системных проблемах, которые планируется опубликовать в ноябре. С начала июля в Риге было создано 6 новых приемных семей, которые взяли под опеку 7 детей. Об этом сообщает отдел внешних коммуникаций Рижской думы. С 1 июля по 18 сентября этого года 12 приемных семей заключили договора с Рижской социальной службой. 6 новых и 6, которые уже работали ранее. 5 из них живут в Риге, 7 за пределами столицы. За этот период в приемные семьи были устроены 14 детей. 7 попали в новые приемные семьи, еще 7 в семьи, которые уже имели такой опыт. Рижское самоуправление сотрудничает и с приемными семьями, живущими за пределами города, чтобы подобрать для каждого ребенка наиболее подходящую семейную среду. Приемная семья на определенный срок берет на себя заботу о ребенке, который не может оставаться в своей родной семье. Самоуправление оказывает приемным семьям финансовую поддержку, а также обеспечивает сотрудничество со специалистами по социальной работе. Жителям, которые рассматривают возможность стать приемной семьей, самоуправление рекомендует обратиться в сиротский суд и один

0: из центров поддержки приемных семей, чтобы узнать о порядке оформления. За 3 последние года число детей, находящихся под опекой, сократилось на 17%, а число детей, устроенных в учреждения, выросло на 22%. Особенно не хватает приемных семей для подростков и детей с травматическим опытом или поведенческими трудностями. Нагрузка на приемные семьи растет, а возможность принимать новых детей сокращается. Всемирная организация здравоохранения рекомендует детям уделять физической активности не менее 1 часа в день. В Латвии образовательный стандарт для общеобразовательных школ предписывает проводить 3 урока физкультуры и здоровья в неделю. Это обеспечивает Латвии лидирующие позиции в регионе, поскольку в Эстонии и Литве эти показатели скромнее. В Латвии допускаются исключения для первых классов, где может проводиться 2 урока физкультуры в неделю, однако во многих школах введены специализированные спортивные классы, предусматривающие ежедневные занятия физкультурой. В Литве у учеников 9-10 классов проводится 2 урока физкультуры в неделю, тогда как у других возрастов – 3. В Эстонии учебная программа строится по 3-летним циклам. Количество еженедельных уроков физкультуры варьируется от 2 до 3 для 1-6 классов, но затем сокращается. В старшей ступени обучения у эстонских школьников проводится 1 или 2 урока в неделю. Во втором семестре 12 класса физкультуры вовсе исключается из расписания, чтобы ученики могли сосредоточиться на подготовке к экзаменам. Это не идеальный подход, поскольку если принять во внимание нашу армию и систему государственной службы обороны, а также тот факт, что за полгода до призыва у школьников нет уроков физкультуры, молодые люди приступают к службе неподготовленными к выполнению своих обязанностей, отмечает исследователь в области спорта Тартусского университета Хассо Пааб. В Эстонии, как и в Латвии, отменено освобождение от уроков физкультуры. Если состояние здоровья ребенка позволяет ему посещать школу, значит, он достаточно здоров и для участия в уроках физкультуры. Как и в Латвии, все ученики должны получать оценку по этому предмету. В Эстонии пока нет рекомендаций для семейных врачей и профильных специалистов касательно физической активности и интенсивности нагрузок, подобных тем, что действуют в Латвии. В Литве количество уроков физкультуры несколько меньше, чем в Латвии. У учеников 9-10 классов проводится всего 2 занятия в неделю. Причина этого прозаична – нехватка средств. В Литве не запрещено освобождать учеников от физкультуры по медицинским показаниям. Однако получить такое освобождение непросто. Согласно правилам Министерства здравоохранения Литвы, врач может выдать рекомендации по ограничению физической активности ученика. В таких случаях ученики все равно посещают уроки физкультуры, но учитель адаптирует физическую нагрузку. Литовская ассоциация учителей физкультуры выступает за введение 4-5 уроков физкультуры в неделю. По примеру, в Венгрии, где школьники занимаются спортом 5 раз в неделю. Исследования, проведенные в Литве, показывают, что нынешние школьники значительно слабее физически, чем их родители в том же возрасте. Кроме того, наблюдается явное нежелание учеников посещать уроки физкультуры. Как и в Латвии, в Литве школьники получают оценки по физкультуре, хотя учителя могут адаптировать задания. Выставление оценки является обязательным. Кроме того, в Литве не выдают долгосрочных медицинских справок, полностью освобождающих ученика от физкультуры на семестр или на весь учебный год. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Латвии 31% жителей в возрасте от 20 до 75 лет употребляют те или иные табачные или никотиновые изделия, сообщили в Ассоциации бездымной отрасли со ссылкой на исследование Центра СКДС. Самый популярный табачный продукт – обычные сигареты. Их курят 20% всех опрошенных или 64,5% тех, кто употребляет табачные или никотиновые изделия. Электронными сигаретами пользуются 9% опрошенных. Нагреваемый табак употребляют 4%, никотиновые подушечки 2%, другие никотиновые продукты 2%. При этом 68% опрошенных заявили, что вообще не употребляют никотиновые продукты. Что касается политики снижения вреда от табака, 69% опрошенных считают, что просвещение общества эффективнее запретов на употребление продуктов. После вступления в силу ограничений и запретов в отношении бездымных продуктов, респонденты заметили среди своих друзей и знакомых следующие изменения. 23% теперь покупают эти продукты на нелегальном рынке. 23% перешли на другие легальные бездымные продукты. 20% покупают их за границей. 9% вернулись к самому вредному табачному продукту – сигаретам. А 3% полностью отказались от употребления табачных изделий. Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу 4 популярных сервисов – Цену Депо, Kiwiscan.io, Leta Partik LV и Visi Booklet LV. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. Рига заметно выделилась в новом исследовании Greenpeace, посвященном стоимости и доступности общественного транспорта в Европе. В столице Латвии не менялась цена обычного месячного проездного с 2023 года, а число категорий пассажиров, имеющих право на скидки или бесплатный проезд, оказалось самым большим среди 30 исследованных столиц. Greenpeace сравнивал транспортные системы европейских стран и их столиц. Исследователи оценивали стоимость проездных, социальные льготы, простоту системы оплаты и налоговую нагрузку на общественный транспорт. В рейтинге столиц Рига получила 80 баллов из 100 и заняла 15 место. 3 года назад она находилась на 17 позиции. Обычный месячный проездной в Риге стоит 30 евро. Для сравнения, месячный проездной в Лондоне стоит 162 евро, в Амстердаме 107, в Париже 77, в Стокгольме 64, а в Берлине 58 евро. Особое место Риге обеспечили социальные льготы. По данным исследования, ни одна другая столица не предлагает столь широкий перечень категорий пассажиров, имеющих право на бесплатный или льготный проезд. Студенты получают скидку 60% на месячный проездной. Бесплатно пользуются общественным транспортом рижане, получающие пенсию по старости, жители старше 75 лет, люди с определенными категориями инвалидности, репрессированные и другие группы. Льгота в размере 50% предусмотрена для некоторых работающих получателей пенсии за выслугу лет, а также для педагогов и отдельных работников социальной сферы. Greenpeace указывает, что такая скидка для этих профессиональных групп уникальна среди всех исследованных столиц. К сожалению, национальный результат Латвии оказался значительно скромнее. Страна получила 6,5 баллов из 100 и заняла 23 место из 30. Главная претензия Greenpeace связана с отсутствием единой системы билетов на общественный транспорт. Национальный железнодорожный перевозчик Vivi, в частности, не предлагает абонемент, который позволял бы пользоваться всей железнодорожной сетью страны. По методологии Greenpeace максимальные оценки получают страны, где пассажир может приобрести простой и доступный билет для поездок почти всеми видами общественного транспорта по всей стране. А такие системы существуют только в 8 из 30 европейских государств. В понедельник в Нью-Йорке президент Латвии Эдгар Ринкевич проинформировал генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриша о противодействии России странам Балтии и другим государствам, поддерживающим Украину, в результате чего возникает риск эскалации. Как сообщил советник Ринкевича по вопросам коммуникации Мартин Шдрегерис, президенты Латвии, Литвы и Эстонии на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудили с Гутерришем актуальные вопросы безопасности и глобальности. Вызовы. Ринкевич осудил действия России, усиливающие атаки баллистическими ракетами и беспилотниками на гражданское население и гражданскую инфраструктуру Украины, а также заявил, что российские атаки на украинскую зерновую инфраструктуру серьезно угрожают мировой продовольственной безопасности. Кроме того, президент Латвии проинформировал Гутерриша о совместном призыве руководителей нескольких стран к созданию механизма контроля и регулирования моделей искусственного интеллекта. Ринкевич подчеркнул, что важно работать над созданием единых стандартов, привлекая к этой работе также европейские государства и небольшие страны. На этой неделе правительство планирует принять решение о мерах по снижению цен на топливо до допустимого минимума, используя все доступные инструменты, заявил премьер-министр Андрис Кулбракс. По его словам, планируется снизить акцизный налог на топливо, отменить расходы по топливным резервам и требования по биотопливу. В совокупности это может снизить цену топлива в пределах 20 центов за литр. Цель этих решений – добиться вступления мер по снижению цен на топливо в силу с 1 октября на срок до 31 декабря. В случае возможной угрозы воздушному пространству во время выборов, жители в сообщениях системы сотового оповещения получат не только информацию об угрозе, но и сведения о работе избирательных участков на соответствующей территории, сообщила Центральная избирательная комиссия. В сообщениях, отправленных на территорию, затронутую угрозой, будет указано, что избирательные участки в соответствующих краях или городах закрыты и голосование временно невозможно. После окончания угрозы жители получат новое сообщение о возобновлении работы участков. При необходимости в сообщении также может быть указана информация о продлении времени работы соответствующих участков. В ситуации угрозы безопасность людей всегда стоит на первом месте. В то же время мы подготовили план действий, чтобы после окончания угрозы избирательные участки на соответствующей территории могли возобновить работу и избиратели были бы незамедлительно об этом проинформированы, подчеркнул председатель ЦИК Марис Ведрис. Он призывает жителей, которые получат подобные сообщения, действовать строго в соответствии с содержащимися в них указаниями. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Омбудсмен Карина Палкова выявила существенные нарушения прав детей в одном из детских домов в Латгале, в котором проживает около 20 детей. Омбудсмен пока не назвала детский дом, в котором констатированы нарушения, сообщив, что намерена встретиться с руководством самоуправления. Омбудсмен рассказал, что сотрудники детского дома осознают ситуацию и нацелены на сотрудничество, а также указывают на недостаточное финансирование. Однако, по словам Палковой, возникает вопрос, почему не сложилось сотрудничество с самоуправлением, и ему не было сообщено о проблемах. Также омбудсмена интересует, каким было участие сиротского суда в решении ситуации. Она оценивает его как недостаточное. Как подчеркнула омбудсмен, именно сиротский суд должен лучше всех знать, куда направляют детей, в каких условиях они живут. Она также констатировала, что сотрудники учреждения практически не говорят по-латышски, хотя для проживающих там детей родным языком является латышский. В своем аккаунте Facebook Палкова пишет, что в этом учреждении на нужды одного ребенка предусмотрено менее 200 евро на весь год. На эту сумму необходимо приобрести одежду и обувь на все сезоны, другие необходимые в быту вещи. Как отметила омбудсмен, это самая маленькая сумма на ребенка, которая была констатирована в ходе проверок бюро омбудсмена в учреждениях вне семейного ухода. Из меню детского дома следует, что на завтрак на каждого ребенка выделяется от 55 до 69 центов, на обед от 1 евро 25 центов до 1 евро 61 цента, на полдник от евро 20 8 до евро 64 и на ужин от 72 центов до 1 евро 28 центов. Исполнительный директор самоуправления Аугждаугавского края Петерис Дзалбе подтвердил агентству «Лето», что сказанное Палковой касается проверки в муниципальном центре социальной поддержки и ухода АВЦ. Он отметил, что омбудсмен во время запланированной на вторник встречи будет удивлена, что стоимость обедов в образовательных учреждениях края еще меньше. Комментируя опубликованную омбудсменом информацию о пустом холодильнике в детском доме, исполнительный директор самоуправления указал, что в соответствии с требованиями продовольственно-ветеринарной службы в нем может находиться только та еда, которую дети не доели во время приемов пищи, или продукты, купленные детьми на личные средства. В свою очередь, продукты, которые воспитанники детского дома могут использовать для приготовления еды, хранятся в другом месте. Он также сообщил, что детям обеспечивается 4-разовое питание. Дзалбе признал, что можно дискутировать о том, достаточно ли 20 евро в месяц на покупку одежды, однако самоуправление сотрудничает с датским фондом, который предоставляет гуманитарную помощь, как одежду, так и мебель. Заявления неэтичны. Сейчас предвыборное время, и заявления омбудсмена будут использованы в политических целях, заявил Дзалбе, отметив, что Палковой следовало поговорить с самоуправлением еще до публикации результатов проверки. Он рассказал, что детский дом создавался как учреждение для сирот, но в реальности в нем проживают дети, изъятые из семей, где есть проблемы с зависимостями. Государство должно решать проблему алкоголизма и употребления наркотиков. Это не ответственность самоуправления, сказал исполнительный директор. В этом году до конца августа с новыми просьбами о предоставлении убежища в Латвии обратились 1100 человек, сообщила начальник управления по делам гражданства и миграции Инесса Янсене Шулмейстера. За этот период также поступило 100 повторных запросов на предоставление убежища и 155 просьб о возобновлении процесса его предоставления. В основном за убежищем обращались граждане Афганистана, Пакистана, Сомали и Египта. Самая большая часть прибыла со стороны белорусской границы, отметила Янсене Шулмейстера. Она сообщила, что статус соискателя убежища присваивается лишь небольшой части просителей, поскольку в большинстве случаев оснований для его предоставления нет. Министерство внутренних дел совместно с Государственной пожарно-спасательной службой на этой неделе проведет практические учения в 4 муниципальных учебных заведениях Латвии, чтобы проверить готовность школ и разработанные ими планы действий в случае воздушной угрозы. 23 июля Сейм принял поправки к закону об образовании, определив обязанности самоуправления учебных заведений по обеспечению непрерывности работы системы образования в случае угрозы. Муниципальные учебные заведения обязаны разработать план обеспечения непрерывности деятельности, в том числе алгоритм действий в случае угрозы. Советник министра внутренних дел Вилмарс Вецвагарис пояснил, что практические учения такого рода совместно со школами после восстановления независимости Латвии проводятся впервые. По его словам, важно, чтобы у школ был не только подготовлен план действий, но и чтобы этот план проверился на практике. Учения позволят выявить недостатки и понять, что еще необходимо улучшить, чтобы в случае воздушной угрозы сотрудники школы и учащиеся знали, как действовать. После каждого учения будет проводиться его анализ, а после завершения всего цикла – общая оценка результатов. Полученные выводы помогут самоуправлениям и учебным заведениям усовершенствовать свои планы обеспечения непрерывности деятельности, а при необходимости уточнить подготовленные рекомендации. Практические учения пройдут 23 сентября в 9:40 в Лиепайской средней школе Лиедага, 23 сентября в 10 часов в Акнистской средней школе в Екапилском крае, 24 сентября в 10 утра в Рижской 64-й средней школе и 25 сентября в 10 утра в Огрегальской основной школе в Огрском крае. Все задействованные в организации проведения выборов в Сейм стороны готовы обеспечить их успешное проведение, однако полностью исключить возникновение непредвиденных ситуаций невозможно, заявили представители ответственных органов. Министр по делам умного управления и регионального развития Эдгар Ставерс сообщил, что вчера получил окончательный отчет от группы управления проектом избирательной платформы, согласно которому все критические работы в системе завершены, относящиеся к критической инфраструктуре разделы протестированы. При этом он подчеркнул, что работа Государственного агентства цифрового развития и других сторон будет продолжена, чтобы не допустить повторения ошибок, как на прошлогодних муниципальных выборах, когда выяснилось, что при возникновении проблем стороны не смогли обеспечить оперативное взаимодействие. На этот раз все будут тесно сотрудничать, заверил министр. В следующий понедельник на заседании правительства планируется заслушать доклад о создании командного центра избирательной платформы, который будет обеспечивать проведение выборов, но подробности и соображений безопасности министр не раскрыл. В то же время министр указал, что нельзя дать 100% гарантию того, что все пройдет без сбоев и не возникнет непредвиденных проблем. Однако, по его словам, сложности, выявленные в ходе разработки системы, устранены. Министр подчеркнул, что для завершения работ было очень мало времени, всего 4 месяца. Работа велась в том числе в нерабочее время и по ночам, что, соответственно, увеличило расходы на проведение выборов. Однако конкретных цифр Таверс не назвал. Глава Центральной избирательной комиссии Марис Вейдрис также отметил, что есть большие основания надеяться на то, что ошибки, допущенные на предыдущих выборах, не повторятся. В то же время он признал, что полностью исключить непредвиденные ситуации невозможно, и участвующие в проведении выборов стороны готовы к различным сценариям. Вейдрис сообщил, что избирательные комиссии лучше подготовлены к работе, чем во время прошлогодних муниципальных выборов, что снижает вероятность повторения проблемных сценариев. На данный момент обучение завершено более чем на 99% избирательных участков и продолжается лишь на отдельных зарубежных участках. Заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV Варис Тейванс подчеркнул, что в настоящее время есть уверенность в том, что выявленные в системе недостатки устранены, и в целом уверенность в успешном проведении выборов значительно выше. Он также отметил, что против Латвии и других стран Балтийского региона регулярно осуществляются масштабные кибератаки, поэтому поэтому во время предстоящих выборов нельзя исключить провокации. И в то же время, по его словам, провокации могут быть связаны не непосредственно с выборами, а, например, с попытками повлиять на восприятие избирательного процесса. Это могут быть атаки, направленные на перегрузку ресурсов, которые непосредственно с выборами не связаны. Подобные случаи наблюдались и в других странах, указал представитель CERT.LV. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В Латвии 31% жителей в возрасте от 20 до 75 лет употребляют те или иные табачные или никотиновые изделия, сообщили в Ассоциации бездымной отрасли со ссылкой на исследование центра СКДС. Самый популярный табачный продукт – обычные сигареты. Их курят 20% всех опрошенных или 64,5% тех, кто употребляет табачные или никотиновые изделия. Электронными сигаретами пользуются 9% опрошенных. Нагреваемый табак употребляют 4%, никотиновые подушечки – 2%, другие никотиновые продукты – 2%. При этом 68% опрошенных заявили, что вообще не употребляют никотиновые продукты. Что касается политики снижения вреда от табака, 69% опрошенных считают, что просвещение общества эффективнее запретов на употребление продуктов. После вступления в силу ограничений и запретов в отношении бездымных продуктов, респонденты заметили среди своих друзей и знакомых следующие изменения. 23% теперь покупают эти продукты на нелегальном рынке, 23% перешли на другие легальные бездымные продукты, 20% покупают их за границей, 9% вернулись к самому вредному табачному продукту – сигаретам, а 3% полностью отказались от употребления табачных изделий. Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу 4 популярных сервисов – Цену Депо, Kiwiscan.io, Letaparty.lv и Visibuklety.lv. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. Рига заметно выделилась в новом исследовании Greenpeace, посвященном стоимости и доступности общественного транспорта в Европе. В столице Латвии не менялась цена обычного месячного проездного с 2023 года, а число категорий пассажиров, имеющих право на скидки или бесплатный проезд, оказалось самым большим среди 30 исследованных столиц. Greenpeace сравнивал транспортные системы европейских стран и их столиц. Исследователи оценивали стоимость проездных, социальные льготы, простоту системы оплаты и налоговую нагрузку на общественный транспорт. В рейтинге столиц Рига получила 80 баллов из 100 и заняла 15 место. 3 года назад она находилась на 17 позиции. Обычный месячный проездной в Риге стоит 30 евро. Для сравнения, месячный проездной в Лондоне стоит 162 евро, в Амстердаме 107, в Париже 77, в Стокгольме 64, а в Берлине 58 евро. Особое место Риге обеспечили социальные льготы. По данным исследования, ни одна другая столица не предлагает столь широкий перечень категорий пассажиров, имеющих право на бесплатный или льготный проезд. Студенты получают скидку 60% на месячный проездной. Бесплатно пользуются общественным транспортом рижане, получающие пенсию по старости, жители старше 75 лет, люди с определенными категориями инвалидности, репрессированные и другие группы. Льгота в размере 50% предусмотрена она для некоторых работающих получателей пенсии за выслугу лет, а также для педагогов и отдельных работников социальной сферы. Greenpeace указывает, что такая скидка для этих профессиональных групп уникальна среди всех исследованных столиц. К сожалению, национальный результат Латвии оказался значительно скромнее. Страна получила 6,5 баллов из 100 и заняла 23 место из 30. Главная претензия Greenpeace связана с отсутствием единой системы билетов на общественный транспорт. Национальный железнодорожный перевозчик Vivi, в частности, не предлагает абонемент, который позволял бы пользоваться всей железнодорожной сетью страны. По методологии Greenpeace максимальные оценки получают страны, где пассажир может приобрести простой и доступный билет для поездок почти всеми видами общественного транспорта по всей стране. А такие системы существуют только в 8 из 30 европейских государств. В понедельник в Нью-Йорке президент Латвии Эдгар Ринкевич проинформировал генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриша о противодействии России странам Балтии и другим государствам, поддерживающим Украину, в результате чего возникает риск эскалации. Как сообщил советник Ринкевича по вопросам коммуникации Мартин Шдрегерис, президенты Латвии, Литвы и Эстонии на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудили с Гутерришем актуальные вопросы безопасности и глобальные вызовы. Ринкевич осудил действия России, усиливающие атаки баллистическими ракетами и беспилотниками на гражданское население и гражданскую инфраструктуру Украины, а также заявил, что российские атаки на украинскую зерновую инфраструктуру серьезно угрожают мировой продовольственной безопасности. Кроме того, президент Латвии проинформировал Гутерриша о совместном призыве руководителей нескольких стран к созданию механизма контроля и регулирования моделей искусственного интеллекта. Ринкевич подчеркнул, что важно работать над созданием единых стандартов, привлекая к этой работе также европейские государства и небольшие страны. На этой неделе правительство планирует принять решение о мерах по снижению цен на топливо до допустимого минимума, используя все доступные инструменты, заявил премьер-министр Андрис Кулбрекс. По его словам, планируется снизить акцизный налог на топливо, отменить расходы по топливным резервам и требования по биотопливу. В совокупности это может снизить цену топлива в пределах 20 центов за литр. Цель этих решений – добиться вступления мер по снижению цен на топливо в силу с 1 октября на срок до 31 декабря. В случае возможной угрозы воздушному пространству во время выборов, жители в сообщениях системы сотового оповещения получат не только информацию об угрозе, но и сведения о работе избирательных участков на соответствующей территории, сообщила Центральная избирательная комиссия. В сообщениях, отправленных на территорию, затронутую угрозой, будет указано, что избирательные участки в соответствующих краях или городах закрыты и голосование временно невозможно. После окончания угрозы жители получат новое сообщение о возобновлении работы участков. При необходимости в сообщении также может быть указана информация о продлении времени работы соответствующих участков. В ситуации угрозы безопасность людей всегда стоит на первом месте. В то же время мы подготовили план действий, чтобы после окончания угрозы избирательные участки на соответствующей территории могли возобновить работу, и избиратели были бы незамедлительно об этом проинформированы, подчеркнул председатель ЦИК Марис Ведрис. Он призывает жителей, которые получат подобные сообщения, действовать строго в соответствии с содержащимися в них указаниями. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. ЕС продлил санкции против России на 3 года. Далее об этом и других событиях более подробно. Представители стран-членов Европы.

0: изданию Евроньюс. В результате этих изменений будут отменены заморозка активов и запрет на поездки. Послы ЕС во вторник достигли компромисса после 2 недель из затянувшихся переговоров. Из-за возражений Латвии в понедельник вечером был приостановлен процесс принятия решения странами-членами ЕС по вопросу отмены санкций в отношении Усманова и Фридмана. Во вторник днем Латвия изменила свою позицию и выбрала конструктивное воздержание, тем самым обеспечив необходимое единогласие. Теперь ЕС продлил индивидуальные санкции против России на беспрецедентные 36 месяцев. Ранее эти меры продлевались каждые 6 месяцев, что давало странам-членам регулярные возможности для поиска компромиссов. В настоящее время в санкционный список включены более 2600 лиц, организаций и структур, обвиняемых в поддержке войны России в Украине, включая Владимира Путина. Решение о продлении санкций на 36 месяцев повышает устойчивость и предсказуемость санкционной системы ЕС, заявил представитель, председательствующий в Совете ЕС Ирландии, который вел переговоры. Представитель признал, что принятие решения было трудным. Хотя компромисс обеспечивает сохранение санкций на гораздо более длительный срок и защищает их от неожиданных вето в будущем, исключение из списка 2 видных российских деятелей вызвало возмущение в Киеве, который громко возражал против этого шага. Ближе к завершению переговоров президент Украины Владимир Зеленский публично призвал ЕС сохранить Усманова и Фридмана в черном списке. В своем заявлении он поблагодарил Латвию за ее возражение. Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Местами пройдет дождь, ветер станет слабее и сменит направление на восточное. Курзаме более ветрено. В первой половине дня на Курзамском побережье ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге облачная и дождливая погода. Во второй половине дня временами будет идти дождь, но выглянет и солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Среда, 23 сентября, с вами Олег Пек, вы слушаете радио «Мелодия», и приходит время нашего исторического календаря. Серединка недели – то самое время, когда можно слегка встряхнуться и вспомнить, чем же этот день отметился в истории. Отметился он, скажу я вам, удивительно. Сегодня будет очень много про открытия, изобретения и, конечно, про музыку.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем с большого события. 23 сентября 1846 года была открыта планета Нептун. И знаете, что в этой истории самое поразительное? Ее сначала вычислили на кончике пера, а уже потом увидели в телескоп. Французский математик Урбен Ле Верье просто сел, посчитал, куда тянет невидимая планета соседний Уран, и указал на это место астроному Йоганну Галле в Берлине, вот буквально точное место на небе. Тот навел свой телескоп, и Нептун оказался ровно там. Представляете, человек нашел целую планету, не выходя из кабинета. Ну а теперь моя любимая история этого дня. И она про нас с вами, про радио и музыку. 23 сентября 1999 года мир облетела новость. В Китае нашли древнейший из известных музыкальных инструментов. Костяную флейту возрастом около 9000 лет. Только вдумайтесь, 9000 лет назад человек, еще толком не знавший письменности, уже вырезал флейту и играл на ней мелодию. Значит, музыка старше почти всего, что мы называем цивилизацией. И выходит, мы с вами по утрам продолжаем очень и очень древнее дело. Ну и для разрядки сюжет полегче. 23 сентября 1848-го американец Джон Куртис сделал у себя дома первую жевательную резинку. Казалось бы, пустяк, но помните, каким сокровищем была жвачка в наших краях в 80-х, в начале 90-х? Как коллекционировали вкладыши, фантики, как менялись ими во дворе. Вот вам и пустяк почти с двухвековой историей. Ну а теперь именинники. Первым голос, который в Юрмале звучал не раз. 23 сентября 1943 в Мадриде родился Хулио Иглесиас. Тот самый золотой испанский голос, один из самых успешных певцов в истории. Более 300 миллионов проданных пластинок. Песни на десятки языков. Ну и, конечно же, он отец Энрике Иглесиаса. 23 сентября 1930-го родился Рэй Чарльз, американский музыкант, слепой гений соло, джаза и ритм-н-блюза. Фрэнк Синатра однажды сказал про него: «Это единственный, говорит, настоящий гений в шоу-бизнесе, и тут ведь не поспоришь». В 49-м году в этот день на свет появился Брюс Спрингстин, олицетворение американского рока, человек-стадион. Его альбом «Born in the USA» знают даже те, кто не отличит рок от блюза. За искренность и энергию его так и прозвали «Босс». Ну и, наконец, 23 сентября 1938-го родилась Роми Шнайдер, австрийская и французская актриса, чья юная принцесса Сиси покорила всю Европу. Красивая, хрупкая, трагическая судьба, она осталась одной из самых любимых актрис европейского кино. Вот такая сегодня у нас среда, звездная, музыкальная, чуточку ностальгическая. И пусть этот день будет легким, а хорошие мелодии не выходят у вас из головы.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: SLV. Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
1: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
2: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью BBC, посвященную истории и культурному значению скандальной работы Маурицио Кателлано под названием «Комик», то есть банан, приклеенный скотчем к стене.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну что, в 2019 году на престижной ярмарке Art Basel в Майами творилось что-то невообразимое. Коллекционеры просто ожесточенно торговались, отдавая сотни тысяч долларов за, ну, обычный желтый банан.
3: Да, из ближайшего супермаркета, судя по всему.
2: Точно, из супермаркета. И приклеенный к белой стене куском серебристого скотча. Это была знаменитая работа Маурицио Кателлано под названием «Комедиан». В нашем сегодняшнем детальном разборе материалов мы попытаемся выяснить, почему этот фрукт это не какая-то банальная афера, а прямое продолжение 400-летней истории искусства. Итак, давайте разложим все по полочкам.
3: Знаешь, на первый взгляд все это, ну, выглядит как абсолютно абсурдная провокация ради самой провокации. Но за этим фасадом скрывается очень холодная, я бы сказал, аналитическая стратегия.
2: Стратегия, которая как бы...
3: Которая прямо обнажает саму суть того, как вообще формируется ценность на современном арт-рынке.
2: И ведь этот банан мгновенно спровоцировал такой вирусный взрыв. Появились тысячи мемов, люди смеялись, а кто-то приходил в откровенную ярость.
3: Да, равнодушных почти не осталось, это точно.
2: Вот именно. Но факты реально поражают. Первые две копии ушли за 120 тысяч долларов, третью забрали за 150 тысяч. А в 2024 году вторую версию вообще перепродали на аукционе за невероятные 6,24 миллиона.
3: Просто с ума сойти можно от таких цифр.
2: Да не то слово. И учитывая прошлые работы Кателлано, ну, вроде фигуры Папы Римского, придавленного метеоритом, или молящегося Гитлера-школьника, возникает стойкое ощущение эдакого стендапа. Как будто художник выходит на сцену и прямо в лоб прожаривает богатую публику в первом ряду.
3: А публика сама же и платит за это издевательство над собой. Аналогия с комиком, конечно, весьма удачная, но она немного упускает важнейшую юридическую, ну и финансовую механику этой сделки. Что здесь действительно поражает, так это то, как именно функционирует подобная покупка. Покупатель ведь не забирает домой этот физический фрукт.
2: А что тогда он покупает? Этот самый кусок скотча?
3: Нет-нет, он получает сертификат подлинности. И еще подробную 14-страничную инструкцию. Там прописан правильный угол наклона и правила регулярной замены гниющего банана.
2: Ого, 14 страниц про то, как правильно вешать банан на стену.
3: Именно так. В концептуальном искусстве этот кусок бумаги и есть само произведение. Человек покупает интеллектуальное право на идею приклеить банан. И Кателлано уже давно бьет по институциям их же оружием. Например, в 99-м году в работе «Идеальный день» он точно так же примотал скотчем к стене галереи своего собственного миланского арт-дилера Массимо де Карло.
2: Да ладно. То есть он буквально превратил живого продавца искусства в выставочный объект. А спустя 20 лет просто заменил его на банан.
3: Ну да, звучит дико, но технически все так и было задумано.
2: И вот здесь начинается самое интересное. Выходит, весь этот якобы новаторский жест с сертификатами – это просто переупаковка старых философских концепций для эпохи соцсетей.
1: Мы продолжим рассказ о современном искусстве, в общем-то, буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами пройдет дождь. Ветер станет слабее и сменит направление на восточное. В Курземе будет более ветрено. В первой половине дня на Курземском побережье ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге облачная и дождливая погода. Во второй половине дня временами будет идти дождь, но выглянет и солнце. Северный ветер порывами до 14 метров в секунду. На севере города до 18 метров в секунду. После обеда ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
2: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
3: Через 100 метров поверните налево.
4: Налево? Ну там же тупик!
5: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.
7: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
8: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билетшу Сервис. Bodies.lv.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
9: Возвращаемся к разговору о современном искусстве на радио «Мелодия». Как произведения, проданные за миллионы долларов, становятся вирусной сенсацией, а представляют из себя копеечный банан, приклеенный таким же дешевым скотчем к стенке.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
10: Это просто переупаковка старых философских концепций для эпохи соцсетей.
11: Я бы назвал это не переупаковкой, а логичным, ну, хотя и весьма радикальным развитием. Сама концепция превращения бытового предмета в искусство – это так называемый редимрит.
10: А, это как знаменитый писсуар Дюшана?
11: Совершенно верно. В 10-х годах 20 века Марсель Дюшан взял обычный фабричный писсуар, перевернул его и выставил в галереи. Смысл был в том, чтобы заставить зрителя усомниться в самом определении искусства, вопрос о котором ставил еще Платон. А Каталан берет этот исторический шок и доводит его просто до абсолюта.
10: Хорошо, допустим. Но почему именно еда? Если цель просто взять бытовой предмет и шокировать публику, ну, можно было приклеить к стене кроссовок или там степлер. Зачем брать то, что гарантированно начнет гнить и портить стену галереи?
11: А потому что гниение – это, собственно, главная часть замысла. Это прямая отсылка к классическим натюрмортам 1500-х годов.
10: В наших материалах, кажется, упоминается картина Якоба де Барбари 1501 года, да?
11: Натюрморты с едой веками служили символом скоротечности бытия. Это такое напоминание, что все живое неизбежно увядает. Разница в том, что Кателан лишает эту метафору холста и масляных красок. Разложение происходит в реальном времени прямо на глазах у зрителей.
10: Звучит как очень изящное философское оправдание для, ну, невероятно глупой шутки. Неужели это действительно работает на протяжении веков? Почему рынок так щедро вознаграждает тех, кто вызывает у общества раздражение?
11: Понимаешь, если посмотреть на картину в целом, инновации всегда вызывали ярость. Провокация – это, пожалуй, самый мощный исторический двигатель привлечения внимания.
10: То есть хейт работал даже в 17 веке?
11: Еще как работал. Когда Кряваджо в 17 веке использовал настоящих бродяг и куртизанок в качестве моделей для святых на своих полотнах, церковь была в шоке от такой грязи. А Клод Моне и Уильям Тернер подвергались жесточайшему осмеянию критиков за то, что писали размытые пятна света вместо реалистичных четких пейзажей.
10: Ничего себе! Значит, то, что сегодня считается бесспорным шедевром, вчера было буквально пощечиной общественному вкусу.
11: Вот именно. И Кателлан прекрасно понимает, что в наше время возмущение – это самая ликвидная валюта.
10: Так что ж все это значит? Радикальная правда о комедианте заключается в том, что в нем нет абсолютно ничего радикального. Это просто классическая философия о бренности жизни и проверенные столетиями механизмы монетизации скандала.
11: Да, которые просто работают по законам современного авторского права.
10: Абсолютно точно.
11: И это поднимает важный вопрос. Если сам банан неизбежно выбрасывается через 7 дней, а серебристый скотч постоянно меняется на новый, то за что именно в итоге заплатили более 6 миллионов долларов?
10: Вот уж действительно загадка.
11: За абстрактную идею на клочке бумаги с сертификатом? Или же за наше коллективное возмущение, которое единственно и делает этот желтый фрукт бессмертным?
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, вы слушаете «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пекка, и пришло время нашего астрологического прогноза. Давайте полистаем гороскоп, узнаем, кому стоит рискнуть, кому стоит попробовать какой-то новый вариант. Кстати, астрологи вообще советуют всем знакам зодиака не бояться небольших экспериментов. Не обязательно ставить все на карту. Иногда достаточно просто попробовать другой маршрут, другой способ работы или необычное решение.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен. Привычный способ сегодня может оказаться не самым быстрым. Совет. Попробуйте новый подход, прежде чем снова действовать по старой схеме. Телец. Небольшое отступление от привычек приятно может удивить своим результатом. Выберите сегодня то, что обычно вы автоматически отвергаете. Близнецы. Неожиданная идея может оказаться слишком смелой, но в ней есть рациональное зерно. Совет – сначала протестируйте ее в маленьком масштабе. Раки. Вам может понадобиться выйти из зоны комфорта в разговоре или в каком-то рабочем вопросе. Скажите то, что обычно вы оставляете при себе, но обязательно сделайте это спокойно. Лев, сегодня шанс может выглядеть не слишком эффектно, но зато открыть вам интересное предложение. Совет такой от астрологов: не проходите мимо небольшой возможности только потому, что она не обещает вам мгновенного успеха. Дева, слишком тщательный анализ способен помешать попробовать вполне безопасный вариант. Совет: разрешите себе один эксперимент без требования идеального результата. Весы. Вы можете неожиданно увидеть третий путь там, где раньше выбирали только между двумя. Советуют астрологи вот что: проверьте нестандартное решение, прежде чем его отвергать. Скорпион. Сегодня полезно немного ослабить контроль над ситуацией. Доверьте другому человеку небольшую часть дела, которую обычно делаете только сами. Стрелец. Любопытство подтолкнет вас к чему-то непривычному. Совет. Соглашайтесь на новый опыт, если риск ограничен и понятен. Козерог. Практичность не мешает экспериментам, если заранее определить границы. Попробуйте новый метод там, где ошибка легко исправима. Водолей. Оригинальная идея может сработать быстрее, чем тщательно подготовленный старый план. Дайте необычному решению хотя бы один шанс проявить себя. Рыбы. Сомнения сегодня могут быть сильнее реальной опасности. Совет: сделайте один небольшой шаг в сторону того, что вы давно хотели попробовать. В общем, совет астрологов всем знакам зодиака: лучший риск, говорят они сегодня, небольшой, обратимый и способный показать вам новую возможность.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
7: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
8: Что это было?
9: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
7: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
10: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу Сервис.
0: Улицы мира. На радио Мелодия.
11: Улица Луиса Камоэнса.
12: В португальском городке Агида есть улица, которая носит имя знаменитого португальского поэта Камоэнса, но по-хорошему должна была бы называться как-нибудь вроде улица Мэри Поппинс. Все дело в том, что на ней вместо неба над головой можно увидеть сотни разноцветных зонтиков. До 2011 года улица Камоэнса не выделялась ничем особенным среди других старинных улиц Агиды. Но потом художники из творческой группировки «Сештафера Продусоиш» решили с помощью зонтиков превратить ее в красочную крытую галерею. Необычная инсталляция задумывалась как часть городского фестиваля, но местным жителям настолько понравилось, что установку зонтиков решили сделать регулярным событием. Теперь погулять по необычной улице можно каждый год с июля по сентябрь. И даже в самый зной, в тени разноцветных зонтиков, можно не только пройтись, но и с комфортом отдохнуть на лавочке, наслаждаясь веселым многоцветием улицы имени серьезного поэта.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В следующем году будут заморожены зарплаты ряда госслужащих. Далее об этом и других событиях более подробно. Премьер-министр Андрис Кулбергс подписал резолюцию Министерства финансов о замораживании в следующем году зарплат для ряда работников государственного управления. Премьер пояснил, что зарплаты будут заморожены для тех работников госуправления, чей базовый месячный оклад определяется путем ежегодного применения определенного коэффициента. В их число входят премьер-министр и министры, депутаты Сейма и ряд других государственных должностных лиц. Кулбергс назвал заморозку зарплат одной из мер, которую можно предпринять для сокращения государственных расходов уже сейчас. Он отметил, что уже годами расходы сектора госуправления в декабре улетели.

0: Планирование расходов по различным принципам индексации в бюджетном процессе, а также предложения по отсрочке их применения. Премьер поручил Минфину подготовить соответствующий доклад о динамике численности занятых в госуправлении, в министерствах и учреждениях, а также в независимых учреждениях, и о росте расходов на вознаграждения и услуги в период с 2016 года, когда в Латвии был последний бездефицитный бюджет, до 2026 года. В госканцелярии ранее пояснили, что при подготовке ежегодного проекта госбюджета могут быть приняты решения, способные ограничить размер повышения зарплат или полностью их заморозить. Например, в законе о бюджете на 2025 год было установлено, что коэффициент индексации базового месячного оклада не может превышать 2,6%. Это означало, что хотя в соответствии с установленным законом порядком расчета рост должен был быть больше, фактически рост был ограничен 2,6%. В свою очередь, при подготовке бюджета на 2026 год было принято решение не повышать базовый месячный оклад, то есть рост был установлен в размере 0%. Таким образом, в 2026 году базовые месячные оклады сохранились на уровне 2025 года. Замораживание зарплат еще на один год означает, что в 2027 году они останутся на уровне 2025 года. Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Местами пройдет дождь, ветер станет слабее и сменит направление на восточное. Курземое более ветрено. В первой половине дня на Курземском побережье ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге облачная и дождливая погода. Во второй половине дня временами будет идти дождь, но выглянет и солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, и сегодня мы поговорим об авиации. Той самой сфере, где рейтинг может одновременно немного расстроить и тут же заметно поднять настроение.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Опубликованы результаты World Airline Awards 2026, одного из самых известных пассажирских рейтингов авиакомпаний. Его составляет международная организация Skytrax, а сами награды часто называют авиационным «Оскаром». Лучшей авиакомпанией мира в этом году была признана Singapore Airlines. На втором месте Qatar Airways, на третьем Cathay Pacific. Дальше идут ANA, Turkish Airlines, Emirates, Air France, Japan Airlines и Korean Air. То есть первая десятка в основном азиатская, и конкурировать там, мягко говоря, непросто. Ну а теперь про Air Baltic. В новом топ-100 латвийская авиакомпания заняла 87-е место. Впрочем, год назад она была 77-й, так что формально произошло падение сразу на 10 позиций. Но здесь начинается самое интересное. Одновременно Air Baltic признана лучшей авиакомпанией Восточной Европы. И не только. Она получила еще две региональные награды – за лучший кабинный экипаж и как лучшая бюджетная авиакомпания региона. То есть, если смотреть на глобальную таблицу, можно немного нахмуриться. А вот если открыть региональный рейтинг, можно вполне уже разливать кофе и праздновать первое место. Вообще, Skytrax оценивает не безопасность самолетов, не финансовое состояние авиакомпаний, а впечатление пассажиров. Люди оценивают обслуживание в аэропорту, на борту самолета, кресло, питание, развлечения, Wi-Fi и другие детали путешествия. В исследовании этого года участвовали пассажиры более чем 100 стран, и в списке было свыше 300 авиакомпаний. Есть и любопытные отдельные победители. Singapore Airlines получила награды за лучший эконом-класс и лучшее питание в экономе. Qatar Airways остается лидером бизнес-класса. Cathay Pacific получила приз за лучший кабинный экипаж, а Air France – за первый класс. И вот что мне здесь кажется особенно показательным. Рейтинги вообще любят одну цифру. В данном случае 87-е место, выглядит она довольно сурово. Но одна цифра почти никогда не рассказывает всю историю. Можно быть далеко от мирового пьедестала, но при этом оставаться сильнейшим в своем регионе. И, пожалуй, в этом есть что-то очень знакомое и не только для авиакомпаний. Так что хорошего вам утра, удачного дня, и пусть сегодня ваши личные рейтинги зависят не от одной строчки в таблице.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Во вторник, то есть вчера, в Сейме обсуждали планы Рижской думы установить временный мост через Даугаву на время ремонта Вантового. В рабочие дни по нему проезжает до 60 тысяч единиц транспорта, в часы пик до 5 тысяч. Кроме того, мост пересекают более 750 рейсов общественного транспорта, которыми пользуются более 20 тысяч пассажиров. Так вот, на данный момент временный мост с двумя полосами движения, по одной в каждом направлении, стал приоритетным планом. Его постройка может обойтись примерно в 20 миллионов евро, но кто будет финансировать, пока не ясно. По словам мэра, пока такая переправа не будет построена, движение по Вантовому мосту закрывать не станут. Основные работы по его реконструкции собираются начать в следующем году. Что из всего этого получится, надеюсь, скоро узнаем. Что интересно, во вторник неожиданно ограничили движение на улице Валдемара между бульваром Райниса и Вантовым мостом. Как раз оставили по одной полосе в каждом направлении. В итоге в вечерний час пик пробка из центра в сторону Пардаугавы превышала 40 минут. Вот вам и наглядное пособие, как будут развиваться события, если построят временный мост с одной полосой в каждом направлении. Но это все же лучше, чем ничего. Нам пора вернуться к текущему трафику. 5 баллов на мониторе, и это нормальный показатель для этого времени. 47 заторов, более 20 минут можно оставить на Даугавгривас и на участке Лелы-Рыбыскалнцема и далее Вантовый мост. Поменьше, до 15 минут на Густава-Земгала-Гатва перед Бриевас со стороны Восточной магистрали и на улице Круспил в сторону моста Славу. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, желаю легкой среды и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
3: Через 100 метров поверните налево.
4: Налево? Но там же тупик!
5: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
6: В этом месяце в аптеках «Апотека» для укрепления организма. Скидки до 50% на продукты «Моллер» с жирными кислотами омега-3. Скидка 50% на все витамины и минералы марки «Провизор». И скидка 50% на мультивитамины «Ливол Мульти» для мужчин, женщин и особенно для подростков со вкусом лайма и колы. А также скидки от 50% на детские витамины «Формула Витала Kids». В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
7: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
8: Правда? Какую?
7: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
8: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
7: Конечно.
9: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
10: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». Фраза «проглотить батарейку» обычно звучит как начало крайне тревожной истории. Но американские ученые работают над тем, чтобы в будущем она могла означать медицинскую процедуру. Инженеры создали источник питания из бумаги, магния и других материалов, который способен несколько дней обеспечивать энергией миниатюрную электронику, а затем безопасно разлагаться в организме. Такая батарея может стать основой для капсул, которые доставляют лекарства, передают данные или даже воздействуют на работу внутренних органов. Как устроена электроника, которой после выполнения задачи не придется покидать организм, привычный для техники способом, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Инженеры и химики из США разработали аккумулятор на базе бумаги, магния и триоксида молибдена, который полностью разлагается при попадании в организм человека и не вызывает негативных побочных эффектов. Этот источник питания станет основой для съедобных и имплантируемых биосенсоров. Съедобная и имплантируемая электроника может применяться для решения массы медицинских и научных задач. Однако для ее работы требуются внешние или внутренние источники питания, которые не были бы опасными для организма, как литиевые аккумуляторы. Мы решили эту проблему, создав биоразлагаемую и при этом мощную батарею на базе бумаги, магния и триоксида молибдена, пишут исследователи. Технология была разработана группой инженеров и химиков под руководством доцента Массачусетского технологического института MIT Джованни Траверса для решения задач, связанных с доставкой лекарств, электростволяцией ткани желудка и изучением процесса в пищеварительном тракте. В прошлом проведению подобных исследований мешало то, что щелочные или литиевые аккумуляторы повреждают стенки кишечника, а также выделяют опасные частицы или токсичные вещества при взаимодействиях с желудочной средой. Американским исследователям удалось обойти эту проблему при помощи батарейки, состоящей из восковой оболочки, прослоек магния и триоксида молибдена, а также безопасного для человека гелиевого электролита и бумажного катода, положительного полюса источника питания. Это устройство способно вырабатывать ток с напряжением в 1,8 вольта на протяжении 3 дней и снабжать энергией микрочипы, портативные антенны и другие компоненты электроники. Работу этого источника питания исследователи проверили в опытах на свиньях, в желудке которых ученые ввели 3 типа устройств – капсулу для умной доставки лекарств, электронную метку, способную обмениваться сигналами с приемником на расстоянии в 1,5 метра, а также особый электростимулятор, заставляющий желудок вырабатывать гормон аппетита – грелин. Во всех 3 случаях батарейки справились с возложенными на них задачами и не вызывали опасных побочных последствий для желудка или всего организма животных. Как отмечают ученые, этот успех открывает дорогу для создания новых методов доставки лекарств в организм, наблюдений за работой пищеварительного тракта, а также лечения проблем с аппетитом и ряда других сбоев в работе органов пищеварения. Также подобные устройства могут использоваться в экологических, зоологических и иных исследованиях с участием людей и животных.
1: Знаете, еще недавно фантастикой казалась сама идея компьютера, который можно носить в кармане, а сейчас в кармане у каждого мобильный телефон с выходом в интернет. Теперь же инженеры создают электронику, которую можно буквально проглотить. И, пожалуй, самое интересное здесь даже не размер устройства, а его судьба после работы. Медицина постепенно учится создавать технологии, которые не нужно извлекать. Они просто выполняют свою задачу и исчезают.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами пройдет дождь. Ветер станет слабее и сменит направление на восточное. В Курземе будет более ветрено. В первой половине дня на Курземском побережье ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге облачная и дождливая погода. Во второй половине дня временами будет идти дождь, но выглянет и солнце. Северный ветер порывами до 14 метров в секунду. На севере города до 18 метров в секунду. После обеда ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hansa Sparrows пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hansa Sparrows. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Кофе или чай? Обычно этот выбор зависит от вкуса, привычки, да и вообще от того, насколько срочно утром нужно проснуться. Но оказывается, с возрастом у этого вопроса может появиться еще одно измерение – здоровье костей. Ученые изучили данные 10 тысяч женщин старше 65 лет и обнаружили любопытную закономерность. Умеренное употребление чая было связано с несколько большей плотностью костной ткани, а вот большое количество выпитого кофе – с меньшей. Где заканчивается безобидная любовь к кофе и начинается повод задуматься, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Эксперт в области общественного здоровья Райан Лю и эпидемиолог Эн Ву Лю предупредили пожилых женщин об опасности чрезмерного употребления кофе. Как рассказал Райан Лю, врачи изучили данные 10 тысяч женщин в возрасте от 65 лет, чтобы понять, связано ли употребление кофе или чая с изменением минеральной плотности костной ткани и увеличивает ли оно риск остеопороза. Выяснилось, что у женщин, которые пили чай, плотность костной ткани в бедрах была несколько выше, чем у женщин, которые не пили его. При этом особенно сильный положительный эффект отмечался у людей с ожирением. В то же время женщины, выпивавшие более 5 чашек кофе в день, имели более низкую плотность костной ткани. Содержание кофеина в кофе влияет на усвоение кальция и метаболизм костной ткани, хотя эти эффекты незначительны и могут быть компенсированы добавлением молока, сказал Райан Лю. Он также отметил, что более хрупкими кости были у женщин, которые употребляли больше алкоголя. Эн Ву Лю добавил, что специалисты не призывают женщин отказаться от кофе или пить чай литрами. Однако можно предположить, что умеренное потребление чая может быть одним из простых способов поддержать здоровье костей. А чрезмерное потребление кофе может грозить остеопорозом, особенно для женщин, употребляющих алкоголь, заключил он.
5: 5 чашек кофе в день – это, пожалуй, уже тот случай, когда вопрос стоит не «выпить ли еще одну», а «почему я вообще сегодня ночью не спал?». Но полностью прощаться с любимым напитком исследователи не предлагают. В очередной раз выясняется, что скучное, самое скучное слово в рекомендациях о здоровье одновременно оказывается и самым полезным. Это умеренность. Так что спешу успокоить всех кофеманов. Пару чашек кофе в день врачи все-таки нам разрешают. Вы слушаете Радио Мелодия. Всем успешного дня.
7: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, вы слушаете «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пекка, и пришло время нашего астрологического прогноза. Давайте полистаем гороскоп, узнаем, кому стоит рискнуть, кому стоит попробовать какой-то новый вариант. Кстати, астрологи вообще советуют всем знакам зодиака не бояться небольших экспериментов. Не обязательно ставить все на карту. Иногда достаточно просто попробовать другой маршрут, другой способ работы или необычное решение.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен. Привычный способ сегодня может оказаться не самым быстрым. Совет. Попробуйте новый подход, прежде чем снова действовать по старой схеме. Телец. Небольшое отступление от привычек приятно может удивить своим результатом. Выберите сегодня то, что обычно вы автоматически отвергаете. Близнецы. Неожиданная идея может оказаться слишком смелой, но в ней есть рациональное зерно. Совет – сначала протестируйте ее в маленьком масштабе. Раки. Вам может понадобиться выйти из зоны комфорта в разговоре или в каком-то рабочем вопросе. Скажите то, что обычно вы оставляете при себе, но обязательно сделайте это спокойно. Лев, сегодня шанс может выглядеть не слишком эффектно, но зато открыть вам интересное предложение. Совет такой от астрологов: не проходите мимо небольшой возможности только потому, что она не обещает вам мгновенного успеха. Дева, слишком тщательный анализ способен помешать попробовать вполне безопасный вариант. Совет: разрешите себе один эксперимент без требования идеального результата. Весы. Вы можете неожиданно увидеть третий путь там, где раньше выбирали только между двумя. Советуют астрологи вот что: проверьте нестандартное решение, прежде чем его отвергать. Скорпион. Сегодня полезно немного ослабить контроль над ситуацией. Доверьте другому человеку небольшую часть дела, которую обычно делаете только сами. Стрелец. Любопытство подтолкнет вас к чему-то непривычному. Совет. Соглашайтесь на новый опыт, если риск ограничен и понятен. Козерог. Практичность не мешает экспериментам, если заранее определить границы. Попробуйте новый метод там, где ошибка легко исправима. Водолей. Оригинальная идея может сработать быстрее, чем тщательно подготовленный старый план. Дайте необычному решению хотя бы один шанс проявить себя. Рыбы. Сомнения сегодня могут быть сильнее реальной опасности. Совет: сделайте один небольшой шаг в сторону того, что вы давно хотели попробовать. В общем, совет астрологов всем знакам зодиака: лучший риск, говорят они сегодня, небольшой, обратимый и способный показать вам новую возможность.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Сегодня в латвийской столице пасмурно, прохладно, до 12 градусов, а еще и дождливо. Если судить по прогнозу на сегодняшний день, 23 сентября, то дождь продлится и днем. Благо, осадки не постоянные, выпадают в виде кратковременных дождей, но они все же влияют на дорожную обстановку, замедляя без того плотное движение. В латвийской столице продолжается час пик, 7 баллов к этой минуте на мониторе. Если учесть, что данные приходят с некоторым запозданием, то можно ожидать 8-бального результата по итогам утреннего заезда на трудовые места. Посмотрим, где сейчас сложнее всего. От 20 минут и более можно потерять на Латгалес в сторону центра перед Южным мостом. Круспилс притормаживает в сторону моста Славу. 20-минутные пробки на Густава Замгалагатву перед Брейбас в направлении порта. На Даугавгривас, а также на участке Лелрбас Калнцема. И кроме того, с десяток затруднений от 10 до 15 минут. Обстановка в городе непростая. Остаемся внимательными и соблюдаем ПДД. Еще раз обратим внимание, вчера утром были найдены документы, ID-карты, инвалидное удостоверение на имя Потемкина Владимира. Если эта потеря ваша, свяжитесь с нами по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Поможем утерянное вернуть. Меня зовут Владимир Тин. Пусть день будет удачным, а дороги безопасными.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
5: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
6: Hello. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
7: Я пью до дна за тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Аль-Харис. Блюдо из перемолотой пшеницы и мяса под названием «Аль-Харис» считается одной из главных составляющих арабского праздничного стола. Его обязательно готовят на свадьбы и по завершению священного месяца Рамадан. Появился же «Аль-Харис» много веков назад. Первое упоминание о нем встречается еще в поваренной книге X века, а произошел он от мясной каши халим, которую, по легенде, очень любил пророк Мухаммед. На приготовление аль-хариса, как правило, уходит немало времени. Сначала пшеницу замачивают на ночь, а затем, добавив в нее мясо и воду, варят в горшке в земляной печи. Блюдо доводят до такого состояния, что мясо буквально растворяется в крупе, и в итоге его консистенция может представлять собой либо густой суп, либо совершенно однородную пасту. В качестве главного ингредиента блюда обычно используют баранину или говядину, но часто можно встретить аль-харис и с курицей. Поскольку он популярен во многих восточных странах, то существуют местные особенности приготовления и подачи на стол. Например, в Саудовской Аравии в Аль-Харис обязательно добавят кардамон и украсят петрушкой, а в ливанских деревнях оставят в общем котле, из которого будут есть все жители. А вот в Арабских Эмиратах это блюдо непременно приготовят с топленым маслом гхи и поставят на плоской тарелке в центре стола.
4: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Срок завершения строительства «Райл Балтика» продлили до 2034 года. Далее об этом и других событиях более подробно. Страны Балтии согласовали заявление для Еврокомиссии о продолжении проекта строительства железнодорожной магистрали «Райл Балтика». Первая часть проекта должна быть реализована до 2034 года. Премьер-министр Андрис Колбергс сообщил, что Латвия, Литва и Эстония разработали итоговый документ заявления Еврокомиссии о соглашении на уровне всех трех балтийских государств о продолжении проекта «Райл Балтика». Срок, который был установлен на 2030 год, нереалистичен. Все три государства Балтии договорились о переносе срока первой фазы на 2034 год, заявил политик. Он отметил, что это первый случай, когда страны Балтии официально признают, что реализовать в первую очередь «Райл Балтик» к 2030 году уже невозможно. По его словам, это элементарный расчет, поскольку строительные мощности, включая материалы, технику и работников, сейчас недоступны в необходимых объемах. Если будем форсировать сроки, цена очень быстро поползет вверх, заверил премьер. По словам Колбергса, ключевые элементы, содержащиеся в данном заявлении, это общее соглашение о дальнейшем процессе первой фазы, а также единая позиция относительно того, когда и как этот проект должен быть реализован. Он также сообщил, что страны Балтии заявят Брюссель.

0: Также он проинформировал, что, по мнению Латвии, проект нельзя продолжать с такой базой расходов, поэтому странам Балтии необходимо договориться о пересмотре технических условий. По его словам, многие технические условия превышают требования трансевропейской транспортной сети, что существенно удорожает проект. В заявлении, распространенном во вторник премьерами стран Балтии, также отмечается, что для завершения первого этапа строительства основной трассы Rail Baltic необходимо добиться значительного сокращения затрат. Эстония, Латвия и Литва также будут стремиться гармонизировать свои строительные, материальные и трудовые ресурсы, чтобы снизить риск инфляции и перегрева рынка. Сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами пройдет дождь, ветер станет слабее и сменит направление на восточное. Курземе более ветрено. В первой половине дня на Курземском побережье ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге облачная и дождливая погода. Во второй половине дня временами будет идти дождь, но выглянет и солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Среда, 23 сентября, с вами Олег Пека, вы слушаете радио «Мелодия», и приходит время нашего исторического календаря. Серединка недели – то самое время, когда можно слегка встряхнуться и вспомнить, чем же этот день отметился в истории. Отметился он, скажу я вам, удивительно. Сегодня будет очень много про открытия, изобретения и, конечно, про музыку.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем с большого события. 23 сентября 1846 года была открыта планета Нептун. И знаете, что в этой истории самое поразительное? Ее сначала вычислили на кончике пера, а уже потом увидели в телескоп. Французский математик Урбен Ле Верье просто сел, посчитал, куда тянет невидимая планета соседний Уран, и указал на это место астроному Иоганну Галле в Берлине, вот буквально точное место на небе. Тот навел свой телескоп, и Нептун оказался ровно там. Представляете, человек нашел целую планету, не выходя из кабинета. Ну а теперь моя любимая история этого дня. И она про нас с вами, про радио и музыку. 23 сентября 1999 года мир облетела новость. В Китае нашли древнейший из известных музыкальных инструментов. Костяную флейту возрастом около 9000 лет. Только вдумайтесь, 9000 лет назад человек, еще толком не знавший письменности, уже вырезал флейту и играл на ней мелодию. Значит, музыка старше почти всего, что мы называем цивилизацией. И выходит, мы с вами по утрам продолжаем очень и очень древнее дело. Ну и для разрядки сюжет полегче. 23 сентября 1848-го американец Джон Куртис сделал у себя дома первую жевательную резинку. Казалось бы, пустяк, но помните, каким сокровищем была жвачка в наших краях в 80-х, в начале 90-х? Как коллекционировали вкладыши, фантики, как менялись ими во дворе. Вот вам и пустяк почти с двухвековой историей. Ну а теперь именинники. Первым голос, который в Юрмале звучал не раз. 23 сентября 1943 в Мадриде родился Хулио Иглесиас. Тот самый золотой испанский голос, один из самых успешных певцов в истории. Более 300 миллионов проданных пластинок. Песни на десятки языков. Ну и, конечно же, он отец Энрике Иглесиаса. 23 сентября 1930-го родился Рэй Чарльз, американский музыкант, слепой гений соло, джаза и ритм-н-блюза. Фрэнк Синатра однажды сказал про него, это единственный, говорит, настоящий гений в шоу-бизнесе, и тут ведь не поспоришь. В 49-м году в этот день на свет появился Брюс Спрингстин, олицетворение американского рока, человек-стадион. Его альбом «Born in the USA» знают даже те, кто не отличит рок от блюза. За искренность и энергию его так и прозвали «Босс». Ну и, наконец, 23 сентября 1938-го родилась Роми Шнайдер, австрийская и французская актриса, чья юная принцесса Сиси покорила всю Европу. Красивая, хрупкая, трагическая судьба, она осталась одной из самых любимых актрис европейского кино. Вот такая сегодня у нас среда, звездная, музыкальная, чуточку ностальгическая. И пусть этот день будет легким, а хорошие мелодии не выходят у вас из головы.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. Līdz 28. septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
7: Правда? Какую?
6: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
7: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
6: Конечно.
8: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Представьте концерт, на котором со сцены практически уже невозможно увидеть, где заканчивается публика. 100 тысяч зрителей – это уже грандиозно. 500 000 трудно представить. А теперь увеличьте это число еще втрое. Шотландский диджей Келвин Харрис собрал в Сан-Паулу аудиторию примерно в 1 600 000 человек. Выступление состоялось во время бразильского карнавала и теперь официально принесло музыканту мировой рекорд. Как же выглядела вечеринка размером с целый город, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Шотландский диджей Келвин Харрис сыграл сет перед примерно 1,6 миллиона человек в бразильском Сан-Паулу, за что попал в Книгу рекордов Гиннесса. Это крупнейшая аудитория для сольного диджей-сета. Музыкант написал в соцсетях, что такое могло произойти только в Бразилии. Речь идет о его выступлении в феврале 2026 года на карнавальной платформе, которая превратила город в одну огромную вечеринку. Диджей вспоминает тот день как по-настоящему безумный. Келвин Харрис и раньше попадал в Книгу рекордов Гиннесса. В 2014 году он был отмечен за 9 хитов из одного альбома в топ-10 Великобритании, а позже как самый высокооплачиваемый диджей года.
1: 1 600 000 слушателей. После такой цифры выражение «полный зал» звучит уже как-то несерьезно. Здесь впору говорить о полном городе, ну или вообще-то можно сравнить даже с населением всей Латвии. И, пожалуй, особенно символично, что подобный рекорд случился именно во время бразильского карнавала. События, где понятие «слишком много людей и музыки» исторически воспринимают скорее как комплимент. Вы слушаете «Радио Мелодия». Музыка мирового класса продолжает нашу программу.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry,

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами пройдет дождь. Ветер станет слабее и сменит направление на восточное. В Курземе будет более ветрено. В первой половине дня на Курземском побережье ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге облачная и дождливая погода. Во второй половине дня временами будет идти дождь, но выглянет и солнце. Северный ветер порывами до 14 метров в секунду. На севере города до 18 метров в секунду. После обеда ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу-сервис.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Куркума давно чувствует себя на кухне вполне уверенно. Супы, рис, соусы, щепотка яркой специи – блюдо уже выглядит совсем иначе. Но ученых интересует не только ее вкус и цвет. В Японии провели небольшое исследование с участием людей с легкими когнитивными нарушениями при болезни Альцгеймера. Ученые изучали, может ли экстракт растения, из которого получают куркуму, повлиять на память и внимание. Первые результаты оказались любопытными, хотя делать далеко идущие выводы пока рано. Все подробности у Виталия Дубского.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
9: Экстракт куркумы может быть связан с улучшением отдельных показателей памяти и внимания у людей с легкими когнитивными нарушениями при болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Канагавского стоматологического университета в Японии в небольшом наблюдательном исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition. В исследовании приняли участие 13 человек с легкими нарушениями когнитивных функций, связанными с болезнью Альцгеймера. В течение 4 месяцев участники принимали экстракт куркума лонга, растение, из которого получают привычную приправу куркуму. Добавка содержала активные соединения бисокурон и турмиранолы. После анализа данных 10 участников ученые обнаружили улучшение показателей памяти и снижение расчетного возраста мозга по результатам цифрового когнитивного тестирования. Также у участников улучшились отдельные показатели внимания и рабочей памяти. При этом общий показатель когнитивных функций по стандартной шкале оценки не изменился значительно. Исследователи отмечают, что результаты показывают возможный потенциал экстракта куркумы для поддержки работы мозга, но требуют подтверждения в более крупных исследованиях.
8: Знаете, наверное, здесь главное не превратить осторожный научный результат в совет щедрее посыпать куркумой ужин и ждать улучшения памяти. Исследование совсем небольшое. Речь идет о специальном экстракте, а не о приправе из кухонного шкафчика. И все же направление очень интересное. Иногда вещества, которые человечество знает столетиями, получают совершенно новую биографию уже в современной лаборатории.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия». Все три часа развлекал вас как мог Олег Пека. Ну и, конечно же, напоследок что-то из мира кино. Знаете, иногда мемуары интереснее читать не ради больших признаний и громких сенсаций, а ради маленьких историй, по которым вдруг становится понятно, какой была атмосфера на съемочной площадке того или иного фильма много-много лет назад.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Актер Ке Хьюи Куан выпустил книгу воспоминаний под названием «Never Say Die». В ней он рассказывает о своей жизни и карьере, от детских ролей до возвращения в большое кино и, кстати, Оскара за фильм «Все везде и сразу». Один из самых теплых эпизодов связан со съемками фильма «Индиана Джонс и храм судьбы», где Куан еще ребенком сыграл коротышку. Во время одной из сцен в шахте он случайно сломал кусок легкой древесины. Вот этот кусок дерева отлетел и ударил актрису Кейт Кэпшоу прямо в лицо. Ничего серьезного не произошло, но на следующее утро актриса пришла на площадку с совершенно настоящим синяком под глазом. Куан пишет, что чувствовал себя просто ужасно. И тут вмешался Стивен Спилберг. До прихода Кейт Кэпшоу он попросил Харрисона Форда, самого Куана и вообще всю съемочную группу, осветителей, ассистентов, рабочих, нарисовать себе точно такие же синяки под тем же глазом. И вот Кейт Кэпшоу выходит на площадку, а на нее смотрит примерно 50 человек с одинаковыми фингалами. По словам Куана, сначала она просто застыла, а потом расхохоталась, а Спилберг сидел за монитором и улыбался. В книге Куан пишет, что тогда еще не до конца понимал смысл этого розыгрыша. Но позже он понял. Съемочная группа действительно чувствовала себя семьей. Если с одним человеком что-то происходило, остальные показывали, что он не остается с этим один. И мне кажется, это очень хорошая история именно потому, что она вообще не про кинотехнологии, бюджеты или спецэффекты. Она про руководителя, который мог снять напряжение не выговором, официальной речью, а просто одной довольно простой, я бы сказал, даже шуткой. Иногда человеку достаточно видеть, что остальные готовы разделить с ним даже синяк под глазом, пусть хотя бы нарисованный. Хорошего вам утра, удачного дня, побольше людей рядом, которые умеют вовремя превратить неловкость в хорошую историю. И встретимся после 16 часов. Буду встречать вас с работы.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: По сути, завершился утренний час пик. До 8 баллов трафик в моменте дорос перед 9 часами. Помогла дождливая погода, которая тормозит и без того сложное движение в латвийской столице. В это же время, в 9 часов, водитель такси Александр Рязанов возмущенно обратил внимание на ситуацию на Дзырнову и прилегающих улицах, в частности на Миленбаха, где было ни пройти, ни проехать. И даже автобусом, поворачивающим на Дзырнову Сабранес, было тяжело вписаться в поток. Учитывая, что на Лачпиша также произошла реорганизация движения осталось по одной полосе в каждом направлении, то пробки осенью и зимой в центре нам обеспечены. К этой минуте на монитор вернулись 5 баллов. Заторы и пробки сокращаются. Можем перейти к сводке госполиции за минувшие сутки. Кстати, во вторник был заключительный день акции «Пилоты микс-медиагруппы». Посмотрим, как обстояло дело с аварийностью и правонарушениями. И вот, пожалуйста, 102 ДТП, 10 человек пострадали, 1 погиб. Вчера примерно в 22:10 на 37-м километре шоссе Рига-Сигулда автомобиль «Вольво» врезался в грузовик, стоявший на обочине дороги. В результате ДТП водитель «Вольво» получил травмы, несовместимые с жизнью, но это предварительная информация. Госполиция возбудила уголовное дело. Патрульные составили 100 протоколов за различные нарушения в сфере дорожного движения, при этом не задержали ни одного веселого, то есть под хмельком или под кайфом. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, хорошего дня и безопасного движения.

0: «Полисы мира» на радио «Мелодия».
1: Мюнхен. Самый дорогой город Германии. Мегаполис с самым пунктуальным в мире общественным транспортом и самой смелой налоговой инспекцией, которая в свое время стребовала декларацию даже с рейхсканцлера. А еще здесь базируется один из самых титулованных в мире футбольных клубов. Тут теплый климат и много солнца, а жители приветливы и расслаблены. Отчего столицу Баварии Мюнхен часто называют самым северным городом Италии. Местные жители и так уже знают, а британский журнал Monocle в 2018 году подтвердил их ощущение жизни и избрал Мюнхен городом с самыми комфортными условиями жизни во всем мире. Большое количество зелени, укромные пивные сады, чистое метро и близость к Альпам. Такая приятная смесь способствует умиротворению и ощущению счастья. Первое, что бросается в глаза в Мюнхене, это то, насколько этот город заточен под велосипедистов. Здесь кругом велодорожки, светофоры для велосипедистов и велопарки. Такая развитая инфраструктура для двухколесных плюс свежий альпийский воздух, естественно, способствуют тому, что люди здесь гораздо меньше болеют, чем в иных мегаполисах мира. Впрочем, для велосипедистов здесь действуют и строгие правила. Например, чтобы водить велосипед, тоже нужно получать права. За проезд на красный – штраф. За езду в нетрезвом виде – тоже. Да-да, на велосипеде. Зато передвигаться на двухколесном транспорте здесь легко, приятно и безопасно. Причем делают это горожане не только в теплое время года, но и зимой. Стоит отметить, что спорт – неотъемлемая часть жизни мюнхенцев. Кроме велосипедов, горожане активно бегают, ходят в походы и катаются на лыжах в окрестностях среди прекрасных пейзажей. Отдыху и расслаблению способствует и работа. В местных офисах пятница, как правило, короткий рабочий день. Если сотрудник отработал норму часов за неделю, то в пятницу он может уходить, начиная с полудня. Таким образом, на неделе себе можно устраивать по 3 выходных дня. А отпуск здесь длится 30 рабочих дней, то есть фактически 1,5 месяца. Ничего удивительного, что жители Мюнхена – одни из самых спокойных и дружелюбных во всей Германии. Даже незнакомые люди могут внезапно поздороваться или вставить пару реплик в случайно услышанный разговор, и никто не раздражается. Наоборот, все охотно общаются, улыбаются и радуются жизни. Вообще, баварцы очень любят соблюдать традиции. Здесь все делают по правилам. А жизнь даже в таком большом городе, как Мюнхен, идет тихо и размеренно. Хотя веселиться и уходить в отрыв местные тоже умеют. Взять хотя бы традиционный Октоберфест или февральский костюмированный парад Фашен, когда все центральные улицы города заполняются людьми, разодетыми как на Хэллоуин. Альпийские пейзажи, чистый воздух и питьевая вода из-под крана, а также удачное расположение в центре Европы и спокойные, живущие по правилам люди делают Мюнхен одним из самых приятных мегаполисов Европы. Здесь технологичность органично сочетается с зелеными зонами. И именно так, наверное, выглядит настоящий город будущего.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство экономики рассматривает в качестве одного из решений проблемы высоких цен на топливо снижение ставки налога на добавленную стоимость. В Минэкономике указали, что для смягчения влияния цен на топливо на жителей необходимо использовать несколько инструментов. Одним из наиболее быстрых решений является снижение НДС на топливо, поэтому в настоящее время особое внимание уделяется предложению снизить ставку НДС с 21 до 12%. По расчетам ведомства, при нынешнем уровне цен снижение ставки НДС позволит снизить стоимость дизельного топлива примерно на 16-17 центов за литр, а бензина примерно на 14-15 центов за литр. Министерство подчеркивает, что результат снижения НДС будет зависеть от того, в какой мере уменьшение налога отразится на розничных ценах. В министерстве отметили, что рост цен на топливо существенно влияет не только на расходы домохозяйств, но и на издержки предприятий, в том числе в сфере транспорта, производства, сельского хозяйства, логистики и услуг. Поэтому динамика цен на топливо может оказывать более широкое давление на потребительские цены и инфляцию. Снижение НДС на топливо позволило бы уменьшить инфляционное давление. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов

Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо в первой половине дня. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Висячие сады Маркиссака. Один из самых выдающихся парков Франции, висячие сады Маркиссака, находится около небольшого французского города Визак. История этого необычного места началась более полутора столетий назад, когда владелец старинного замка Бельведер, расположенного в живописной долине реки Дордонь, Бертран Вернет де Маркиссак, решил разбить вокруг своего жилища парк. Поскольку замок Маркиссака находился на возвышенности, расположенные террасами сады получили прозвище «висячих». В 1861 году замок вместе с парком перешел по наследству к городскому судье Жульену де Сервалю. Тот был большим поклонником садов и парков и решил создать на прилегающей к замку территории романтический сад, в котором можно было бы заблудиться и предаться созерцанию удивительной красоты зеленых аллей и лабиринтов. В течение следующих 30 лет в парке появилось 150 тысяч самшитовых деревьев, сосны и кипарисы, которым 5 садовников тщательно и кропотливо делали прически. Сегодня сад, занимающий 22 гектара, это настоящий изумрудный город с тенистыми аллеями, тоннелями, фигурными лабиринтами и прогулочными дорожками. Украшениями сада служат зеленые скульптуры, часовни, башенки, лесенки, ротонды и каменные скамейки. А по ночам все это великолепие подсвечивается множеством разноцветных огней, и сад становится похож на настоящую сказку.
1: «Парки мира» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами пройдет дождь. Ветер станет слабее и сменит направление на восточное. В Курземе будет более ветрено. В первой половине дня на Курземском побережье ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге облачная и дождливая погода. Во второй половине дня временами будет идти дождь, но выглянет и солнце. Северный ветер порывами до 14 метров в секунду. На севере города до 18 метров в секунду. После обеда ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
4: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гиопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гиопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшу-сервис ЛВ.
5: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билетшу-сервис bodies.lv.

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Правительство во вторник концептуально поддержало план мер по ограничению миграции, который, среди прочего, предусматривает квоты для граждан третьих стран. В целом план включает десятки намеченных мер, но для части из них потребуются поправки к нормативным актам. В то же время на заседании правительства министры признали, что план является лишь началом создания полноценной миграционной политики, поэтому еще предстоят дискуссии о внедрении конкретных мер. Один из важнейших пунктов плана предусматривает разработку и принятие правил Кабинета министров, определяющих количество граждан третьих стран, которые могут въехать и находиться в Латвии. Одновременно планируется ограничить возможности граждан третьих стран заниматься хозяйственной деятельностью в качестве самозанятых лиц, сохранив объективно обоснованные исключения, а также ограничить использование недобросовестных фирм-посредников при трудоустройстве иностранцев. Планируется ограничить деятельность иностранцев на таких платформах, как Bolt и Wolt, усилив проверку личности и права на работу, а также ограничив возможности работать на платформах лицам, не имеющим соответствующего правового основания для трудоустройства в Латвии. Также план предусматривает более строгие условия для приема студентов из третьих стран и их общие доли в вузах Латвии. Комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлениям решила призвать Рижскую думу открыть временный мост через Даугаву до закрытия Вантового моста на реконструкцию. Комиссия решила призвать самоуправление сначала обеспечить строительство временного моста, его сдачу в эксплуатацию и открытие для движения, и только после этого начинать ремонтные работы на Вантовом мосту, для проведения которых потребуется закрыть или существенно ограничить движение. Ранее мэр Риги Вестурс Клейнберг заявил, что на время реконструкции Вантового моста планируется установить временный мост. По его словам, стоимость такого моста может составить около 20 миллионов евро. Клейнбергс намерен обсудить с премьер-министром и министром финансов, кто и в каком объеме будет покрывать расходы на временный мост. Мэр отметил, что такой мост может быть полезен не только самоуправлению, но и в масштабах всей страны для военно-гражданских нужд. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо в первой половине дня. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Среди моряков бытует поверье, что женщине на корабле не место. В 2011 году голландка Лаура Деккер не только доказала обратное, но и стала самой молодой яхтсменкой, в одиночку обошедшей земной шар. Лаура родилась в 1995 году на территории Новой Зеландии, когда ее родители совершали кругосветное плавание. Можно сказать, что тяга к морю у нее в крови. С младенчества девочка только и занималась тем, что плавала на яхтах по морям и океанам. А в 10 лет у Лауры появилась мечта о кругосветном путешествии. Девочка твердо знала, что сумеет справиться с любыми трудностями, которые ей предстоят. Поэтому никто и не удивился, когда 14-летняя Лаура объявила, что собирается одна в кругосветное плавание на своей 12-метровой яхте «Гуппи». Против выступили только голландские власти, постановившие, что Лаура еще слишком маленькая. Но девочка была тверда в своем намерении и упорно добивалась снятия запрета. Год спустя ей, наконец, удалось получить разрешение. И 20 января 2011 года отважная мореплавательница отправилась в путешествие на своей яхте с карибского острова Сен-Мартен. Путешествие заняло у нее 1 год и 1 день. За это время она прошла через все линии долготы, пересекла экватор и вернулась в тот же порт, откуда и вышла. Позднее Лаура призналась, что, причалив, поняла, что совсем не хочет сходить на берег. А о своих достижениях она говорит скромно.
2: «Я не считаю себя героем. Я обычная девушка, которая всего лишь верила в свою мечту».
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами пройдет дождь. Ветер станет слабее и сменит направление на восточное. В Курземе будет более ветрено. В первой половине дня на Курземском побережье ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге облачная и дождливая погода. Во второй половине дня временами будет идти дождь, но выглянет и солнце. Северный ветер порывами до 14 метров в секунду. На севере города до 18 метров в секунду. После обеда ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
8: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
9: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
6: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Вопрос о продлении санкций Евросоюза в отношении около 3000 российских физических и юридических лиц нужно было решать иначе. Кроме того, страны Балтии должны были выработать общую позицию, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. Политик отметил, что этот вопрос нужно было довести до такого результата, чтобы Латвия не оказалась последней страной в Европе, оставшейся в одиночестве. По его словам, все государства-члены ЕС уже договорились, а Латвия осталась единственной страной, но и выступавшие против снятия санкций с российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Кулбергс также признал, что Литва и Эстония, к его удивлению, согласились исключить этих лиц из санкционного списка. Его также удивило, что интересы Латвии фактически ни разу не были предметом обсуждения. Как сообщалось, вчера Евросоюз продлил санкции в отношении 3000 российских физических и юридических лиц, но смягчил их в отношении Усманова и Фридмана. Латвия при голосовании воздержалась, но не стала блокировать принятие решения ЕС. Кулбергс объяснил это тем, что важнее было принять решение о продлении санкций на 36 месяцев. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилась. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо в первой половине дня. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
5: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Скотт Джоплин, The Entertainer.
2: Один из музыкальных символов целой эпохи, рэгтайм «The Entertainer», американский композитор Скотт Джоплин написал в 1902 году. Произведение быстро обрело популярность, получив хвалебные отзывы критиков и коллег Джоплина, которые назвали «The Entertainer» лучшим из всего, что написал композитор. Впрочем, наибольшая известность ждала этот рэгтайм только через 70 лет, когда композиция вышла среди прочих на пластинке рэгтаймов Джоплина. Диск разошелся миллионным тиражом. Вскоре мелодия стала саундтреком к оскароносному фильму «Афера», действие которого происходит в 30-е годы. После этого «The Entertainer» взлетел на вершину горячей сотни «Билборд», а авторитетные музыкальные журналы назвали внезапный триумф композиции 70-летней давности феноменом десятилетия в области классической музыки.
1: Скотт Джоплин, «The Entertainer».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами пройдет дождь. Ветер станет слабее и сменит направление на восточное. В Курземе будет более ветрено в первой половине дня. На Курземском побережье ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге облачная и дождливая погода во второй половине дня. Временами будет идти дождь, но выглянет и солнце. Северный ветер порывами до 14 метров в секунду. На севере города до 18 метров в секунду. После обеда ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетсервис. Звук живой.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билетсервис.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. На предстоящих выборах в Сейм 5-процентный барьер могут преодолеть 7 политических сил, свидетельствуют данные опроса, проведенного в сентябре агентством маркетинговых и социальных исследований «Латвия с факты» совместно с «Фактлокс». Результаты опроса, пересчитанные среди респондентов, определившихся с политическим выбором, показывают, что в парламент прошли бы объединенный список «Латвия на первом месте», «Прогрессивные», «Союз зеленых и крестьян», «Национальное объединение», «Суверенная власть Млада Латыши» и «Новое единство». На вопрос, за какую политическую партию вы проголосовали бы, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, в сентябре 15,9% всех опрошенных ответили, что за объединенный список. За «Латвию на первом месте» готовы проголосовать 8,6% респондентов, за «Прогрессивных» 8,3%, за «Союз зеленых и крестьян» 7,1%, за «Национальное объединение» 6%, за «Суверенную власть Млада Латышей» 5,9%, а за «Новое единство» 4,2%. Партии «Латвия с Аттистыбой» «Мы меняем правила и стабильности» получили по 2,2%. Остальные партии и объединения имеют менее 2% поддержки. Министерство экономики рассматривает в качестве одного из решений проблемы высоких цен на топливо снижение ставки налога на добавленную стоимость. В Минэкономике указали, что для смягчения влияния цен на топливо на жителей необходимо использовать несколько инструментов. Одним из наиболее быстрых решений является снижение НДС на топливо, поэтому в настоящее время особое внимание уделяется предложению снизить ставку НДС с 21 до 12%. По расчетам ведомства, при нынешнем уровне цен снижение ставки НДС позволит снизить стоимость дизельного топлива примерно на 16-17 центов за литр, а бензина примерно на 14-15 центов за литр. Министерство подчеркивает, что результат снижения НДС будет зависеть от того, в какой мере уменьшение налога отразится на розничных ценах. В министерстве отметили, что рост цен на топливо существенно влияет не только на расходы домохозяйств, но и на издержки предприятий, в том числе в сфере транспорта, производства, сельского хозяйства, логистики и услуг. Поэтому динамика цен на топливо может оказывать более широкое давление на потребительские цены и инфляцию. Снижение НДС на топливо позволило бы уменьшить инфляционное давление. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо в первой половине дня. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
6: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
7: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис. One.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Аль-Харис. Блюдо из перемолотой пшеницы и мяса под названием «Аль-Харис» считается одной из главных составляющих арабского праздничного стола. Его обязательно готовят на свадьбы и по завершению священного месяца Рамадан. Появился же «Аль-Харис» много веков назад. Первое упоминание о нем встречается еще в поваренной книге X века, а произошел он от мясной каши «Халим», которую, по легенде, очень любил пророк Мухаммед. На приготовление «Аль-Хариса», как правило, уходит немало времени. Сначала пшеницу замачивают на ночь, а затем, добавив в нее мясо и воду, варят в горшке в земляной печи. Блюдо доводят до такого состояния, что мясо буквально растворяется в крупе, и в итоге его консистенция может представлять собой либо густой суп, либо совершенно однородную пасту. В качестве главного ингредиента блюда обычно используют баранину или говядину, но часто можно встретить аль-харис и с курицей. Поскольку он популярен во многих восточных странах, то существуют местные особенности приготовления и подачи на стол. Например, в Саудовской Аравии в аль-харис обязательно добавят кардамон и украсят петрушкой, а в ливанских деревнях оставят в общем котле, из которого будут есть все жители. А вот в Арабских Эмиратах это блюдо непременно приготовят с топленым маслом гхи и поставят на плоской тарелке в центре стола.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами пройдет дождь. Ветер станет слабее и сменит направление на восточное. В Курземе будет более ветрено. В первой половине дня на Курземском побережье ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге облачная и дождливая погода. Во второй половине дня временами будет идти дождь, но выглянет и солнце. Северный ветер порывами до 14 метров в секунду. На севере города до 18 метров в секунду. После обеда ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Purcems и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
5: В аптеках «Апотека» для поддержки нервной системы. Таблетки «Седатив ПЦ» для лечения тревожности, эмоционального стресса и нарушений сна у взрослых и детей от 2 лет. А также сироп «Седалия» – успокаивающее гомеопатическое средство для детей от 1 года. Точные дозировки смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «ГА Мейжес Арстс СИА». Безрецептурный медикамент. Неправильное использование лекарств вредно для здоровья. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию или ознакомьтесь с соответствующей информацией на упаковке.
0: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре «Тейка Плаза». Билеты на «Билишу сервис» bodies.lv.

История песни «All by myself» началась, нет, не с одинокой гитары или разбитого сердца, она началась с Рахманинова.

Американский певец и композитор Эрик Кармен в 1975 году взял вторую часть второго фортепианного концерта Сергея Рахманинова и сделал то, что под силу лишь отчаянным романтикам. Превратил ее в балладу об одиночестве.

куплете прочти прямая цитата из классики, а припев из его собственной песни «Let's Pretend», которую он написал раньше, когда выступал еще с группой «The Raspberries». Интересно, что Кармен поначалу считал, музыка Рахманинова уже в общественном достоянии, и ее можно смело использовать. Но оказалось, не так все просто. Наследники композитора из-за границы отреагировали быстро. И вскоре была заключена сделка. Эти наследники получают до сих пор 12% авторского гонорара. Классика не прощает самоуправства даже в поп-музыке. Соло на слайд-гитаре сыграл Хью Макракен, а Кармен, по его словам, писал эту песню по кусочкам в два приема, будто сам не сразу решился признаться в собственной уязвимости. Песня сразу попала в чарт, но вторую жизнь, а может и бессмертие, ей подарила Селин Дион.

1996 она записала кавер-версию с продюсером Дэвидом Фостером. И все бы ничего, но в какой-то момент он вставил туда высокую ноту, которую никто до этого с нею не обсуждал. Когда Дион увидел это в записи, он спокойно сказал: «Ну, если ты не сможешь, найдем того, кто сможет». Это так зацепило Селин Дион, что она смогла. Эту ноту теперь знают все. Слова здесь не нужны.

Сингл стал одним из крупнейших хитов ее карьеры, номером один в США, попал в топ-10 в Европе, получил золотой статус в Штатах, серебряный в Британии и Франции. А потом был «Дневник Бриджит Джонс», та самая сцена, где Рене Зеллвегер в пижаме поет в одиночестве под версию Джейми О'Нил. И каждый из нас вдруг становится вот этой самой Бриджит. Одинокой, смешной и по-своему прекрасной.

Песня, родившаяся из классики, прошедшая через поп, кинематограф, личные откровения и ставшая универсальным гимном для тех, кто переживает одиночество вслух.

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Правительство во вторник концептуально поддержало план мер по ограничению миграции, который, среди прочего, предусматривает квоты для граждан третьих стран. В целом план включает десятки намеченных мер, но для части из них потребуются поправки к нормативным актам. В то же время на заседании правительства министры признали, что план является лишь началом создания полноценной миграционной политики, поэтому еще предстоят дискуссии о внедрении конкретных мер. Один из важнейших пунктов плана предусматривает разработку и принятие правил Кабинета министров, определяющих количество граждан третьих стран, которые могут въехать и находиться в Латвии. Одновременно планируется ограничить возможности граждан третьих стран заниматься хозяйственной деятельностью в качестве самозанятых лиц, сохранив объективно обоснованные исключения, а также ограничить использование недобросовестных фирм-посредников при трудоустройстве иностранцев. Планируется ограничить деятельность иностранцев на таких платформах, как Bolt и Wolt, усилив проверку личности и права на работу, а также ограничив возможности работать на платформах лицам, не имеющим соответствующего правового основания для трудоустройства в Латвии. Также план предусматривает более строгие условия для приема студентов из третьих стран и их общей доли в вузах Латвии. Комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлению решила призвать Рижскую думу открыть временный мост через Даугаву до закрытия Вантового моста на реконструкцию. Комиссия решила призвать самоуправление сначала обеспечить строительство временного моста, его сдачу в эксплуатацию и открытие для движения, и только после этого начинать ремонтные работы на Вантовом мосту, для проведения которых потребуется закрыть или существенно ограничить движение. Ранее мэр Риги Вестурс Клейнберг заявил, что на время реконструкции Вантового моста планируется установить временный мост. По его словам, стоимость такого моста может составить около 20 миллионов евро. Клейнбергс намерен обсудить с премьер-министром и министром финансов, кто и в каком объеме будет покрывать расходы на временный мост. Мэр отметил, что такой мост может быть полезен не только самоуправлению, но и в масштабах всей страны для военно-гражданских нужд. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо в первой половине дня. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Висячие сады Маркиссака. Один из самых выдающихся парков Франции, висячие сады Маркиссака, находится около небольшого французского города Визак. История этого необычного места началась более полутора столетий назад, когда владелец старинного замка Бельведер, расположенного в живописной долине реки Дордонь, Бертран Вернет де Маркиссак, решил разбить вокруг своего жилища парк. Поскольку замок Маркиссака находился на возвышенности, расположенные террасами сады получили прозвище «висячих». В 1861 году замок вместе с парком перешел по наследству к городскому судье Жульену де Сервалю. Тот был большим поклонником садов и парков и решил создать на прилегающей к замку территории романтический сад, в котором можно было бы заблудиться и предаться созерцанию удивительной красоты зеленых аллей и лабиринтов. В течение следующих 30 лет в парке появилось 150 тысяч самшитовых деревьев, сосны и кипарисы, которым 5 садовников тщательно и кропотливо делали прически. Сегодня сад, занимающий 22 гектара, это настоящий изумрудный город с тенистыми аллеями, тоннелями, фигурными лабиринтами и прогулочными дорожками. Украшениями сада служат зеленые скульптуры, часовни, башенки, лесенки, ротонды и каменные скамейки. А по ночам все это великолепие подсвечивается множеством разноцветных огней, и сад становится похож на настоящую сказку.
1: «Парки мира» на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В четверг днем во многих местах ожидаются сильные дожди, в Курземе осадков будет меньше. Ветер северо-западный от 3 до 10 на Видземском побережье порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг возможны сильные дожди и порывистый северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
3: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Thunder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Билешу Сервис ЛВ.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.

0: над Янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Почти 40% жителей Латвии предпочитают брать на работу домашнюю еду. Покупают или заказывают обед в кафе, столовой либо ресторане лишь 15%.

процентов опрошенных. Свидетельствуют результаты исследования LSMLV. Показательно, что контейнеры с обедом берут не только люди с небольшими доходами. Этот вариант распространен почти во всех доходных группах. Исключением стали респонденты с личным доходом свыше 2000 евро в месяц. Они чаще покупают готовые блюда. Еду из дома приносят представители всех возрастов, но особенно часто жители от 50 до 59 лет. Почти половина опрошенных в этой группе берет с собой приготовленный заранее обед. Кафе и доставку чаще остальных выбирают люди в возрасте от 30 до 39 лет. Так поступает почти каждый четвертый. Впрочем, даже среди них домашние обеды остаются более популярным вариантом. Есть различия и между регионами. Чаще всего еду из дома приносят жители Латгалии. Только 4% опрошенных в этом регионе покупают обед у предприятия общепита. В Риге этот показатель составляет 18%, в Видземе – 17%. При этом и в столице домашняя еда весьма популярна. Ее берут на работу 38% участников опроса. Вопрос о продлении санкций Евросоюза в отношении около 3000 российских физических и юридических лиц нужно было решать иначе. Кроме того, страны Балтии должны были выработать общую позицию, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. Политик отметил, что этот вопрос нужно было довести до такого результата, чтобы Латвия не оказалась последней страной в Европе, оставшейся в одиночестве. По его словам, все государства-члены ЕС уже договорились, а Латвия осталась единственной страной, выступавшие против снятия санкций с российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Кулбергс также признал, что Литва и Эстония, к его удивлению, согласились исключить этих лиц из санкционного списка. Его также удивило, что интересы Латвии фактически ни разу не были предметом обсуждения. Как сообщалось, вчера Евросоюз продлил санкции в отношении 3000 российских физических и юридических лиц, но смягчил их в отношении Усманова и Фридмана. Латвия при голосовании воздержалась, но не стала блокировать принятие решения ЕС. Кулбергс объяснил это тем, что важнее было принять решение о продлении санкций на 36 месяцев. В четверг, 24 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия, Микс Медиагрупп.

0: реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Purtems и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». СПА-курорты.
1: Поездка на СПА-курорт – один из самых лучших способов качественно провести время с пользой для себя. Кстати, такой досуг люди опробовали еще в Древнем Риме. В те времена римляне воевали то тут, то там, и воины, пытавшиеся быстро восстановиться после боев, обнаружили, что в горячих источниках раны заживают быстрее. Так было положено начало водолечению, а места, где римские бойцы принимали такое лечение, стали называть «sanus per aquam», что значит «здоровье посредством воды» или сокращенно «спа». После падения Римской империи водные удовольствия на некоторое время были забыты, но в 15-16 веках о них вспомнили в бельгийском курортном городе Спа, известном своими горячими минеральными источниками, которые, как считалось, имели целебные свойства. По мере развития индустрии поездки на спа-курорты становились все популярнее. Однако довольно долго такое времяпрепровождение было весьма дорогим и было доступно лишь обеспеченным людям. Богатые со всего мира регулярно выезжали на воды, чтобы поправить здоровье, а заодно и сменить обстановку. Сегодня спа становится все доступнее, а само понятие включает в себя не только купание в горячих источниках, но и множество различных процедур с использованием воды для восстановления организма. Самые известные европейские спа-курорты, помимо, собственно, бельгийского спа, Виши и Эвиан во Франции и Абано Терме в Италии.
0: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами дождь и туман. Легкий ветер. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В четверг днем во многих местах ожидаются сильные дожди. В Курзаме осадков будет меньше. Ветер северо-западный от 3 до 10 на Видземском побережье порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг возможны сильные дожди и порывистый северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Премьер возмущен положением, в которое поставлена Латвия в вопросе санкций ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно. Вопрос санкций Европейского Союза нужно было решать так, чтобы Латвия не осталась одна. Кроме того, должна была быть общая позиция стран Балтии, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Политик указал, что вопрос нужно было уладить до того, как Латвия станет последней страной в Европе, которая останется одна. Он рассказал, что все страны-участницы уже договорились, а Латвия единственная осталась с позицией против отмены санкций российским олигархам Алишеру Усманову и Михаилу Фридману. Кулбергс признал, что, к его удивлению, Литва и Эстония уже согласились на исключение этих лиц из санкционного списка. Он подчеркнул, что у стран Балтии должна быть общая позиция, и этот вопрос необходимо урегулировать. Выбор был суровым. Либо совсем плохая ситуация, либо просто плохая, сказал политик. Его также удивило, что ни в один момент на столе переговоров по-настоящему не было интересов Латвии. На вопрос, не сделало ли Министерство иностранных дел в этой ситуации что-то не до конца, премьер повторил, что министерство должно было скоординировать позицию Латвии, чтобы она не осталась последней в Европе и своим голосом не была поставлена в ситуацию, когда нужно решать, освобождать ли от санкций 2 или 2600 человек. Премьер указал, что Латвия осталась твердой в своей позиции и не согласилась, однако была вынуждена воздержаться. Глава правительства все же пришел к выводу, что все закончилось на позитивной ноте и Латвии удалось отстоять свои интересы, напомнив об обещаниях Франции помочь укрепить оборону Латвии. Об этом также получено письменное подтверждение. Как сообщалось, из-за возражений Латвии в понедельник вечером был приостановлен процесс принятия решения странами-членами ЕС по вопросу отмены санкций Усманову и Фридману. Во вторник днем Латвия изменила свою позицию и выбрала конструктивное воздержание, тем самым обеспечив необходимое единогласие. Ночью в среду в 3 часа и 5 минут произошло равноденствие. В северном полушарии Земли началась астрономическая осень, в южном полушарии наступила весна. Во время равноденствия оба полушария Земли получают одинаковое количество солнечного света и тепла, а день и ночь по всему миру имеют примерно одинаковую продолжительность. Однако 23 сентября день в Латвии еще на 10 минут длиннее ночи, и только 26 сентября. Впервые этой осенью день станет короче ночи. Во второй половине сентября продолжительность светового дня сокращается быстрее всего на 4 минуты и 46 секунд в сутки. Продолжительность дня продолжит уменьшаться до 21 декабря, когда наступит солнцестояние и начнется астрономическая зима. Три самых темных месяца в году, или солярная зима, придутся на период с 6 ноября по 4 февраля. Солярная осень в Латвии ежегодно начинается 6 августа и заканчивается 5 ноября. Начало астрономической осени является серединой солярной осени. Первым днем метеорологической осени в этом году стало 10 сентября. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, количество осадков на этой неделе в Латвии будет значительно выше нормы. На следующей неделе ожидается сухая погода, и октябрь в целом может быть суше обычного. Температура воздуха в октябре прогнозируется также выше нормы. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер. В студию «Радио Мелодия» возвращается Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. Как всегда, масса невероятных историй у меня для вас припасена. И на протяжении 3 часов буду вас потихонечку с ними знакомить. Ну, начнем вот с истории про $30. Знаете, столько стоит, наверное, ну, 2 пиццы, может быть, 1 поход в кино с попкорном, а еще, оказывается, за $30 можно купить произведение искусства стоимостью 250 000. Конечно, если уметь заметить правильно выгоду.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Дело это было в американском штате Мичиган на распродаже имущества. Знаете, есть такие распродажи гаражные, когда выносят все нажитое непосильным трудом из старого дома и распродают буквально за гроши. И вот один охотник за сокровищами заприметил невзрачную такую картину. Отдал за нее $30. Дома пригляделся и заметил в уголке подпись художника. «Аберкромби 51». И что-то ёкнуло. Он вспомнил, что видел эту работу на фотографии на выставке в Милуоки. Картина называлась «Ракушки Олдермана Мериама». В общем, этот охотник за сокровищами позвал искусствоведа Сьюзен Вайнингер. Это главный в стране знаток художницы Гертруды Аберкромби, чикагской сюрреалистки. И та подтвердила, да, говорит, это подлинник, написанный в 1951 году. Дальше все совсем как в романе. Выяснилось, что в 1952 году художница подарила эту картину доктору из Каламазу по имени Джон Рейнольдс в благодарность за медицинскую процедуру. И вот около 75 лет это полотно тихонечко висело в этой семье, пока не ушло с молотка за $30. И вот теперь аукционный дом Фриманс ждет за это полотно, ну, где-то так 1250. Я же сразу вот о чем подумал. Сколько же таких ракушек прошло мимо каждого из нас? Ну, может быть, не каждый день, но все-таки появляемся мы, ходим где-то по барахолкам, смотрим бабушкины чердаки, проскальзываем взглядом мимо пыльных рам на антресолях и ничего не видим, потому что смотреть и видеть – это разные глаголы. Тот вот зоркий мужчина заметил подпись не потому, что ему повезло, а потому, что однажды он сходил на выставку, запомнил стиль художницы. И знаете, все-таки я думаю, что такие истории происходят неспроста. И выбирают именно подготовленных. Удача приходит к тем, кто накопил насмотренность, кто дал себе труд узнать чуть больше, чем нужно. И вот уже тогда и мир начинает тебе подмигивать. Смотри, дескать, вот оно у тебя под носом. Так что не спешите выбрасывать старую картину со стены дачи. Да и вообще не спешите проходить быстро мимо. Может быть, самое ценное в вашей жизни давно рядом. Просто ждет, чтобы вы, наконец, пригляделись и обратили на него внимание. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда смотрим внимательно, чтобы не пропустить какой-нибудь шедевр.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров. Поверните налево.
5: Налево? Но там же тупик!
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
8: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Представьте концерт, на котором со сцены практически уже невозможно увидеть, где заканчивается публика. 100 тысяч зрителей – это уже грандиозно. 500 000 трудно представить. А теперь увеличьте это число еще втрое. Шотландский диджей Келвин Харрис собрал в Сан-Паулу аудиторию примерно в 1 600 000 человек. Выступление состоялось во время бразильского карнавала и теперь официально принесло музыканту мировой рекорд. Как же выглядела вечеринка размером с целый город, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Шотландский диджей Келвин Харрис сыграл сет перед примерно 1,6 миллиона человек в бразильском Сан-Паулу, за что попал в Книгу рекордов Гиннесса. Это крупнейшая аудитория для сольного диджей-сета. Музыкант написал в соцсетях, что такое могло произойти только в Бразилии. Речь идет о его выступлении в феврале 2026 года на карнавальной платформе, которая превратила город в одну огромную вечеринку. Диджей вспоминает тот день как по-настоящему безумный. Келвин Харрис и раньше попадал в Книгу рекордов Гиннесса. В 2014 году он был отмечен за 9 хитов из одного альбома в топ-10 Великобритании, а позже как самый высокооплачиваемый диджей года.
1: 1 600 000 слушателей. После такой цифры выражение «полный зал» звучит уже как-то несерьезно. Здесь впору говорить о полном городе, ну или вообще-то можно сравнить даже с населением всей Латвии. И, пожалуй, особенно символично, что подобный рекорд случился именно во время бразильского карнавала. События, где понятие «слишком много людей и музыки» исторически воспринимают скорее как комплимент. Вы слушаете радио «Мелодия». Музыка мирового класса продолжает нашу программу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В четверг днем во многих местах ожидаются сильные дожди, в Курземе осадков будет меньше. Ветер северо-западный от 3 до 10 на Видземском побережье порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг возможны сильные дожди и порывистый северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31,910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
6: Грандиозная лотерея во всех аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. В сентябре приобретай косметику Бабе, Авене, Бионике, Издин, Клоран, Сенсолис или других акционных брендов со скидкой от 30 до 50%. Регистрируй чек и выигрывай ценный набор косметики или робот-пылесос Дрими. Общий призовой фонд 5000 евро. В хороших руках. Апотека. Лотерея действительна до 30 сентября. Номер разрешения 9115. Полные правила на Апотека ЛВ.
7: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
0: Вечер на радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Кофе или чай? Обычно этот выбор зависит от вкуса, привычки, да и вообще от того, насколько срочно утром нужно проснуться. Но оказывается, с возрастом у этого вопроса может появиться еще одно измерение – здоровье костей. Ученые изучили данные 10 тысяч женщин старше 65 лет и обнаружили любопытную закономерность. Умеренное употребление чая было связано с несколько большей плотностью костной ткани, а вот большое количество выпитого кофе – с меньшей. Где заканчивается безобидная любовь к кофе и начинается повод задуматься, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
9: Эксперт в области общественного здоровья Райан Лю и эпидемиолог Эн Ву Лю предупредили пожилых женщин об опасности чрезмерного употребления кофе. Как рассказал Райан Лю, врачи изучили данные 10 тысяч женщин в возрасте от 65 лет, чтобы понять, связано ли употребление кофе или чая с изменением минеральной плотности костной ткани и увеличивает ли оно риск остеопороза. Выяснилось, что у женщин, которые пили чай, плотность костной ткани в бедрах была несколько выше, чем у женщин, которые не пили его. При этом особенно сильный положительный эффект отмечался у людей с ожирением. В то же время женщины, выпивавшие более 5 чашек кофе в день, имели более низкую плотность костной ткани. Содержание кофеина в кофе влияет на усвоение кальция и метаболизм костной ткани, хотя эти эффекты незначительны и могут быть компенсированы добавлением молока, сказал Райан Лю. Он также отметил, что более хрупкими кости были у женщин, которые употребляли больше алкоголя. Эн Ву Лю добавил, что специалисты не призывают женщин отказаться от кофе или пить чай литрами. Однако можно предположить, что умеренное потребление чая может быть одним из простых способов поддержать здоровье костей, а чрезмерное потребление кофе может грозить остеопорозом. остеопорозом, особенно для женщин, употребляющих алкоголь, заключил он.
8: 5 чашек кофе в день – это, пожалуй, уже тот случай, когда вопрос стоит не выпить ли еще одну, а почему я вообще сегодня ночью не спал. Но полностью прощаться с любимым напитком исследователи не предлагают. В очередной раз выясняется, что скучное, самое скучное слово в рекомендациях о здоровье одновременно оказывается и самым полезным – это умеренность. Так что спешу успокоить всех кофеманов. Пару чашек кофе в день врачи все-таки нам разрешают. Вы слушаете «Радио Мелодия». Всем успешного дня!
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И, как всегда, у меня для вас невероятная история. Есть услуги, за которые мы платим не глядя. Массаж, маникюр, стрижка. А вот теперь представьте себе прайс, в котором черным по белому написано: «Почесать спинку – $45 в час». И знаете, это не шутка, к этому мастеру выстраивается буквально очередь.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Дело происходит в Китае, в городе Шэньчжэнь. 32-летний предприниматель по имени Джан Сяоцяо открыл сеть салонов, где людей просто-напросто чешут. Клиент ложится на кушетку, а мастер специальными, так сказать, накладными когтями мягко-ритмично водит по спине. Идея, кстати, пришла Джану из детства. Он вспомнил, как отец чесал ему спину перед сном. Добавил к воспоминанию короткое видео из соцсетей, и вуаля, вот готовый бизнес. Час стоит около $45. И знаете, что самое смешное? 6 из 10 клиентов засыпают прямо во время сеанса. Около 70% посетителей – это мужчины, суровые офисные работники из мегаполисов. Многие говорят, что эта процедура расслабляет их, дескать, сильнее классического массажа. 2 салона уже вышли в плюс, приносят около $15 000 в месяц. И теперь Джан замахнулся на сотню точек вообще по всей стране. Мечтает, чтобы чесальщик стал его официальной профессией. И вот, конечно, тут хочется посмеяться, но ведь смех какой-то задумчивый. Потому что за что мы, по сути, платим? За то, что бесплатно раньше делала мама или бабушка, что делали друг другу люди, которым не надо было записываться и оплачивать почасовую услугу. Мы построили гигантские города, набили их удобствами, и вот в этих городах взрослый мужчина готов отдать $45 за буквально 5 минут простого человеческого тепла. Не за секрет вечной молодости, за прикосновение. Психологи давно говорят, нам катастрофически не хватает ни денег, ни гаджетов, а вот обычного тактильного контакта. И раз уж на этом можно построить сеть салонов, ну, прихожу я к выводу, значит, дефицит серьезный. Так что, может быть, прежде чем гуглить, где почесаться в Риге, стоит просто обнять того, кто уже рядом с вами. Это, кстати, бесплатно. И работает, между прочим, не хуже. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда почешем вам, ну, я не знаю, за ушком, в хорошем, конечно, смысле, слово добрым словом и любимой песней.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Ну что ж, вечер среды, в Риге начался час пик. К счастью, распогодилось, вечерний разъезд, судя по всему, пройдет в нормальной погодной обстановке. Но погода, наверное, не главное. Больше наших водителей беспокоит изменения в организации дорожного движения. Сужение до одной полосы на Дзырнову, на Лачпише, в районе перехода на улице Сенчу. Все это создает большие пробки в центре города. И как раз на тему изменения в организации движения мы получили сообщение от водителя-экспедитора Алексея Николаева.
2: Добрый день, Алексей. Дорожная информация. Изменения в дорожном движении. Это Т-образный перекресток, улица Дертрудес, Валмерас, Сатеклес. Сейчас там установили светофор, так что не гоните, будьте внимательны. И всем хорошего дня.
1: Спасибо Алексею за инфу, и нам есть что добавить. Водитель такси Александр Рязанов пишет. Улица Каталю от Латгалес до Калупес временно сделали одностороннее движение, но только что повстречал девушку, едущую против шерсти. Ну что ж, всякое бывает, отвлеклась на знаки внимания, не обратила, хотя нужно поступать как раз наоборот. Общая обстановка от 5 до 6 баллов, более 40 заторов, трафик только набирает обороты. Тем временем привлеку внимание к небольшому объявлению. Утерян номерной знак от машины в Риге или даже Огрском районе АХ-955. Нашедшего просьба вернуть, возможно, вознаграждение. Если нашли, обращайтесь в автомонитор по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и приятного продолжения дня в компании любимого радио.
0: Реклама. На Радио Мелодия.
3: Hello. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
8: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».
9: Улица Луиса Камоэнса.
10: В португальском городке Агида есть улица, которая носит имя знаменитого португальского поэта Камоэнса, но по-хорошему должна была бы называться как-нибудь вроде улица Мэри Поппинс. Все дело в том, что на ней вместо неба над головой можно увидеть сотни разноцветных зонтиков. До 2011 года улица Камоэнса не выделялась ничем особенным среди других старинных улиц Агиды. Но потом художники из творческой группировки «Сештафера Продусоиш» решили с помощью зонтиков превратить ее в красочную крытую галерею. Необычная инсталляция задумывалась как часть городского фестиваля, но местным жителям настолько понравилось, что установку зонтиков решили сделать регулярным событием. Теперь погулять по необычной улице можно каждый год с июля по сентябрь. И даже в самый зной, в тени разноцветных зонтиков, можно не только пройтись, но и с комфортом отдохнуть на лавочке, наслаждаясь веселым многоцветием улицы имени серьезного поэта.
0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Почти 300 молодых людей после СГО начнут учебу в вузах Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно. В этом учебном году обучение на бюджетных местах начнут 297 молодых людей, которые добровольно записались на службу государственной обороны и завершили ее, свидетельствует обобщенная Министерством образования и науки информация. Число таких молодых людей в этом году больше, чем в предыдущие годы. В 2025 году этой возможностью воспользовались 159 молодых людей. В 2024 году 51. Больше всего молодых людей, окончивших СГО, поступили в научные университеты. В Латвийском университете учебу начнут 118 человек, в Рижском техническом университете 87, в Латвийском университете бионаук и технологий 39, в Рижском университете имени Страдинша 28, в Латвийскую академию культуры принято 6 человек, в Видземскую высшую школу 5, остальные начали учебу в других высших учебных заведениях Латвии. На обучение в этом учебном году подали заявки 313 молодых людей, окончивших СГО. Из них 297 были приняты на учебу. 16 не соответствовали установленным требованиям для поступления. Чаще всего молодые люди выбирали обучение в области социальных наук, коммерции и права. В эту тематическую группу были приняты 104 человека, окончивших СГО. Инженерные науки, строительство и производство выбрал 91 молодой человек. В дошкольном учреждении «Светлячок» в Саласпилсе у десятков детей обнаружено заболевание неясного происхождения. Похожие симптомы наблюдались у нескольких взрослых сотрудников детского сада. Центр профилактики и контроля заболеваний начал эпидемиологическое расследование. Сегодня же проверку проводит продовольственно-ветеринарная служба. На данный момент Центр профилактики и контроля заболеваний получил информацию о 71 заболевшем, 64 детях и 7 взрослых. Затронуты все группы детского сада, никто не был госпитализирован. Информация передана продовольственно-ветеринарной службе и семейным врачам, а центр организует лабораторные исследования и связывается с семейными врачами. Получена информация о 2 подтвержденных случаях норовируса. Центр продолжает эпидемиологическое расследование. В детской клинической университетской больнице в Риге подтвердили у детей острый гастроэнтерит неясного происхождения. Главврач Центра неотложной медицинской помощи детской больницы Дация Баркевича сообщила, что состояние всех 7 детей, обратившихся в больницу, улучшилось, и им разрешили продолжить лечение дома. Медики призывают мыть руки и соблюдать все правила гигиены, поскольку норовирус очень заразен. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Более облачная и дождливая погода ожидается на востоке страны. Ветер северный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И у меня для вас невероятная история. Вот я сейчас сказал всем добрый вечер, привет. А вот оказывается, ведь это уже маленькое лекарство. Ученые выяснили, чтобы стать чуточку счастливее, иногда достаточно поздороваться с продавцом хот-догов. Причем хот-дог даже покупать не обязательно.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Именно с этого все и началось. Психолог Джиллиан Сэндсторм когда-то была одинокой аспиранткой в Торонто. Каждый день она проходила мимо лотка с хот-догами и просто махала продавцу рукой, говорила «привет» и шла дальше. Ни разу ничего у него не купила. Но вот этот крошечный ежедневный ритуал так поднимал ей настроение, что она сделала его темой своей научной работы. Так буквально появилось целое направление – исследование слабых связей. И вывод оказался таким, каким мы его в глубине души и чувствуем. Даже самые мимолетные контакты с незнакомцами поднимают настроение, гонят прочь чувство изоляции и укрепляют ощущение, что ты часть чего-то большего. Недавно вот американское радио NPR попросило слушателей поделиться такими историями. И знаете, в эфире, вот в прямом, там их посыпались буквально десятки штук. Одна слушательница из Кении рассказала, как спросила у мужчины в очереди в булочной про надпись на его футболке. Они 15 минут проговорили и разошлись, оба улыбаясь. А профессор Кристин Дженкинс даже задала студентам домашку – специально разговаривать с незнакомцами. Причем студентам это так понравилось, что они уже не захотели останавливаться. И вот парадокс нашего времени. У нас в кармане есть телефон, где наверняка у каждого будет 1000 контактов. А в лифте с соседом мы стоим, уставившись в пол. Мы разучились делать самое простое – говорить «доброе утро» человеку, которого, например, видим первый раз. Нам кажется, что это мелочь, ерунда, да вообще, чего приставать к человеку-то? А наука мягко возражает. «Нет, это не ерунда», – говорит наука. «Это витамин. Маленькая доза принадлежности, которую мы можем подарить друг другу, причем совершенно бесплатно, прямо на остановке, на ходу». Так что вот вам задание на сегодня, совсем как у тех студентов. Скажите «здравствуйте» тому, кому обычно молчите. Кассиру, соседу, он тому человеку с собакой. Возможно, вы сделаете хороший день или вечер сразу двоим. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда говорим о вещах, которые сближают людей.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: коробки на радио «Мелодия».
1: Внимательно следим за дорожной обстановкой в латвийской столице. Пока все идет по привычному сценарию. К этой минуте трафик приближается к 7 баллам. Заторы растут как количественно, так и качественно. Их уже более 50. В пробочном топе самые затратные по времени. Крустобазницас, где к тому же произошло ДТП, и монитор здесь дает 35 минут. Но это мы еще проверим, потому что есть сомнения. Далее, от 15 минут и более рядышком на Вискалю. Это все в Чекуре. Примерно столько же, около 15 минут, можно оставить на Густава Земгалагатве перед Бриево в сторону Восточной магистрали. И также растет пробка на Карля Ульманя в сторону центра. Начинается аж за Лепаяс. Еще раз обращу внимание на то, что утерян госномер автомобиля в Риге Леогорском районе АХ-955. Нашедшего просьба вернуть, возможно, вознаграждение. В общем, если нашли, обращайтесь в автомонитор по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Кроме того, по этому же номеру сообщайте обо всем, что мешает движению. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем, кто с нами, хорошего вечера и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 22. līdz 28. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maksima lietotni tikai 2,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maksima.
3: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: Более 30 лет они покоряют.

0: высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно.
3: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
5: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Ксаоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». Фраза «проглотить батарейку» обычно звучит как начало крайне тревожной истории. Но американские ученые работают над тем, чтобы в будущем она могла означать медицинскую процедуру. Инженеры создали источник питания из бумаги, магния и других материалов, который способен несколько дней обеспечивать энергией миниатюрную электронику, а затем безопасно разлагаться в организме. Такая батарея может стать основой для капсул, которые доставляют лекарства, передают данные или даже воздействуют на работу внутренних органов. Как устроена электроника, которой после выполнения задачи не придется покидать организм, привычный для техники способом, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Инженеры и химики из США разработали аккумулятор на базе бумаги, магния и триоксида молибдена, который полностью разлагается при попадании в организм человека и не вызывает негативных побочных эффектов. Этот источник питания станет основой для съедобных и имплантируемых биосенсоров. Съедобная и имплантируемая электроника может применяться для решения массы медицинских и научных задач. Однако для ее работы требуются внешние или внутренние источники питания, которые не были бы опасными для организма, как литиевые аккумуляторы. Мы решили эту проблему, создав биоразлагаемую и при этом мощную батарею на базе бумаги, магния и триоксида молибдена, пишут исследователи. Технология была разработана группой инженеров и химиков под руководством доцента Массачусетского технологического института MIT Джованни Траверса для решения задач, связанных с доставкой лекарств, электростволяции ткани желудка и изучением процесса в пищеварительном тракте. В прошлом проведению подобных исследований мешало то, что щелочные или литиевые аккумуляторы повреждают стенки кишечника, а также выделяют опасные частицы или токсичные вещества при взаимодействиях с желудочной средой. Американским исследователям удалось обойти эту проблему при помощи батарейки, состоящей из восковой оболочки, прослоек магния и триоксида молибдена, а также безопасного для человека гелиевого электролита и бумажного катода, положительного полюса источника питания. Это устройство способно вырабатывать ток с напряжением в 1,8 вольта на протяжении 3 дней и снабжать энергией микрочипы, портативные антенны и другие компоненты электроники. Работу этого источника питания исследователи проверили в опытах на свиньях, в желудке которых ученые ввели 3 типа устройств – капсулу для умной доставки лекарств, электронную метку, способную обмениваться сигналами с приемником на расстоянии в 1,5 метра, а также особый электростимулятор, заставляющий желудок вырабатывать гормон аппетита – грелин. Во всех 3 случаях батарейки справились с возложенными на них задачами и не вызывали опасных побочных последствий для желудка или всего организма животных. Как отмечают ученые, этот успех открывает дорогу для создания новых методов доставки лекарств в организм, наблюдений за работой пищеварительного тракта, а также лечения проблем с аппетитом и ряда других сбоев в работе органов пищеварения. Также подобные устройства могут использоваться в экологических, зоологических и иных исследованиях с участием людей и животных.
1: Знаете, еще недавно фантастикой казалась сама идея компьютера, который можно носить в кармане, а сейчас в кармане у каждого мобильный телефон с выходом в интернет. Теперь же инженеры создают электронику, которую можно буквально проглотить. И, пожалуй, самое интересное здесь даже не размер устройства, а его судьба после работы. Медицина постепенно учится создавать технологии, которые не нужно извлекать. Они просто выполняют свою задачу и исчезают.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами дождь и туман. Легкий ветер. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В четверг днем во многих местах ожидаются сильные дожди. В Курземе осадков будет меньше. Ветер северо-западный от 3 до 10 на Видземском побережье порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг возможны сильные дожди и порывистый северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
6: Через 100 метров. Поверните налево.
7: Налево? Но там же тупик!
8: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
9: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
10: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу-сервис.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
11: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Куркума давно чувствует себя на кухне вполне уверенно. Супы, рис, соусы, щепотка яркой специи – блюдо уже выглядит совсем иначе. Но ученых интересует не только ее вкус и цвет. В Японии провели небольшое исследование с участием людей с легкими когнитивными нарушениями при болезни Альцгеймера. Ученые изучали, может ли экстракт растения, из которого получают куркуму, повлиять на память и внимание. Первые результаты оказались любопытными, хотя делать далеко идущие выводы пока рано. Все подробности у Виталия Дубского.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
12: Экстракт куркумы может быть связан с улучшением отдельных показателей памяти и внимания у людей с легкими когнитивными нарушениями при болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Канагавского стоматологического университета в Японии в небольшом наблюдательном исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition. В исследовании приняли участие 13 человек с легкими нарушениями когнитивных функций, связанными с болезнью Альцгеймера. В течение 4 месяцев участники принимали экстракт куркума лонга, растение, из которого получают привычную приправу куркуму. Добавка содержала активные соединения бисокурон и турмиранолы. После анализа данных 10 участников, ученые обнаружили улучшение показателей памяти и снижение расчетного возраста мозга по результатам цифрового когнитивного тестирования. Также у участников улучшились отдельные показатели внимания и рабочей памяти. При этом общий показатель когнитивных функций по стандартной шкале оценки не изменился значительно. Исследователи отмечают, что результаты показывают возможный потенциал экстракта куркумы для поддержки работы мозга, но требуют подтверждения в более крупных исследованиях.
11: Знаете, наверное, здесь главное не превратить осторожный научный результат в совет щедрее посыпать куркумой ужин и ждать улучшения памяти. Исследование совсем небольшое. Речь идет о специальном экстракте, а не о приправе из кухонного шкафчика. И все же направление очень интересное. Иногда вещества, которые человечество знает столетиями, получают совершенно новую биографию уже в современной лаборатории.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка. И, конечно, у меня для вас невероятная история. Сколько времени не жалко потратить на дело, которое абсолютно, стопроцентно никому никогда не пригодится? Один человек ответил на этот вопрос честно. 5 месяцев. И все это ради 6,5 секунд.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Знакомьтесь, Дэвид Раш из американского штата Айдахо. Человек, у которого больше всего в мире действующих рекордов Гиннесса. За 200 штук. И вот новый вызов. Быстрее всех перевернуть 10 пластиковых стаканчиков, чтобы каждый встал донышком вверх. Началось все как спор с коллегой по имени Алекс. Дэвид подал заявку прямо в машине. Их деловой партнер Джон сидел за рулем и выступил свидетелем. Думал за пару недель управиться. Как он сам признается, у реальности были другие планы. Заставить 10 стаканчиков стабильно падать как надо оказалось уроком теории вероятностей. Через несколько недель выходил на 50% попаданий. Звучит неплохо. А вот статистика беспощадна. При таком раскладе 10 стаканчиков подряд получаются в среднем 1 раз на 1000 попыток. Тренировался он так усиленно, что даже его 3-летний ребенок начал ловко переворачивать стаканы. Официальную попытку Дэвид сделал на школьном празднике у племянницы. Бросал до умопомрачения, срывался у самого финиша. И вот буквально перед самым звонком перевернул 10 стаканчиков за 6,63 секунды. Прежний рекорд, если вас это интересует, был 7 секунд 57 сотых. А тем, кто говорит «да, это же легко», он отвечает коротко «а слабо повторить?». И вот здесь легко пожать плечами. Взрослый человек, стаканчики. Но что за глупость? Однако, давайте честно. Мы ведь восхищаемся людьми, которые доводят до совершенства вещи явно бесполезные. Жонглеров, коллекционеров, того парня, что строит спичечный собор 10 лет. Почему? Потому что в них живет то, чего часто не хватает нам самим. Способность выбрать одну цель и не бросить ее после первой неудачи. 50% статистически недостаточно. А он не сдался. И, может, дело вовсе не в стаканчиках. Дело в том самом упрямстве, которое в других делах называют характером. Так что у каждого из нас есть свой маленький рекорд. То, что мы делаем чуть лучше других. И тихо этим гордимся. Не стесняйтесь его. Мир держится на людях, которым слабо, как красная тряпка. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда доводим любимое дело до конца. Даже если это просто идеально поставленная песня.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
4: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: Я пью до дна, за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Аль-Харис. Блюдо из перемолотой пшеницы и мяса под названием «Аль-Харис» считается одной из главных составляющих арабского праздничного стола. Его обязательно готовят на свадьбы и по завершению священного месяца Рамадан. Появился же «Аль-Харис» много веков назад. Первое упоминание о нем встречается еще в поваренной книге X века – а произошел он от мясной каши халим, которую, по легенде, очень любил пророк Мухаммед. На приготовление аль-хариса, как правило, уходит немало времени. Сначала пшеницу замачивают на ночь, а затем, добавив в нее мясо и воду, варят в горшке в земляной печи. Блюдо доводят до такого состояния, что мясо буквально растворяется в крупе, и в итоге его консистенция может представлять собой либо густой суп, либо совершенно однородную пасту. В качестве главного ингредиента блюда обычно используют баранину или говядину, но часто можно встретить аль-харис и с курицей. Поскольку он популярен во многих восточных странах, то существуют местные особенности приготовления и подачи на стол. Например, в Саудовской Аравии в аль-харис обязательно добавят кардамон и украсят петрушкой, а в ливанских деревнях оставят в общем котле, из которого будут есть все жители. А вот в Арабских Эмиратах это блюдо непременно приготовят с топленым маслом гхи и поставят на плоской тарелке в центре стола. Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Общественный транспорт Риги устраивает далеко не всех. Далее об этом и других событиях более подробно. Во вторник Рижская дума представила результаты исследования, анализ текущей ситуации и разработка сценариев плана действий по реформированию сети маршрутов общественного транспорта города Риги. Опрос показал, что жители Риги в целом оценивают общественный транспорт столицы лучше, чем люди, которые живут за пределами города. В опросе приняли участие 2500 человек в возрасте от 16 до 75 лет. 82% из них живут в Риге, еще 18% в самоуправлениях, граничащих со столицей, и регулярно не менее 2-3 раз в неделю бывают в Риге. 65% опрошенных считают, что нынешняя система общественного транспорта полностью или скорее соответствует их повседневным потребностям. Среди жителей Риги таких людей больше – 68%. Среди живущих за пределами столицы этот показатель составляет 50%. Наиболее важными ожиданиями пассажиров от общественного транспорта являются соблюдение расписания, удобные и комфортные условия движения. Пассажиры также хотят видеть чистые, аккуратные, ухоженные транспортные средства и доступные цены на билеты. Наиболее довольны общественным транспортом люди в возрасте от 65 до 75 лет, неработающие пенсионеры, люди с инвалидностью, а также люди со средним образованием и семейным доходом до 500 евро. Это регулярные пассажиры, которые пользуются общественным транспортом как в будни, так и в выходные. Многие из них имеют полную или частичную скидку на проезд. Эта группа обычно не имеет личных автомобилей, хотя иногда пользуются ими в качестве пассажира. Более критично общественный транспорт оценивают жители за пределами Риги в возрасте от 25 до 34 лет, в семьях, в которых есть дети. Они пользуются общественным транспортом нерегулярно и чаще ездят на личных автомобилях. При этом у них нет скидок на билеты, и именно эта группа чаще планирует полностью отказаться от общественного транспорта. У лис в Адажском крае лабораторно подтвердилось заражение чумой плотоядных, поэтому продовольственно-ветеринарная служба призывает владельцев собак перед отправкой

0: на прогулку по лесам убедиться, вакцинирован ли их питомец от этой заразной болезни, которой болеют как дикие хищники, включая лисы и енотовидных собак, так и домашние собаки. Владельцам собак во время прогулок следует соблюдать осторожность. Собаку необходимо держать на поводке, чтобы не допустить любого ее случайного контакта с лисами и другими дикими животными, их трупами или выделениями. Если есть подозрение, что собака все же вступила в контакт с вышеупомянутым, надо немедленно связаться с ветеринаром. Для людей чума плотоядных не опасна. Эффективнее всего собак от этого заболевания защищает своевременная вакцинация. Служба напоминает, если дикое животное забрело в город или населенный пункт, ведет себя нетипично или проявляет возможные признаки болезни или уже погибло, следует немедленно сообщить в муниципальную полицию, так как контроль популяции бродячих и диких животных в населенных пунктах входит в компетенцию самоуправления. При необходимости самоуправление привлечет продовольственно-ветеринарную службу. Приближаться к дикому животному или прикасаться к его трупу ни в коем случае не следует. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Более облачная и дождливая погода ожидается на востоке страны. Ветер северный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Радиомелодия, у микрофона Олег Пеха, и у меня для вас невероятная история. Есть блюдо, чей секрет в свежих продуктах. А есть одно, чей секрет ровно наоборот. Его готовят на масле, которому 66 лет. И, кстати, за это ему дали золотую медаль. Сейчас расскажу подробности.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
0: Ресторанчик называется «Вакатори», и он в японской префектуре Сидзуока. Заведение выиграло золото на японском гран-при жареной курицы. Представляете, оказывается, есть и такой. И когда владельца, представителя, кстати, уже третьего поколения, Йосихоро Цутию спросили, в чем секрет, он честно ответил – масло. То самое, на котором жарят с самого открытия, с 1960 года. Его ни разу не выливали полностью. По словам Цутии, это состаренное масло дает курице сложный аромат и вкус, который свежим не повторишь. Интернет, конечно, взорвался. Люди возмущались, кричали про здоровье. Ресторан объяснял, каждую ночь масло чистят, фильтруют, убирают все лишнее и доливают свежее. От исходного остаются лишь следы. Примерно как с вечными супами. В Токио есть ресторан «Отафуку», где бульон для одена наливают уже больше 70 лет. Правда, эксперты по питанию честно предупреждают – масло не бульон, постоянная жарка – вещь для здоровья спорная. Но сейчас нам интересна не химия, нам интересна сама идея. Потому что за этим маслом прячется древний философский вопрос. Помните парадокс корабля Тесея? Если у корабля постепенно заменить все доски, останется ли он тем же самым кораблем? Вот и здесь, если масло каждую ночь понемногу обновляют, а от старого остаются лишь капли, это все еще то самое масло с 1960 года. Знаете, ведь это не только про кухню, это про семью, где от прапрабабушкиного рецепта осталась буквально щепотка одна традиции. Про компанию, где сменились все сотрудники, а дух компании вроде бы тот же. Про дружбу, которая длится 20 лет, хотя оба уже давно не те. Сколько исходного должно остаться, если это... чтобы это было по-настоящему... Сколько исходного должно остаться, чтобы это по-прежнему было настоящим? Может быть, ответ простой. Настоящее – это не капля старого масла. Это непрерывность. То, что мы бережно передаем дальше, доливая свое. Так что храните свои традиции, даже если от них остались буквально следы во вкусе. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда бережем то, что придает вкус. И добавляем чуть-чуть свежего.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Акселерация, друзья, или неизбежность раннего взросления молодого поколения требует от нас бдительности, чтобы ключи от авто не попадали к нашим отпрыскам-подросткам. Случай в Мадане – лишнее тому подтверждение. 18 сентября около 5 вечера на улице Лазданас сотрудники полиции попытались остановить Audi. Водитель требованию не подчинился и попытался скрыться, проехав по улицам Рупницы, Басаулес и направился в сторону Цесвайне по трассе Плявенес-Гулбене. Во время погони водитель грубо нарушил ПДД, создавал угрозу для других участников движения. Он значительно превысил разрешенную скорость как в населенных пунктах, так и за их пределами. На отдельных участках скорость авто достигала 187 км в час. Спустя 20 минут после начала погони в Цесвайне беглец был задержан. Им оказался 13-летний молодой человек, который без ведома отца взял ключи от машины, чтобы покататься. Покатался. Идет разбор полетов как в отношении подростка, так и в отношении его родителей. Вернемся к трафику. После 8 баллов на максимуме и 103 заторов в половине шестого, к этой минуте загруженность дорог значительно сократилась и составляет 53%. Все идет к завершению вечернего часа пик, хотя на важных и популярных направлениях еще остаются существенные заторы, но практически нигде они не превышают 10 минут. На этом о трафике на сегодня все. Оставайтесь внимательными и приятного вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
3: Что это было?
4: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
7: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью BBC, посвященную истории и культурному значению скандальной работы Маурицио Кателлано под названием «Комик», то есть банан, приклеенный скотчем к стене.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну что, в 2019 году на престижной ярмарке Art Basel в Майами творилось что-то невообразимое. Коллекционеры просто ожесточенно торговались, отдавая сотни тысяч долларов за, ну, обычный желтый банан.
3: Да, из ближайшего супермаркета, судя по всему.
2: Точно, из супермаркета. И приклеенный к белой стене куском серебристого скотча. Это была знаменитая работа Маурицио Кателлано под названием «Комедиант». В нашем сегодняшнем детальном разборе материалов мы попытаемся выяснить, почему этот фрукт это не какая-то банальная афера, а прямое продолжение 400-летней истории искусства. Итак, давайте разложим все по полочкам.
3: Знаешь, на первый взгляд все это, ну, выглядит как абсолютно абсурдная провокация ради самой провокации. Но за этим фасадом скрывается очень холодная, я бы сказал, аналитическая стратегия.
2: Стратегия, которая как бы...
3: Которая прямо обнажает саму суть того, как вообще формируется ценность на современном арт-рынке.
2: И ведь этот банан мгновенно спровоцировал такой вирусный взрыв. Появились тысячи мемов, люди смеялись, а кто-то приходил в откровенную ярость.
3: Да, равнодушных почти не осталось, это точно.
2: Вот именно. Но факты реально поражают. Первые две копии ушли за 120 тысяч долларов, третью забрали за 150 тысяч. А в 2024 году вторую версию вообще перепродали на аукционе за невероятные 6,24 миллиона.
3: Просто с ума сойти можно от таких цифр.
2: Да не то слово. И учитывая прошлые работы Кателлано, ну, вроде фигуры Папы Римского, придавленного метеоритом, или молящегося Гитлера школьника, возникает стойкое ощущение эдакого стендапа. Как будто художник выходит на сцену и прямо в лоб прожаривает богатую публику в первом ряду.
3: А публика сама же и платит за это издевательство над собой. Аналогия с комиком, конечно, весьма удачная. Но она немного упускает важнейшую юридическую, ну и финансовую механику этой сделки. Что здесь действительно поражает, так это то, как именно функционирует подобная покупка. Покупатель ведь не забирает домой этот физический фрукт.
2: А что тогда он покупает? Этот самый кусок скотча?
3: Нет-нет, он получает сертификат подлинности. И еще подробную 14-страничную инструкцию. Там прописан правильный угол наклона и правила регулярной замены гниющего банана.
2: Ого, 14 страниц про то, как правильно вешать банан на стену.
3: Именно так. В концептуальном искусстве этот кусок бумаги и есть само произведение. Человек покупает интеллектуальное право на идею приклеить банан. И Кателлано уже давно бьет по институциям их же оружием. Например, в 99-м году в работе «Идеальный день» он точно так же примотал скотчем к стене галереи своего собственного миланского арт-дилера Массимо де Карло.
2: Да ладно. То есть он буквально превратил живого продавца искусства в выставочный объект. А спустя 20 лет просто заменил его на банан.
3: Ну да, звучит дико, но технически все так и было задумано.
2: И вот здесь начинается самое интересное. Выходит, весь этот якобы новаторский жест с сертификатами – это просто переупаковка старых философских концепций для эпохи соцсетей.
1: Мы продолжим рассказ о современном искусстве, в общем-то, буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами дождь и туман. Легкий ветер. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В четверг днем во многих местах ожидаются сильные дожди. В Курземе осадков будет меньше. Ветер северо-западный от 3 до 10 на Видземском побережье порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг возможны сильные дожди и порывистый северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
7: Возвращаемся к разговору о современном искусстве на радио «Мелодия». Как произведение, проданное за миллионы долларов, становится вирусной сенсацией, а представляет из себя копеечный банан, приклеенный таким же дешевым скотчем к стенке?
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
8: Это просто переупаковка старых философских концепций для эпохи соцсетей.
9: Я бы назвал это не переупаковкой, а логичным, ну, хотя и весьма радикальным развитием. Сама концепция превращения бытового предмета в искусство – это так называемый редимрит.
8: А, это как знаменитый писсуар Дюшана?
9: Совершенно верно. В 10-х годах 20 века Марсель Дюшан взял обычный фабричный писсуар, перевернул его и выставил в галереи. Смысл был в том, чтобы заставить зрителя усомниться в самом определении искусства, вопрос о котором ставил еще Платон. А Каталан берет этот исторический шок и доводит его просто до абсолюта.
8: Хорошо, допустим. Но почему именно еда? Если цель просто взять бытовой предмет и шокировать публику, ну, можно было приклеить к стене кроссовок или там степлер. Зачем брать то, что гарантированно начнет гнить и портить стену галереи?
9: А потому что гниение – это, собственно, главная часть замысла. Это прямая отсылка к классическим натюрмортам 1500-х годов.
8: В наших материалах, кажется, упоминается картина Якоба де Барбари 1501 года, да?
9: Натюрморты с едой веками служили символом скоротечности бытия. Это такое напоминание, что все живое неизбежно увядает. Разница в том, что Кателан лишает эту метафору холста и масляных красок. Разложение происходит в реальном времени прямо на глазах у зрителей.
8: Звучит как очень изящное философское оправдание для, ну, невероятно глупой шутки. Неужели это действительно работает на протяжении веков? Почему рынок так щедро вознаграждает тех, кто вызывает у общества раздражение?
9: Понимаешь, если посмотреть на картину в целом, инновации всегда вызывали ярость. Провокация – это, пожалуй, самый мощный исторический двигатель привлечения внимания.
8: То есть хейт работал даже в 17 веке?
9: Еще как работал. Когда Кряваджо в 17 веке использовал настоящих бродяг и куртизанок в качестве моделей для святых на своих полотнах, церковь была в шоке от такой грязи. А Клод Моне и Уильям Тернер подвергались жесточайшему осмеянию критиков за то, что писали размытые пятна света вместо реалистичных четких пейзажей.
8: Ничего себе! Значит, то, что сегодня считается бесспорным шедевром, вчера было буквально пощечиной общественному вкусу.
9: Вот именно. И Кателан прекрасно понимает, что в наше время возмущение – это самая ликвидная валюта.
8: Так что ж все это значит? Радикальная правда о комедианте заключается в том, что в нем нет абсолютно ничего радикального. Это просто классическая философия о бренности жизни и проверенные столетиями механизмы монетизации скандала.
9: Да, которые просто работают по законам современного авторского права.
8: Абсолютно точно.
9: И это поднимает важный вопрос. Если сам банан неизбежно выбрасывается через 7 дней, а серебристый скотч постоянно меняется на новый, то за что именно в итоге заплатили более 6 миллионов долларов?
8: Вот уж действительно загадка.
9: За абстрактную идею на клочке бумаги с сертификатом? Или же за наше коллективное возмущение, которое единственно и делает этот желтый фрукт бессмертным?
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего вечера. Вы слушаете радио «Мелодия». Олег Пекка все 3 часа был с вами в этой студии. Ну и в завершении, конечно, поговорим о кино, поговорим о Голливуде, где иногда самый напряженный сюжет разворачивается вовсе не на киноэкране, а в кабинетах юристов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Paramount приблизилась к покупке Warner Brothers. Коалиция генеральных прокуроров американских штатов, которая пыталась заблокировать эту сделку из-за опасений за конкуренцию, согласилась на мировое соглашение. Это снимает одно из главных препятствий для объединения двух гигантов. Но просто сказать, ну ладно, хорошо, объединяйтесь, на власти не захотели. В обмен Paramount получила довольно длинный список условий. Главное из них касается кинотеатров. В первые 2 года объединенная компания должна будет выпускать не меньше 30 фильмов в год, а затем еще 3 года – не меньше 32. То есть слияние не должно превратиться в традиционную корпоративную историю, где 2 компании становятся одной, а вот продукции почему-то сразу становится меньше. И предусмотрен очень убедительный аргумент против экономии. За каждый фильм, которого не хватит до установленной нормы, компания должна будет заплатить $30 миллионов. Часть этих денег пойдет на медицинские пенсионные фонды голливудских профсоюзов, часть – на поддержку работников индустрии, оставшихся без работы. Если Paramount серьезно провалит план по выпуску фильмов, компании даже придется расстаться с Miramax. Кроме того, объединенная студия обязалась в течение 5 лет вкладывать по $300 миллионов ежегодно в производство фильмов и сериалов в США. Исторические площадки Paramount в Голливуде и Warner Brothers в Бербанке сохранят. Их нельзя будет просто продать под очередной жилой комплекс или торговый центр. Есть условия и для новостного бизнеса. Paramount должна создавать независимый редакционный совет, который будет следить за работой CBS News и CNN. В него войдут 5 журналистов, причем представители одной политической партии там может быть не больше 2. Глава Paramount Дэвид Эллисон уже сообщил сотрудникам, что рассчитывает завершить сделку примерно в течение 2 недель. И вот здесь история становится интереснее обычного разговора о миллиардах. Когда объединяются 2 огромные киностудии, зритель обычно первым делом спрашивает, а станет ли кино лучше? А работники индустрии задают куда более приземленный вопрос, останется ли вообще у них столько же работы? Поэтому американские власти решили измерить успех сделки очень просто – количеством реально снятых и выпущенных фильмов. Получается почти производственный план времен старого Голливуда. 30 картин в год, иначе штраф. В каком-то смысле это даже красиво. Корпорациям позволили стать больше, но взамен попросили делать то, ради чего киностудии вообще существуют – снимать кино. Всем желаю хорошего вечера, побольше историй, которые действительно заслуживают большого экрана. И мы встретимся с вами завтра. Завтра утром буду собирать вас на работу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
2: Мюнхен. Самый дорогой город Германии. Мегаполис с самым пунктуальным в мире общественным транспортом и самой смелой налоговой инспекцией, которая в свое время стребовала декларацию даже с рейхсканцлера. А еще здесь базируется один из самых титулованных в мире футбольных клубов. Тут теплый климат и много солнца, а жители приветливы и расслаблены. Отчего столицу Баварии Мюнхен часто называют самым северным городом Италии. Местные жители и так уже знают, а британский журнал «Monocle» в 2018 году подтвердил их ощущение жизни и избрал Мюнхен городом с самыми комфортными условиями жизни во всем мире. Большое количество зелени, укромные пивные сады, чистое метро и близость к Альпам. Такая приятная смесь способствует умиротворению и ощущению счастья. Первое, что бросается в глаза в Мюнхене, это то, насколько этот город заточен под велосипедистов. Здесь кругом велодорожки, светофоры для велосипедистов и велопарки. Такая развитая инфраструктура для двухколесных плюс свежий альпийский воздух, естественно, способствуют тому, что люди здесь гораздо меньше болеют, чем в иных мегаполисах мира. Впрочем, для велосипедистов здесь действуют и строгие правила. Например, чтобы водить велосипед, тоже нужно получать права. За проезд на красный – штраф. За езду в нетрезвом виде – тоже. Да-да, на велосипеде. Зато передвигаться на двухколесном транспорте здесь легко, приятно и безопасно. Причем делают это горожане не только в теплое время года, но и зимой. Стоит отметить, что спорт – неотъемлемая часть жизни мюнхенцев. Кроме велосипедов, горожане активно бегают, ходят в походы и катаются на лыжах в окрестностях среди прекрасных пейзажей. Отдыху и расслаблению способствует и работа. В местных офисах пятница, как правило, короткий рабочий день. Если сотрудник отработал норму часов за неделю, то в пятницу он может уходить, начиная с полудня. Таким образом, на неделе себе можно устраивать по 3 выходных дня. А отпуск здесь длится 30 рабочих дней, то есть фактически 1,5 месяца. Ничего удивительного, что жители Мюнхена – одни из самых спокойных и дружелюбных во всей Германии. Даже незнакомые люди могут внезапно поздороваться или вставить пару реплик в случайно услышанный разговор, и никто не раздражается. Наоборот, все охотно общаются, улыбаются и радуются жизни. Вообще, баварцы очень любят соблюдать традиции. Здесь все делают по правилам. А жизнь даже в таком большом городе, как Мюнхен, идет тихо и размеренно. Хотя веселиться и уходить в отрыв местные тоже умеют. Взять хотя бы традиционный Октоберфест или февральский костюмированный парад Фашен, когда все центральные улицы города заполняются людьми, разодетыми, как на Хэллоуин. Альпийские пейзажи, чистый воздух и питьевая вода из-под крана, а также удачное расположение в центре Европы и спокойные, живущие по правилам люди делают Мюнхен одним из самых приятных мегаполисов Европы. Здесь технологичность органично сочетается с зелеными зонами. И именно так, наверное, выглядит настоящий город будущего.
0: Мегаполисы мира. На радио.

0: над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Вопрос о продлении санкций Евросоюза в отношении около 3000 российских физических и юридических лиц нужно было решать иначе. Кроме того, страны Балтии должны были выработать общую позицию, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. Политик отметил, что этот вопрос нужно было довести до такого результата, чтобы Латвия не оказалась последней страной в Европе, оставшейся в одиночестве. По его словам, все государства-члены ЕС уже договорились, а Латвия осталась единственной страной, но и выступавшие против снятия санкций с российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Кулбергс также признал, что Литва и Эстония, к его удивлению, согласились исключить этих лиц из санкционного списка. Его также удивило, что интересы Латвии фактически ни разу не были предметом обсуждения. Как сообщалось, вчера Евросоюз продлил санкции в отношении 3000 российских физических и юридических лиц, но смягчил их в отношении Усманова и Фридмана. Латвия при голосовании воздержалась, но не стала блокировать принятие решения ЕС. Кулбергс объяснил это тем, что важнее было принять решение о продлении санкций на 36 месяцев. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилась. В четверг, 24 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
2: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу Сервис. Bodies.lv.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
5: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Скотт Джоплин, The Entertainer.
0: Один из музыкальных символов целой эпохи, рэгтайм «The Entertainer», американский композитор Скотт Джоплин написал в 1902 году. Произведение быстро обрело популярность, получив хвалебные отзывы критиков и коллег Джоплина, которые назвали «The Entertainer» лучшим из всего, что написал композитор. Впрочем, наибольшая известность ждала этот рэгтайм только через 70 лет, когда композиция вышла среди прочих на пластинке рэгтаймов Джоплина. Диск разошелся миллионным тиражом. Вскоре мелодия стала саундтреком к оскароносному фильму «Афера», действие которого происходит в 30-е годы. После этого «The Entertainer» взлетел на вершину горячей сотни «Билборд», а авторитетные музыкальные журналы назвали внезапный триумф композиции 70-летней давности феноменом десятилетия в области классической музыки.
1: Скотт Джоплин, «The Entertainer».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами дождь и туман. Легкий ветер. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В четверг днем во многих местах ожидаются сильные дожди. В Курземе осадков будет меньше. Ветер северо-западный от 3 до 10 на Видземском побережье порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг возможны сильные дожди и порывистый северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.

Американский певец и композитор Эрик Кармен в 1975 году взял вторую часть второго фортепианного концерта Сергея Рахманинова и сделал то, что под силу лишь отчаянным романтикам. Превратил ее в балладу об одиночестве.

В куплете прочти прямая цитата из классики, а припев – из его собственной песни «Let's Pretend», которую он написал раньше, когда выступал еще с группой «The Raspberries». Интересно, что Кармен поначалу считал, музыка Рахманинова уже в общественном достоянии, и ее можно смело использовать. Но оказалось, не так все просто. Наследники композитора из-за границы отреагировали быстро. И вскоре была заключена сделка. Эти наследники получают до сих пор 12% авторского гонорара. Классика не прощает самоуправство даже в поп-музыке. Соло на слайд-гитаре сыграл Хью Макракен, а Кармен, по его словам, писал эту песню по кусочкам в два приема, будто сам не сразу решился признаться в собственной уязвимости. Песня сразу попала в чарт, но вторую жизнь, а может и бессмертие, ей подарила Селин Дион.

1996-м она записала кавер-версию с продюсером Дэвидом Фостером. И все бы ничего, но в какой-то момент он вставил туда высокую ноту, которую никто до этого с нею не обсуждал. Когда Дион увидел это в записи, он спокойно сказал: «Ну, если ты не сможешь, найдем того, кто сможет». Это так зацепило Селин Дион, что она смогла. Эту ноту теперь знают все. Слова здесь не нужны.

Сингл стал одним из крупнейших хитов ее карьеры, номером один в США, попал в топ-10 в Европе, получил золотой статус в Штатах, серебряный в Британии и Франции. А потом был «Дневник Бриджит Джонс», та самая сцена, где Рене Зеллвегер в пижаме поет в одиночестве под версию Джейми О'Нил. И каждый из нас вдруг становится вот этой самой Бриджит. Одинокой, смешной и по-своему прекрасной.

Песня, родившаяся из классики, прошедшая через поп, кинематограф, личные откровения и ставшая универсальным гимном для тех, кто переживает одиночество вслух и не боится этого.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
5: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшоу-сервис.

0: Над янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. На предстоящих выборах в Сейм 5-процентный барьер могут преодолеть 7 политических сил, свидетельствуют данные опроса, проведенного в сентябре агентством маркетинговых и социальных исследований «Латвия с факты» совместно с «Фактулокс». Результаты опроса, пересчитанные среди респондентов, определившихся с политическим выбором, показывают, что в парламент прошли бы объединенный список «Латвия на первом месте», «Прогрессивные», «Союз зеленых и крестьян», «Национальное объединение», «Суверенная власть младо-латыши» и «Новое единство». На вопрос, за какую политическую партию вы проголосовали бы, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, в сентябре 15,9% всех опрошенных ответили, что за объединенный список. За «Латвию на первом месте» готовы проголосовать 8,6% респондентов, за «Прогрессивных» 8,3%, за «Союз зеленых и крестьян» 7,1%, за «Национальное объединение» 6%, за «Суверенную власть младо-латышей» 5,9%, а за «Новое единство» 4,2%. Партии «Латвия с Аттистыбой» «Мы меняем правила и стабильности» получили по 2,2%. Остальные партии и объединения имеют менее 2% поддержки. Министерство экономики рассматривает в качестве одного из решений проблемы высоких цен на топливо снижение ставки налога на добавленную стоимость. В Минэкономике указали, что для смягчения влияния цен на топливо на жителей необходимо использовать несколько инструментов. Одним из наиболее быстрых решений является снижение НДС на топливо, поэтому в настоящее время особое внимание уделяется предложению снизить ставку НДС с 21 до 12%. По расчетам ведомства, при нынешнем уровне цен снижение ставки НДС позволит снизить стоимость дизельного топлива примерно на 16-17 центов за литр, а бензина примерно на 14-15 центов за литр. Министерство подчеркивает, что результат снижения НДС будет зависеть от того, в какой мере уменьшение налога отразится на розничных ценах. В министерстве отметили, что рост цен на топливо существенно влияет не только на расходы домохозяйств, но и на издержки предприятий, в том числе в сфере транспорта, производства, сельского хозяйства, логистики и услуг. Поэтому динамика цен на топливо может оказывать более широкое давление на потребительские цены и инфляцию. Снижение НДС на топливо позволило бы уменьшить инфляционное давление. В четверг, 24 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Висячие сады Маркиссака. Один из самых выдающихся парков Франции, висячие сады Маркиссака, находится около небольшого французского города Визак. История этого необычного места началась более полутора столетий назад, когда владелец старинного замка Бельведер, расположенного в живописной долине реки Дордонь, Бертран Вернет де Маркиссак, решил разбить вокруг своего жилища парк. Поскольку замок Маркиссака находился на возвышенности, расположенные террасами сады получили прозвище «висячих». В 1861 году замок вместе с парком перешел по наследству к городскому судье Жульену де Сервалю. Тот был большим поклонником садов и парков и решил создать на прилегающей к замку территории романтический сад, в котором можно было бы заблудиться и предаться созерцанию удивительной красоты зеленых аллей и лабиринтов. В течение следующих 30 лет в парке появилось 150 тысяч самшитовых деревьев, сосны и кипарисы, которым 5 садовников тщательно и кропотливо делали прически. Сегодня сад, занимающий 22 гектара, это настоящий изумрудный город с тенистыми аллеями, тоннелями, фигурными лабиринтами и прогулочными дорожками. Украшениями сада служат зеленые скульптуры, часовни, башенки, лесенки, ротонды и каменные скамейки. А по ночам все это великолепие подсвечивается множеством разноцветных огней, и сад становится похож на настоящую сказку.
1: «Парки мира» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В четверг днем во многих местах ожидаются сильные дожди, в Курземе осадков будет меньше. Ветер северо-западный от 3 до 10 на Видземском побережье порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг возможны сильные дожди и порывистый северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Правительство во вторник концептуально поддержало план мер по ограничению миграции, который, среди прочего, предусматривает квоты для граждан третьих стран. В целом план включает десятки намеченных мер, но для части из них потребуются поправки к нормативным актам. В то же время на заседании правительства министры признали, что план является лишь началом создания полноценной миграционной политики, поэтому еще предстоят дискуссии о внедрении конкретных мер. Один из важнейших пунктов плана предусматривает разработку и принятие правил Кабинета министров, определяющих количество граждан третьих стран, которые могут въехать и находиться в Латвии. Одновременно планируется ограничить возможности граждан третьих стран заниматься хозяйственной деятельностью в качестве самозанятых лиц, сохранив объективно обоснованные исключения, а также ограничить использование недобросовестных фирм-посредников при трудоустройстве иностранцев. Планируется ограничить деятельность иностранцев на таких платформах, как Bolt и Wolt, усилив проверку личности и права на работу, а также ограничив возможности работать на платформах лицам, не имеющим соответствующего правового основания для трудоустройства в Латвии. Также план предусматривает более строгие условия для приема студентов из третьих стран и их общие доли в вузах Латвии. Комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлениям решила призвать Рижскую думу открыть временный мост через Даугаву до закрытия Вантового моста на реконструкцию. Комиссия решила призвать самоуправление сначала обеспечить строительство временного моста, его сдачу в эксплуатацию и открытие для движения, и только после этого начинать ремонтные работы на Вантовом мосту, для проведения которых потребуется закрыть или существенно ограничить движение. Ранее мэр Риги Вестурс Клейнберг заявил, что на время реконструкции Вантового моста планируется установить временный мост. По его словам, стоимость такого моста может составить около 20 миллионов евро. Клейнбергс намерен обсудить с премьер-министром и министром финансов, кто и в каком объеме будет покрывать расходы на временный мост. Мэр отметил, что такой мост может быть полезен не только самоуправлению, но и в масштабах всей страны для военно-гражданских нужд. В четверг, 24 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами дождь и туман. Легкий ветер. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В четверг днем во многих местах ожидаются сильные дожди. В Курземе осадков будет меньше. Ветер северо-западный от 3 до 10 на Видземском побережье порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг возможны сильные дожди и порывистый северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.

0: Над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Почти 40% жителей Латвии предпочитают брать на работу домашнюю еду. Покупают или заказывают обед в кафе, столовой либо ресторане лишь 15% опрошенных, свидетельствуют результаты исследования LSMLV. Показательно, что контейнеры с обедом берут не только люди с небольшими доходами. Этот вариант распространен почти во всех доходных группах. Исключением стали респонденты с личным доходом свыше 2000 евро в месяц. Они чаще покупают готовые блюда. Еду из дома приносят представители всех возрастов, но особенно часто жители от 50 до 59 лет. Почти половина опрошенных в этой группе берет с собой приготовленный заранее обед. Кафе и доставку чаще остальных выбирают люди в возрасте от 30 до 39 лет. Так поступает почти каждый четвертый. Впрочем, даже среди них домашние обеды остаются более популярным вариантом. Есть различия и между регионами. Чаще всего еду из дома приносят жители Латгалии. Только 4% опрошенных в этом регионе покупают обед у предприятия общепита. В Риге этот показатель составляет 18%, в Видземе 17%. При этом и в столице домашняя еда весьма популярна. Ее берут на работу 38% участников опроса. На предстоящих выборах в Сейм 5-процентный барьер могут преодолеть 7 политических сил, свидетельствуют данные опроса, проведенного в сентябре агентством маркетинговых и социальных исследований «Латвия с факты» совместно с «Фактлокс». Результаты опроса, пересчитанные среди респондентов, определившихся с политическим выбором, показывают, что в парламент прошли бы объединенный список «Латвия на первом месте», «Прогрессивные», «Союз зеленых и крестьян», «Национальное объединение», «Суверенная власть Млада Латыши» и «Новое единство». На вопрос, за какую политическую партию вы проголосовали бы, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, в сентябре 15,9% всех опрошенных ответили, что за объединенный список. За «Латвию на первом месте» готовы проголосовать 8,6% респондентов, за «Прогрессивных» 8,3%, за «Союз зеленых и крестьян» 7,1%, за «Национальное объединение» 6%, за «Суверенную власть Млада Латышей» 5,9%, а за «Новое единство» 4,2%. Партии «Латвия с Аттистыбой» «Мы меняем правила» и «Стабильности» получили по 2,2%. Остальные партии и объединения имеют менее 2% поддержки. В четверг, 24 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиагрупп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В четверг днем во многих местах ожидаются сильные дожди, в Курземе осадков будет меньше. Ветер северо-западный от 3 до 10 на Видземском побережье, порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг возможны сильные дожди и порывистый северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами дождь и туман. Легкий ветер. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В четверг днем во многих местах ожидаются сильные дожди. В Курземе осадков будет меньше. Ветер северо-западный от 3 до 10 на Видземском побережье порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг возможны сильные дожди и порывистый северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Представители стран-членов Европейского Союза во вторник договорились о продлении санкций против 1000 российских физических и юридических лиц на 3 года, однако исключили из санкционного списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. ЕС согласился исключить Усманова из санкционного списка после напряженных переговоров, в ходе которых Франция увязала его исключение из списка с обменом заключенными с Азербайджаном. Также был исключен и второй российский олигарх Фридман. После того, как Словакия использовала право вето против его сохранения в списке, сообщили несколько дипломатов изданию Евроньюз. В результате этих изменений будут отменены заморозка активов и запрет на поездки. Послы ЕС во вторник достигли компромисса после 2 недель из затянувшихся переговоров. Из-за возражений Латвии в понедельник вечером был приостановлен процесс принятия решения странами-членами ЕС по вопросу отмены санкций в отношении Усманова и Фридмана. Во вторник днем Латвия изменила свою позицию и выбрала конструктивное воздержание, тем самым обеспечив необходимое единогласие. Теперь ЕС продлил индивидуальные санкции против России на беспрецедентные 36 месяцев. Ранее эти меры продлевались каждые 6 месяцев, что давало странам-членам регулярные возможности для поиска компромиссов. В настоящее время в санкционный список включены более 2600 лиц, организаций и структур, обвиняемых в поддержке войны России в Украине, включая Владимира Путина. Решение о продлении санкций на 36 месяцев повышает устойчивость и предсказуемость санкционной системы ЕС, заявил представитель, председательствующий в Совете ЕС Ирландии, который вел переговоры. Представитель признал, что принятие решения было трудным. Хотя компромисс обеспечивает сохранение санкций на гораздо более длительный срок и защищает их от неожиданных вето в будущем, исключение из списка 2 видных российских деятелей вызвало возмущение в Киеве, который громко возражал против этого шага. Ближе к завершению переговоров президент Украины Владимир Зеленский публично призвал ЕС сохранить Усманова и Фридмана в черном списке. В своем заявлении он поблагодарил Латвию за ее возражение. Премьер-министр Андрис Кулбергс подписал резолюцию Министерства финансов о замораживании в следующем году зарплат для ряда работников государственного управления. Премьер пояснил, что зарплаты будут заморожены для тех работников госуправления, чей базовый месячный оклад определяется путем ежегодного применения определенного коэффициента. В их число входят премьер-министр и министры, депутаты Сейма и ряд других государственных должностных лиц. Кулбергс назвал заморозку зарплат одной из мер, которую можно предпринять для сокращения государственных расходов уже сейчас. Он отметил, что уже годами расходы сектора госуправления в декабре улетают в космос, впредь никаких внеочередных трат быть не может, подчеркнул премьер-министр. Он также отметил, что необходимо пересмотреть многочисленные незаполненные вакансии в госуправлении, поскольку и там деньги тратятся нецелесообразно. В резолюции премьера министру финансов Марису Кучинскису поручено обеспечить, чтобы Минфин подготовил к совещанию правительства по плану действий 29 сентября доклад, включающий предложение о замораживании вознаграждения при подготовке проекта бюджета и рамок на 2027 год. Также необходимо включить информацию о моратории на расходы, ликвидации долгосрочных вакансий, о планировании расходов по различным принципам индексации в бюджетном процессе, а также предложения по отсрочке их применения. Премьер поручил Минфину подготовить соответствующий доклад о динамике численности занятых в госуправлении, в министерствах и учреждениях, а также в независимых учреждениях, и о росте расходов на вознаграждения и услуги в период с 2016 года, когда в Латвии был последний бездефицитный бюджет, до 2026 года. В госканцелярии ранее пояснили, что при подготовке ежегодного проекта госбюджета могут быть приняты решения, способные ограничить размер повышения зарплат или полностью их заморозить. Например, в законе о бюджете на 2025 год было установлено, что коэффициент индексации базового месячного оклада не может превышать 2,6%. Это означало, что, хотя в соответствии с установленным законом порядком расчета, рост должен был быть больше, фактически рост был ограничен 2,6%. В свою очередь, при подготовке бюджета на 2026 год было принято решение не повышать базовый месячный оклад, то есть рост был установлен в размере 0%. Таким образом, в 2026 году базовые месячные оклады сохранились на уровне 2025 года. Замораживание зарплат еще на один год означает, что в 2027 году они останутся на уровне 2025 года. Страны Балтии согласовали заявление для Еврокомиссии о продолжении проекта строительства железнодорожной магистрали Rail-Baltica. Первая часть проекта должна быть реализована до 2034 года. Премьер-министр Андрис Колбергс сообщил, что Латвия, Литва и Эстония разработали итоговый документ заявления Еврокомиссии о соглашении на уровне всех трех балтийских государств о продолжении проекта Rail-Baltica. Срок, который был установлен на 2030 год, нереалистичен. Все три государства Балтии договорились о переносе срока первой фазы на 2034 год, заявил политик. Он отметил, что это первый случай, когда страны Балтии официально признают, что реализовать в первую очередь Rail-Baltica к 2030 году уже невозможно. По его словам, это элементарный расчет, поскольку строительные мощности, включая материалы, технику и работников, сейчас недоступны в необходимых объемах. Если будем форсировать сроки, цена очень быстро поползет вверх, заверил премьер. По словам Колбергса, ключевые элементы, содержащиеся в данном заявлении, это общее соглашение о дальнейшем процессе первой фазы, а также единая позиция относительно того, когда и как этот проект должен быть реализован. Он также сообщил, что страны Балтии заявят Брюсселю, что в следующем финансовом пакете для них обязательно должно быть предусмотрено европейское финансирование в размере 10 миллиардов евро, чтобы в текущей ситуации этот проект вообще можно было реализовать. Он подчеркнул, что финансирование ЕС совершенно необходимо, поскольку за счет национальных бюджетов, когда страны Балтии направляют существенные средства на укрепление внешней границы Европы, профинансировать проект невозможно. Следующее европейское финансирование станет доступно в 2029 году. Мы объективно не получили бы доступ к этим деньгам и упустили бы возможность их использовать, если бы продолжали настаивать на сроки до 2030 года, сказал премьер. Также он проинформировал, что, по мнению Латвии, проект нельзя продолжать с такой базой расходов, поэтому странам Балтии необходимо договориться о пересмотре технических условий. По его словам, многие технические условия превышают требования трансевропейской транспортной сети, что

0: существенно удорожает проект. В заявлении, распространенном во вторник премьерами стран Балтии, также отмечается, что для завершения первого этапа строительства основной трассы Rail-Baltic необходимо добиться значительного сокращения затрат. Эстония, Латвия и Литва также будут стремиться гармонизировать свои строительные, материальные и трудовые ресурсы, чтобы снизить риск инфляции и перегрева рынка. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство экономики рассматривает в качестве одного из решений проблемы высоких цен на топливо снижение ставки налога на добавленную стоимость. В Минэкономике указали, что для смягчения влияния цен на топливо на жителей необходимо использовать несколько инструментов. Одним из наиболее быстрых решений является снижение НДС на топливо, поэтому в настоящее время особое внимание уделяется предложению снизить ставку НДС с 21 до 12%. По расчетам ведомства, при нынешнем уровне цен снижение ставки НДС позволит снизить стоимость дизельного топлива примерно на 16-17 центов за литр, а бензина примерно на 14-15 центов за литр. Министерство подчеркивает, что результат снижения НДС будет зависеть от того, в какой мере уменьшение налога отразится на розничных ценах. В министерстве отметили, что рост цен на топливо существенно влияет не только на расходы домохозяйств, но и на издержки предприятий, в том числе в сфере транспорта, производства, сельского хозяйства, логистики и услуг. Поэтому динамика цен на топливо может оказывать более широкое давление на потребительские цены и инфляцию. Снижение НДС на топливо позволило бы уменьшить инфляционное давление. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилась. Правительство во вторник концептуально поддержало план мер по ограничению миграции, который, среди прочего, предусматривает квоты для граждан третьих стран. В целом план включает десятки намеченных мер, но для части из них потребуются поправки к нормативным актам. В то же время на заседании правительства министры признали, что план является лишь началом создания полноценной миграционной политики, поэтому еще предстоят дискуссии о внедрении конкретных мер. Один из важнейших пунктов плана предусматривает разработку и принятие правил Кабинета министров, определяющих количество граждан третьих стран, которые могут въехать и находиться в Латвии. Одновременно планируется ограничить возможности граждан третьих стран заниматься хозяйственной деятельностью в качестве самозанятых лиц, сохранив объективно обоснованные исключения, а также ограничить использование недобросовестных фирм-посредников при трудоустройстве иностранцев. Планируется ограничить деятельность иностранцев на таких платформах, как Bolt и Wolt, усилив проверку личности и права на работу, а также ограничив возможности работать на платформах лицам, не имеющим соответствующего правового основания для трудоустройства в Латвии. Также план предусматривает более строгие условия для приема студентов из третьих стран и их общей доли в вузах Латвии. Комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлениям решила призвать Рижскую думу открыть временный мост через Даугаву до закрытия Вандового моста на реконструкцию. Комиссия решила призвать самоуправление сначала обеспечить строительство временного моста, его сдачу в эксплуатацию и открытие для движения, и только после этого начинать ремонтные работы на Вандовом мосту, для проведения которых потребуется закрыть или существенно ограничить движение. Ранее мэр Риги Вестурс Клейнберг заявил, что на время реконструкции Вантового моста

0: Результаты опроса, пересчитанные среди респондентов, определившихся с политическим выбором, показывают, что в парламент прошли бы объединенный список, Латвия на первом месте, прогрессивные, Союз зеленых и крестьян, Национальное объединение, Суверенная власть Младо-Латыши и Новое единство. На вопрос, за какую политическую партию вы проголосовали бы, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, в сентябре 15,9% всех опрошенных ответили, что за объединенный список. За Латвию на первом месте готовы проголосовать 8,6% респондентов, за прогрессивных 8,3%, за Союз зеленых и крестьян 7,1%, за Национальное объединение 6%, за Суверенную власть Младо-Латышей 5,9%, а за Новое единство 4,2%. Партии Латвия Саттыстыбой мы меняем правила и стабильности получили по 2,2%. Остальные партии и объединения имеют менее 2% поддержки. Почти 40% жителей Латвии предпочитают брать на работу домашнюю еду. Покупают или заказывают обед в кафе, столовой либо ресторане лишь 15% опрошенных, свидетельствуют результаты исследования ЛСМЛВ. Показательно, что контейнеры с обедом берут не только люди с небольшими доходами. Этот вариант распространен почти во всех доходных группах. Исключением стали респонденты с личным доходом свыше 2000 евро в месяц. Они чаще покупают готовые блюда. Еду из дома приносят представители всех возрастов, но особенно часто жители от 50 до 59 лет. Почти половина опрошенных в этой группе берет с собой приготовленный заранее обед. Кафе и доставку чаще остальных выбирают люди в возрасте от 30 до 39 лет. Так поступает почти каждый четвертый. Впрочем, даже среди них домашние обеды остаются более популярным вариантом. Есть различия и между регионами. Чаще всего еду из дома приносят жители Латгалии. Только 4% опрошенных в этом регионе покупают обед у предприятий общепита. В Риге этот показатель составляет 18%, в Видземе 17%. При этом и в столице домашняя еда весьма популярна. Ее берут на работу 38% участников опроса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Вопрос санкций Европейского Союза нужно было решать так, чтобы Латвия не осталась одна. Кроме того, должна была быть общая позиция стран Балтии, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Политик указал, что вопрос нужно было уладить до того, как Латвия станет последней страной в Европе, которая останется одна. Он рассказал, что все страны-участницы уже договорились, а Латвия единственная осталась с позицией против отмены санкций российским олигархам Алишеру Усманову и Михаилу Фридману. Кулбергс признал, что, к его удивлению, Литва и Эстония уже согласились на исключение этих лиц из санкционного списка. Он подчеркнул, что у стран Балтии должна быть общая позиция, и этот вопрос необходимо урегулировать. Выбор был суровым. Либо совсем плохая ситуация, либо просто плохая, сказал политик. Его также удивило, что ни в один момент на столе переговоров по-настоящему не было интересов Латвии. На вопрос, не сделало ли Министерство иностранных дел в этой ситуации что-то не до конца, премьер повторил, что министерство должно было скоординировать позицию Латвии, чтобы она не осталась последней в Европе и своим голосом не была поставлена в ситуацию, когда нужно решать, освобождать ли от санкций 2 или 2600 человек. Премьер указал, что Латвия осталась твердой в своей позиции и не согласилась, однако была вынуждена воздержаться. Глава правительства все же пришел к выводу, что все закончилось на позитивной ноте, и Латвии удалось отстоять свои интересы, напомнив об обещаниях Франции помочь укрепить оборону Латвии. Об этом также получено письменное подтверждение. Как сообщалось, из-за возражений Латвии в понедельник вечером был приостановлен процесс принятия решения странами-членами ЕС по вопросу отмены санкций Усманову и Фридману. Во вторник днем Латвия изменила свою позицию и выбрала конструктивное воздержание, тем самым обеспечив необходимое единогласие. Ночью в среду в 3 часа и 5 минут произошло равноденствие. В северном полушарии Земли началась астрономическая осень, в южном полушарии наступила весна. Во время равноденствия оба полушария Земли получают одинаковое количество солнечного света и тепла, а день и ночь по всему миру имеют примерно одинаковую продолжительность. Однако 23 сентября день в Латвии еще на 10 минут длиннее ночи, и только 26 сентября. Впервые этой осенью день станет короче ночи. Во второй половине сентября продолжительность светового дня сокращается быстрее всего на 4 минуты и 46 секунд в сутки. Продолжительность дня продолжит уменьшаться до 21 декабря, когда наступит солнцестояние.

0: и не начнется астрономическая зима. Три самых темных месяца в году, или солярная зима, придутся на период с 6 ноября по 4 февраля. Солярная осень в Латвии ежегодно начинается 6 августа и заканчивается 5 ноября. Начало астрономической осени является серединой солярной осени. Первым днем метеорологической осени в этом году стало 10 сентября. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, количество осадков на этой неделе в Латвии будет значительно выше нормы. На следующей неделе ожидается сухая погода, и октябрь в целом может быть суше обычного. Температура воздуха в октябре прогнозируется также выше нормы. В этом учебном году обучение на бюджетных местах начнут 297 молодых людей, которые добровольно записались на службу государственной обороны и завершили ее, свидетельствует обобщенная Министерством образования и науки информация. Число таких молодых людей в этом году больше, чем в предыдущие годы. В 2025 году этой возможностью воспользовались 159 молодых людей. В 2024 году 51. Больше всего молодых людей, окончивших СГО, поступили в научные университеты. В Латвии в Рижском университете учебу начнут 118 человек, в Рижском техническом университете 87, в Латвийском университете бионаук и технологий 39, в Рижском университете имени Страдинша 28. В Латвийскую академию культуры принято 6 человек, в Видземскую высшую школу 5. Остальные начали учебу в других высших учебных заведениях Латвии. На обучение в этом учебном году подали заявки 313 молодых людей, окончивших СГО. Из них 297 были приняты на учебу. 16 не соответствовали установленным требованиям для поступления. Чаще всего молодые люди выбирали обучение в области социальных наук, коммерции и права. В эту тематическую группу были приняты 104 человека, окончивших СГО. Инженерные науки, строительство и производство выбрал 91 молодой человек. В дошкольном учреждении «Светлячок» в Саласпилсе у десятков детей обнаружено заболевание неясного происхождения. Похожие симптомы наблюдались у нескольких взрослых сотрудников детского сада. Центр профилактики и контроля заболеваний начал эпидемиологическое расследование. Сегодня же проверку проводит продовольственно-ветеринарная служба. На данный момент Центр профилактики и контроля заболеваний получил информацию о 71 заболевшем, 64 детях и 7 взрослых. Затронуты все группы детского сада, никто не был госпитализирован. Информация передана продовольственно-ветеринарной службе и семейным врачам, а центр организует лабораторные исследования и связывается с семейными врачами. Получена информация о 2 подтвержденных случаях норовируса. Центр продолжает эпидемиологическое расследование. В детской клинической университетской больнице в Риге подтвердили у детей острый гастроэнтерит неясного происхождения. Главврач Центра неотложной медицинской помощи детской больницы Дация Баркевича сообщила, что состояние всех 7 детей, обратившихся в больницу, улучшилось, и им разрешили продолжить лечение дома. Медики призывают мыть руки и соблюдать все правила гигиены, поскольку норовирус очень заразен. Во вторник Рижская дума представила результаты исследования, анализ текущей ситуации и разработка сценариев плана действий по реформированию сети маршрутов общественного транспорта города Риги. Опрос показал, что жители Риги в целом оценивают общественный транспорт столицы лучше, чем люди, которые живут за пределами города. В опросе приняли участие 2500 человек в возрасте от 16 до 75 лет. 82% из них живут в Риге, еще 18% в самоуправлениях, граничащих со столицей, и регулярно не менее 2-3 раз в неделю бывают в Риге. 65% опрошенных считают, что нынешняя система общественного транспорта полностью или скорее соответствует их повседневным потребностям. Среди жителей Риги таких людей больше – 68%. Среди живущих за пределами столицы этот показатель составляет 50%. Наиболее важными ожиданиями пассажиров от общественного транспорта являются соблюдение расписания, удобные и комфортные условия движения. Пассажиры также хотят видеть чистые, аккуратные, ухоженные транспортные средства и доступные цены на билеты. Наиболее довольны общественным транспортом люди в возрасте от 65 до 75 лет, неработающие пенсионеры, люди с инвалидностью, а также люди со средним образованием и семейным доходом до 500 евро. Это регулярные пассажиры, которые пользуются общественным транспортом как в будни, так и в выходные. Многие из них имеют полную или частичную скидку на проезд. Эта группа обычно не имеет личных автомобилей, хотя иногда пользуются ими в качестве пассажира. Более критично общественный транспорт оценивают жители за пределами Риги в возрасте от 25 до 34 лет, в семьях которых есть дети. Они пользуются общественным транспортом нерегулярно и чаще ездят на личных автомобилях. При этом у них нет скидок на билеты, и именно эта группа чаще планирует полностью отказаться от общественного транспорта. У лис в Адажском крае лабораторно подтвердилось заражение чумой плотоядных, поэтому продовольственно-ветеринарная служба призывает владельцев собак перед отправкой на прогулку по лесам убедиться, вакцинирован ли их питомец от этой заразной болезни, которой болеют как дикие хищники, включая лисы и енотовидных собак, так и домашние собаки. Владельцам собак во время прогулок следует соблюдать осторожность. Собаку необходимо держать на поводке, чтобы не допустить любого ее случайного контакта с лисами и другими дикими животными, их трупами или выделениями. Если есть подозрение, что собака все же вступила в контакт с вышеупомянутым, надо немедленно связаться с ветеринаром. Для людей чума плотоядных не опасна. Эффективнее всего собак от этого заболевания защищает своевременная вакцинация. Служба напоминает, если дикое животное забрело в город или населенный пункт, ведет себя нетипично или проявляет возможные признаки болезни или уже погибло, следует немедленно сообщить муниципальную полицию, так как контроль популяции бродячих и диких животных в населенных пунктах входит в компетенцию самоуправления. При необходимости самоуправление привлечет продовольственно-ветеринарную службу. Приближаться к дикому животному или прикасаться к его трупу ни в коем случае не следует. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство экономики рассматривает в качестве одного из решений проблемы высоких цен на топливо снижение ставки налога на добавленную стоимость. В Минэкономике указали, что для смягчения влияния цен на топливо на жителей необходимо использовать несколько инструментов. Одним из наиболее быстрых решений является снижение НДС на топливо. Поэтому в настоящее время особое внимание уделяется предложению снизить ставку НДС с 21 до 12%. По расчетам ведомства, при нынешнем уровне цен снижение ставки НДС позволит снизить стоимость дизельного топлива примерно на 16-17 центов за литр, а бензина примерно на 14-15 центов за литр. Министерство подчеркивает, что результат снижения НДС будет зависеть от того, в какой мере уменьшение налога отразится на розничных ценах. В министерстве отметили, что рост цен на топливо существенно влияет не только на расходы домохозяйств, но и на издержки предприятий, в том числе в сфере транспорта, производства, сельского хозяйства, логистики и услуг. Поэтому динамика цен на топливо может оказывать более широкое давление на потребительские цены и инфляцию. Снижение НДС на топливо позволило бы уменьшить инфляционное давление. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилась. Правительство во вторник концептуально поддержало план мер по ограничению миграции, который, среди прочего, предусматривает квоты для граждан третьих стран. В целом план включает десятки намеченных мер, но для части из них потребуются поправки к нормативным актам. В то же время на заседании правительства министры признали, что план является лишь началом создания полноценной миграционной политики, поэтому еще предстоят дискуссии о внедрении конкретных мер. Один из важнейших пунктов плана предусматривает разработку и принятие правил Кабинета министров, определяющих количество граждан третьих стран, которые могут въехать и находиться в Латвии. Одновременно планируется ограничить возможности граждан третьих стран заниматься хозяйственной деятельностью в качестве самозанятых лиц, сохранив объективно обоснованные исключения, а также ограничить использование недобросовестных фирм-посредников при трудоустройстве иностранцев. Планируется ограничить деятельность иностранцев на таких платформах, как Bolt и Wolt. усилив проверку личности и права на работу, а также ограничив возможности работать на платформах лицам, не имеющим соответствующего правового основания для трудоустройства в Латвии. Также план предусматривает более строгие условия для приема студентов из третьих стран и их общей доли в вузах Латвии. Комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлению решила призвать Рижскую думу открыть временный мост через Даугаву до закрытия Вандового моста на реконструкцию. Комиссия решила призвать самоуправление сначала обеспечить строительство временного моста, его сдачу в эксплуатацию и открытие для движения, и только после этого начинать ремонтные работы на Вандовом мосту, для проведения которых потребуется закрыть или существенно ограничить движение. Ранее мэр Риги Вестурс Клейнберг заявил, что на время реконструкции Вантового моста планируется установить временный мост. По его словам, стоимость такого моста может составить около 20 миллионов евро. Клейнбергс намерен обсудить с премьер-министром и министром финансов, кто и в каком объеме будет покрывать расходы на временный мост. Мэр отметил, что такой мост может быть полезен не только самоуправлению, но и в масштабах всей страны для военно-гражданских нужд. На предстоящих выборах в Сейм 5-процентный барьер могут преодолеть 7 политических сил, свидетельствуют данные опроса, проведенного в сентябре агентством маркетинговых и социальных исследований «Латвия с факты» совместно с «Фактлокс». Результаты опроса, пересчитанные среди респондентов, определившихся с политическим выбором, показывают, что в парламент прошли бы объединенный список «Латвия на первом месте», «Прогрессивные», «Союз зеленых и крестьян», «Национальное объединение», «Суверенная власть Млада Латыши» и «Новое единство». На вопрос, за какую политическую партию вы проголосовали бы, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, в сентябре 15,9% всех опрошенных ответили, что за объединенный список. За «Латвию на первом месте» готовы проголосовать 8,6% респондентов, за «Прогрессивных» 8,3%, за «Союз зеленых и крестьян» 7,1%, за «Национальное объединение» 6%, за «Суверенную власть Млада Латышей» 5,9%, а за «Новое единство» 4,2%. Партии «Латвия с Аттистыбой» «Мы меняем правила и стабильности» получили по 2,2%. Остальные партии и объединения имеют менее 2% поддержки. Вопрос о продлении санкций Евросоюза в отношении около 3000 российских физических и юридических лиц нужно было решать иначе. Кроме того, страны Балтии должны были выработать общую позицию, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. Политик отметил, что этот вопрос нужно было довести до такого результата, чтобы Латвия не оказалась последней страной в Европе, оставшейся в одиночестве. По его словам, все государства-члены ЕС уже договорились, а Латвия осталась единственной страной, но и выступавшие против снятия санкций с российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Кулбергс также признал, что Литва и Эстония, к его удивлению, согласились исключить этих лиц из санкционного списка. Его также удивило, что интересы Латвии фактически ни разу не были предметом обсуждения. Как сообщалось, вчера Евросоюз продлил санкции в отношении 3000 российских физических и юридических лиц, но смягчил их в отношении Усманова и Фридмана. Латвия при голосовании воздержалась, но не стала блокировать принятие решения ЕС. Кулбергс объяснил это тем, что важнее было принять решение о продлении санкций на 36 месяцев. Почти 40% жителей Латвии предпочитают брать на работу домашнюю еду. Покупают или заказывают обед в кафе, столовой либо ресторане лишь 15% опрошенных, свидетельствуют результаты исследования LSMLV. Показательно, что контейнеры с обедом берут не только люди с небольшими доходами. Этот вариант распространен почти во всех доходных группах. Исключением стали респонденты с личным доходом свыше 2000 евро в месяц. Они чаще покупают готовые блюда. Еду из дома приносят представители всех возрастов, но особенно часто жители от 50 до 59 лет. Почти половина опрошенных в этой группе берет с собой приготовленный заранее обед. Кафе и доставку чаще остальных выбирают люди в возрасте от 30 до 39 лет. Так поступает почти каждый четвертый. Впрочем, даже среди них домашние обеды остаются более популярным вариантом. Есть различия и между регионами. Чаще всего еду из дома приносят жители Латгалии. Только 4% опрошенных в этом регионе покупают обед у предприятия общепита. В Риге этот показатель составляет 18%, в Видземе – 17%. При этом и в столице домашняя еда – весьма популярна. Ее берут на работу 38% участников опроса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Представители стран-членов Европейского Союза во вторник договорились о продлении санкций против 1000 российских физических и юридических лиц на 3 года, однако исключили из санкционного списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. ЕС согласился исключить Усманова из санкционного списка после напряженных переговоров, в ходе которых Франция увязала его исключение из списка с обменом заключенными с Азербайджаном. Также был исключен и второй российский олигарх Фридман. После того, как Словакия использовала право вето против его сохранения в списке, сообщили несколько дипломатов изданию Евроньюз. В результате этих изменений будут отменены заморозка активов и запрет на поездки. Послы ЕС во вторник достигли компромисса после 2 недель из затянувшихся переговоров. Из-за возражений Латвии в понедельник вечером был приостановлен процесс принятия решения странами-членами ЕС по вопросу отмены санкций в отношении Усманова и Фридмана. Во вторник днем Латвия изменила свою позицию и выбрала конструктивное воздержание, тем самым обеспечив необходимое единогласие. Теперь ЕС продлил индивидуальные санкции против России на беспрецедентные 36 месяцев. Ранее эти меры продлевались каждые 6 месяцев, что давало странам-членам регулярные возможности для поиска компромиссов. В настоящее время в санкционный список включены более 2600 лиц, организаций и структур, обвиняемых в поддержке войны России в Украине, включая Владимира Путина. Решение о продлении санкций на 36 месяцев повышает устойчивость и предсказуемость санкционной системы ЕС, заявил представитель, председательствующий в Совете ЕС Ирландии, который вел переговоры. Представитель признал, что принятие решения было трудным. Хотя компромисс обеспечивает сохранение санкций на гораздо более длительный срок и защищает их от неожиданных вето в будущем, исключение из списка 2 видных российских деятелей вызвало возмущение в Киеве, который громко возражал против этого шага. Ближе к завершению переговоров президент Украины Владимир Зеленский публично призвал ЕС сохранить Усманова и Фридмана в черном списке. В своем заявлении он поблагодарил Латвию за ее возражение. Премьер-министр Андрис Кулбергс подписал резолюцию Министерства финансов о замораживании в следующем году зарплат для ряда работников государственного управления. Премьер пояснил, что зарплаты будут заморожены для тех работников госуправления, чей базовый месячный оклад определяется путем ежегодного применения определенного коэффициента. В их число входят премьер-министр и министры, депутаты Сейма и ряд других государственных должностных лиц. Кулбергс